Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

0: сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они — суть обнаженные мечи.

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут. Быстро.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит пятая часть этого литературного произведения.
1: Кроме хамелеона, Ильяс представил Павла новому парню, который специализировался на шантаже и вымогательстве. Ильяс пытался таким образом помочь мальчику найти себя, свое место в банде. Но чем больше знал Павел, тем хуже спал ночами. Утром, когда Артура проводили из дома Воробьевых, Павел по дороге в школу зашел к Ильясу. Ему нужно было сообщить об исчезновении документов, прежде чем Ильяс спросит. Иначе тот решит, что Павел пытается что-то сделать без него. А это было хуже правды. В школу сегодня можно было опоздать. В конце учебного года учителя не так строги. Тем более, что сегодня уроков не будет, только подготовка к экзаменам. А Павел знал все билеты на зубок. Мама уже дважды проверяла его знания. Для нее было принципиально важно, чтобы ее христианские дети учились только на отлично. Так что никто не заметит его опоздания. Но с Ильясом нельзя опаздывать, если хочешь жить. Павел спокойно вошел во двор. Потрепал за ухо крупного добермана, выскочившего из-за угла со свирепым рычанием. Узнав Павла, пес завилял обрубком хвоста. Их связывала давняя дружба. И собака любила Павла больше, чем хозяина, так как Павел никогда не бил Рекса, чего нельзя было сказать об Ильясе. Подойдя к открытому окну спальни Ильяса, он увидел спящего друга. Похоже, он опять пришел поздно и явно не в самом кристальном виде. Спиртными напитками друзья не злоупотребляли, но травкой баловались давно. Павел также не раз пробовал курить. Родители ни разу не заметили этого, только потому, что не знали, как она действует, и не могли понять, почему их сын выглядит иногда по вечерам несколько странно. Но запаха алкоголя или табака от него не доносится. Кроме того, сразу после таких встреч с друзьями он старался быстрее лечь в постель, чтобы не вызвать лишних вопросов. «Ильяс!» – негромко позвал Павел. Друг крепко спал, не подавая признаков жизни. «Ильяс!» – громче позвал Павел. Эффект тот же. Паренек ловко перепрыгнул через подоконник и потрепал друга за плечо. Тот не пошевелился. Когда же Павел потянул плечо Ильяса на себя, тот, как тряпичная кукла, начал сползать с кровати. Павел сильно испугался и, не дав другу упасть, уложил его на кровать. Тело было теплым, но казалось без признаков жизни. Ладони Павла мгновенно стали влажными. А что, если он умер только что? Тогда Павла точно обвинят в убийстве. Ведь он проник сюда через окно и один находится здесь. Павел потрогал пульс на руке. Пульс отсутствовал. Он чуть не закричал от ужаса. Ему не было жаль друга, который в последнее время все больше напоминал ему большого паука, вцепившегося в него, как в муху, и обволакивающего своими тонкими, но крепкими нитями. В последние дни Павел даже мечтал о том, чтобы кто-нибудь убил Ильяса, но сам не готов был сделать это. В другое время он мечтал бы о том, чтобы Ильяса поймала полиция, но страх быть пойманным вместе с ним – останавливал подобные мысли. Однако Павел совсем не хотел быть обвиненным в смерти друга, каким бы плохим тот ни оказался в конечном итоге. Укладывая Ильяса на постель, он заметил несколько пятнышек от шприца на руке товарища. Нога с задравшейся штаниной была в сплошных дорожках, которые говорили о большом стаже наркомана. «Так вот оно что! Он на иглу подсел! А заливал-то, заливал! Чтобы я! Да никогда! Только хмыри ширяются!» «Ах, вот и договорился!» — вздохнул Павел. «Передозировка, наверное». Он рывком вскочил на подоконник и спрыгнул наружу. Приземлившись, Павел оглянулся в надежде, что двор в это раннее утро будет пуст. Но через мгновение ему пришлось одевать на себя милую улыбку. «Доброе утро, Мариам Садыковна!» «Если ты появился в такую рань, значит, утро не слишком доброе», — ответила женщина, направляясь в курятник, где нетерпеливо кудахтали куры. «Ты разбудил Ильяса?» «Нет, он спит, как убитый», — честно признался Павел. «Зайду после школы, когда проснется». «Ну что ж, заходи. Вряд ли он до обеда проснется». «Вчера пришел уже под утро. Вы были вместе?» Женщина явно устала от ночного образа жизни сына, но не рисковала обсуждать это с окружающими. Ведь она много лет твердила окружающим, что ее сын – пример всем детям. «Нет, я вчера дома был, к нам гость пришел. Кроме того, мне позже 10 запрещают выходить, вы же знаете», – честно признался Павел, забыв о том, сколько раз появлялся у соседей после 12, выскальзывая после отбоя в окно. «Да уж, помню, потому и спрашиваю», — усмехнулась соседка. «Что-то ты нервничаешь. Ты точно не был вчера ночью с ребятами? Не натворили ли вы чего?» «Нет, вряд ли», — запнулся Павел. «Вряд ли они чего-нибудь натворили. Я вчера весь вечер дома просидел с гостем». «Ладно, беги, а то уже опоздал в школу, наверное». Соседка решила первой закончить напряженный разговор, и Павел быстро вышел со двора. Скрывшись от глаз матери друга, Павел снял улыбающуюся маску и уныло побрел вдоль улицы в школу. Что же теперь будет? Страшно было даже предположить. Павел немногим отличался от остальных людей, и потому в трудный момент с обидой вспомнил Бога. «Как же такое могло случиться? Я же не виноват! Почему ты допустил эту встречу? Почему именно я пришел первым к нему?» Затем, немного поостыв, Павел вспомнил, что не проверил друга тщательно. И в душе зародилась почти нереальная надежда. Может быть, он не умер? Может быть, просто я неправильно пульс прощупал от испуга? Затем Павел вновь мысленно обратился к Богу, теперь уже с просьбой. «Господи! Если ты поможешь мне, Ильяс не умрет, или если меня не обвинят в его смерти, обещаю, что завяжу со всем этим. Ты же знаешь, что я и так уже хотел, только боялся. Но теперь я намного больше боюсь остаться на этом пути, чем того, что со мной будет, если я сойду с него. Я обещаю, что буду принадлежать тебе и от души служить тебе, если ты мне поможешь». Насколько удивителен Бог, способный выслушать упрек в любых страшных прегрешениях и через минуту терпеливо слушать просьбу о помощи. В школе Павел ни на чем не мог сконцентрироваться. Перед глазами все время вставала картина сползающего с кровати тела и не прощупывающийся под пальцами пульс товарища. Он схлопотал бы двойку по алгебре, если бы преподаватель не знал его успехи до сего дня. Но в это утро, когда Павел стоял у доски и не мог решить простейшую задачу, она лишь спросила, не болен ли он? «Да, простите, я чувствую себя неважно», – пробормотал Павел. «Ну так иди домой», – посочувствовала учительница. «Ляг, полежи, выпей лекарство». «Спасибо, я посижу. Выпускные экзамены на носу и тесты», – ответил паренек, подкупив преподавателя своей сознательностью, но ужасаясь при мысли, что придется идти в дом Ильяса. «Хорошо, я попрошу других учителей, чтобы сегодня тебя не спрашивали. Выздоравливай до экзаменов», – закончила учительница. «Спасибо, я обязательно вылечусь», – пообещал Павел и вдруг вспомнил, что вся его отличная учеба больше ему не потребуется, если его посадят за убийство. Вся жизнь будет поломана. Вздохнув, он закончил грустно и неуверенно. «Я постараюсь». Из школы Павел шел совершенно подавленным. Раньше, когда одноклассники дразнили его за детскую внешность или маленький рост, он считал это неприятностями. Но теперь ясно понимал, что это были детские неприятности и детские огорчения. В этот день он осознал, сколько стоят настоящие проблемы. Павел закончил 11 класс кандидатом на золотую медаль. Он был самым младшим из класса, и учителя не раз ставили его в пример одноклассникам. Он прекрасно понимал, что заслуга его прекрасной учебы полностью принадлежит родителям, которые отдали его в школу в 5,5 и в течение всего времени обучения постоянно помогали ему. Даже сейчас, при подготовке к экзаменам, Галина Николаевна сидела с сыном и гоняла его по билетам и возможным вопросам теста, которые она через знакомых достала для сына. Но то, что услышат в ближайшем будущем родители и учителя, будет плодом только его стремлений и действий. И пусть он не виновен в смерти друга, все же это итог его собственной жизни. Он шел и оценивал свои личные достижения, сравнивая с тем, что воспитали в нем и чего добились для него родители и учителя. И оценка была совсем не в его пользу. В последнее время, пребывая в опасности, он все чаще прятал голову в песок, убегая от ответственности. Но сегодня что-то изменилось в душе. Не задумываясь, он пошел к дому Ильяса. Будь что будет. «Лучше знать даже страшную правду, чем теряться в догадках», — вздохнул про себя Павел. Он, затаив дыхание, подошел к знакомым воротам. Во дворе все было тихо. «Неужели мать до сих пор не проверила сына?» – поразился Павел. «Что же, тогда проверю я. Но теперь уже не через окно». Войдя в дом, парнишка невольно вскрикнул от радости. За столом сидел Илья с опущенной головой, едва понимающий, что происходит вокруг. «Ты чего так рад?» – пробурчал Ильяс. «Радуешься, что я заболел?» «Нет, я радуюсь, что ты жив», – честно признался Павел. С души его действительно свалился камень. Жизнь не закончилась сегодняшним днем, а значит, за остальное можно и побороться. Но, как и многие люди, Павел в мгновение ока забыл все обещания, данные Богу сегодняшним утром. Он действительно хотел выйти из банды, но не собирался менять безбожный стиль жизни.
2: «А что,
1: По-твоему, я должен был сдохнуть?» Приподнял голову Ильяс. «Нет, не должен был. Просто я утром не смог тебя разбудить, и мне показалось, что ты не дышал», ответил Павел. «А, понятно. За свою шкуру испугался», усмехнулся Ильяс. «Решил, что тебя могут в моей смерти обвинить». «Как ты догадался?» Удивленно поднял брови Павел. «Да тебя выкупить, чтоб пиво выпить!» Махнул рукой Ильяс. «Если ты так же с ментами будешь себя вести, они тебя как семечку расщелкают». «Да ладно тебе! Мне от тебя нечего скрывать, поэтому и веду себя так». Немного смущенно стал оправдываться паренек. «А ты чего утром приходил? Небось, вляпался куда-нибудь?» Ильяс чувствовал себя отвратительно и от ранних посетителей ждал только неприятностей. «Но не совсем так», — начал Павел, но потом задумался. «Я вляпался, чтобы вас не выдать». «Надо же! Живу рядом с героем и не знал!» — съязвил собеседник. Ему сейчас совсем не хотелось общаться ни с кем, тем более с этим птенчиком, как он часто называл Павла за глаза. «Не изви, я правда специально увел этого мужика вчера в парке от вас, но не заметил, как он выследил мой дом», — продолжал паренек. «Я поэтому ту девку и не привел к вам». «А я думал, она тебе приглянулась. Ты решил ее спасти от нас!» Зло бросил Ильяс. «Да уж, просто там под елками этот мужик, оказывается, лежал, отдыхал. Когда я его увидел, быстро вернулся с девкой на танцы, а потом убежал. Ты же знаешь, мои не догадывались, что я не на молодежном был, поэтому мне нужно было вовремя вернуться домой. А мужик, оказывается, меня узнал и за мной до самого дома шел». Павел решил умолчать о факте, что Артур был в его доме и даже ночевал. Он просто закончил. А утром он пришел и потребовал документы. «Какие документы? Какой мужик? Я ничего не понял!» Голова Ильяса была тяжелой, как камень. Тело пробирало мелкая дрожь, его мучила ломка. И она все многограннее заявляла о себе. «Да тот мужик, которого ты по башке стукнул в офисе!» Павел рассказывал сбивчиво, удивляясь непонятливости друга. «Как? Какой еще мужик?» Илья вдруг сразу проснулся. И наркотическая ломка на время отступила под натиском более сильных эмоций. Павел коротко рассказал товарищу об утреннем разговоре, документах, которые ему пришлось отдать, и о том, что мужик увидел его, Павла, при ограблении. Ильяс не на шутку встревожился. «Может быть, он и меня видел? Он не говорил?» «Нет, не говорил», — честно признался Павел.

0: щенок! Уже два раза ко мне зашел!» Вдруг гневно взорвался Ильяс, словно вымещая на парнишке злость на отсутствие очередной дозы. Павел попытался оправдаться, что мужик обещал забыть все, если он отдаст документы. Но друга не так просто было остановить. Он рявкнул: «Чтобы с сегодняшнего дня забыл дорогу к нам всем, пока все не уляжется! Появишься, сам пришибу, не задумываясь. Еще не хватало, чтобы ты на нас его вывел. Надеюсь, меня он не видел, иначе добью его, раз он уже выжил». Ильяс грязно выругался. «Не хочешь ли ты сказать, что этот...» Он вновь выругался. «Охранник тоже выжил и нас запомнил?» «Охранник выжил, но ничего не видел», — ответил Павел, стараясь защитить охранника от возможного повторного нападения. «Задом не видят». «Этот ведь тоже задом стоял!» Буквально прорычал в злобе Ильяс, а потом взял и развернулся. «Мне кажется, он и меня мог увидеть». «Он не говорил ничего про других», — пожал плечами Павел. «Так он и сказал тебе», — ответил Ильяс и жестко спросил: «Ты все еще здесь?» «Если он еще появится, ты был там один и ничего не знаешь. Понял? Как ты охранника тюкнул, сам придумаешь. Выдашь нас — убью. Понял?»
1: «Понял»,
0: — ответил паренек и ощутил горячий комок в груди, который мешал дышать. «Доигрался в казаки-разбойники», — подумал он. «Теперь придется до конца играть по их правилам».

Домой он шел медленно, глубоко задумавшись. Жизнь скрутилась в жесткую спираль, сдавив его и мешая дышать. Когда Павел пробовал жить, как его друзья, он не предполагал, что зайдет так далеко. Тогда казалось, что это просто невозможно. Ведь он – ребенок верующих родителей. Как часто те напоминали ему, что он призван с детства быть примером для окружающих и светом миру. Иногда отец читал место из Библии. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Конечно, Павла раздражали эти возвышенные требования. Вечная игра на публику, родителей и его самого. Ведь жить по принципам Нового Завета, где даже мысли и взгляды играют решающую роль, своими силами просто невозможно. И они часто нарушали эти принципы, не признаваясь в том не только окружающим, но даже себе. Нередко отец сердился за неправильные поступки детей, ставя себя в пример. «Я же всегда стараюсь жить правильно!» Затем память что-то подбрасывала ему, и, словно оправдываясь, он добавлял. «Если даже что-то не получается, я всегда исправляю ошибки». Мать действовала более скрытым образом, но от этого суть не менялась. Дети должны были соответствовать какому-то эталону. И бедными они были, если не вписывались, так сказать, в него. Следовало незамедлительное и жесткое наказание, при котором родители приходили.

приговаривали: «Написано, любишь сына, не жалей розги». Чтобы избежать наказания, Павел научился изображать все, что требовалось. Поняв уже несколько лет назад, что родителям не очень интересно, что он думает или чувствует. Им важен был результат, а также заслуженная, так сказать, оценка их воспитания в церкви и среди соседей и знакомых. «Верующие должны быть примером во всем», часто твердили дома. Но даже будучи малышом, он чувствовал, что требования эти невыполнимы. С другой стороны, он нередко слышал, что невыполняющий их не может быть чадом Божьим. И в раннем детстве, когда душа еще не ожесточилась, это приносило Павлу невыносимые страдания от чувства бесконечной вины перед Богом. Но за все годы он так и не узнал о том пути, в котором эти требования были бы выполнимы. Лишь недавно Павел заметил, что в церкви есть люди, которые не играют, а живут так, как говорят. И если таковые есть, значит, существует способ совместить то, что в его сознании не совмещалось. Но это было лишь недавно, а игра в «Казаки-разбойники» началась уже немало времени назад. Но Павел все еще называл то, что делал, пробами жить, как другие. Казалось, эти пробы исчезнут, не оставив следа, при первом же его желании. Но не тут-то было. Сейчас его жизнь висела на тонкой ниточке сомнительных надежд и опасной зависимости от жестоких людей, когда-то называвшихся его друзьями. Сейчас Павел знал, что стоит им хоть на миг усомниться в его молчании и твердом намерении покрывать их дела даже ценой собственной свободы, они убьют его, не задумываясь. Детская игра обернулась жестокой реальностью, и ему стало не на шутку страшно.

0: Водитель отвез Артура домой. Шов все еще кровоточил, и, как он ни старался, Мария Августовна испугалась за своего второго ребенка. Женщина, причитая, подала лекарство со стаканом воды и предложила вызвать врача. «Мария Августовна, если вы вызовете врача, я сбегу во второй раз!» – шутливо пригрозил Артур. «Лучше позвоните Сергею. Пусть приедет срочно. А то я забыл с водителем передать. Скажите, что дело личное и не терпит отлагательства». «Хорошо, я все сделаю, если ты будешь лежать и не станешь выходить на прогулку», — быстро согласилась Мария Августовна. Свое исчезновение Артур объяснил тем, что вышел прогуляться, и у него закружилась голова. А потом он решил остаться у знакомых, рядом с домом которых это случилось. История была почти правдивая, если не учитывать отягчающих моментов. Но, увидев кровь на перевязанной голове, женщина поняла, что он умышленно не говорит ей всей правды. Но большего она не смогла добиться от своего упрямого мальчика. «Мой мальчик», — мягко начала называть его Мария Августовна с недавнего времени, чем немного смущала молодого мужчину. Но никто в жизни не называл его так, и потому сквозь смущение Артуру все же было приятно слышать это. Женщина позвонила на домашний телефон компаньона Артура, попросив как можно быстрее зайти к нему домой. И уже через четверть часа Сергей стоял у постели больного. «Что это за срочное дело, которое может поднять меня в 9 утра?» Полушутливо, полусерьезно спросил он. «Надеюсь, оно стоит того? Не то я завтра позвоню тебе 3 часа ночи, чтобы жизнь медом тебе не казалась». «Не думаю, что тебе захочется», — улыбнулся Артур, протягивая компаньону папку с документами. «Считаю, лучше будет, если ты к 10 их подготовишь и назначишь встречу с Варнер и Кей». «Вот это чудеса!» – невольно присвистнул Сергей. «Ты что, целую ночь обыскивал все тайные тумбочки в городе?» «Судя по твоему бледному виду и крови на голове, так оно и есть». «Ну, не все, допустим. Но те, которые были нужны, обшарил», — отшутился Артур. «Слушай, если бы тебе пропажа этих бумаг была хоть немного выгодна, я подумал бы, что ты причастен к этому ограблению», — невольно воскликнул Сергей и вдруг остановился, словно осмысливая, действительно ли невыгодно Артуру это ограбление. Артур немного грустно улыбнулся. Он понимал, что отношения с Сергеем не могут быть слишком доверительными, ведь между ними всегда будет финансовый интерес. Но почему-то молодому человеку вдруг стало грустно, ведь Сергей был его лучшим другом. Отношения, достаточно остраненные, в которых позволялось недоверие в любом варианте, были лучшими, на что он мог рассчитывать в жизни. А может быть, это были лучшие отношения, которые он мог создать? Мысли в мгновение промелькнули в сознании. Артур знал, что сегодня еще вернется к ним, а потому почти легко пошутил. «Деньги, которые вынесли эти бедолаги из офиса, я смог бы взять и без шума, если бы захотел. И ты знаешь об этом. Зачем же свою башку подставлять?» «Да ладно, что ты говоришь? Я и не думал, что ты мог такое сделать. Мы же компаньоны. Ты мне вообще как брат!» — спохватившись, стал убеждать друга Сергей. Но слово было сказано, и его невозможно было вернуть. Сергей видел, что огорчил компаньона, который столько раз показывал ему даже то, что он, директор компании, упускал. И суммы были иногда с 4 и 5 нолями в долларах. За все годы Артур ни разу не был уличен в махинациях, хотя даже секретарши пытались сделать это. И Сергей вдруг понял, что Артур изменился после травмы, стал более эмоциональным и чувствительным, хоть и пытается скрывать это. Раньше такой намек был бы пропущен как должное. Ладно, похоже, болезнь он переносит немного тяжелее, чем я думал, решил Сергей и, немного неуклюже поблагодарив и попрощавшись, покинул спальню. Придя на работу, Сергей быстро подготовил бумаги к подписанию и, позвонив, назначил встречу с клиентом. Теперь ему нередко приходилось заниматься делами самому, так как Максиму он не мог так доверять, как Артуру, а сам не очень удачно вел переговоры. Вот и сейчас, подготовив документы, Сергей тяжело задумался. Клиент был не из легких, и к тому же их компания задержала подписание контракта, и теперь приходилось обдумывать, как сохранить сумму контракта прежней. Сергей знал, что директор компании обязательно начнет торговаться заново, хотя Артур прежде все обговорил. Но за задержку придется платить, если не придумать вескую причину. В кабинет осторожно постучали. «Войдите», – машинально ответил Сергей. Вошел детектив, которого наняла компания на поиски документов. «Доброе утро! Вы рано сегодня!» – начал он. «Я хотел бы поговорить с вами по поводу аванса». «Спасибо, ваши услуги, к счастью, нам уже не нужны», – бросил Сергей удивленному мужчине. «Простите за беспокойство, мы оплатим вам дни, которые вы потратили на нас по условию контракта». «Но как такое могло случиться?» Глаза детектива округлились. «Я не знаю, но, как видите, документы у меня в руках». Сергей задумался и вдруг поднял глаза на собеседника. «Нет, я оплачу вам еще один день работы, если вы сегодня узнаете, где был Артур сегодня ночью и откуда он взял документы».
1: «Хорошо, без проблем», – бросил детектив.
0: «Я как раз после денежного вопроса хотел спросить, можно ли проверить ваших сотрудников, в частности, Артура?»
1: «Артура проверять не стоит. Но я хотел бы знать, где он взял документы», – закончил Сергей. «И тогда сегодня после обеда бухгалтер выдаст вам причитающиеся».
0: «Спасибо», – коротко ответил детектив. «Еще один вопрос. Могу ли я взять на пару часов вашего водителя?»
1: «Конечно, если это нужно для дела», – ответил коротко Сергей.
0: Детектив поблагодарил и попрощался. Выйдя из кабинета Сергея, мужчина нашел водителя компании и попросил:
1: «Отвезите меня, пожалуйста, к тому дому, откуда сегодня утром забрали Артура».
0: «А шеф знает?» – насторожился водитель.
1: «Да, знает.
0: Он разрешил мне взять вас на пару часов», – успокоил детектив.
1: «Нет, я о втором шефе. Артур знает?» – уточнил водитель. «Ему это знать не нужно, молодой человек», – немного резко оборвал детектив. «В этой компании Сергей – директор и владелец. Если я правильно понимаю».
0: «Понял», – коротко бросил водитель и пошел заводить машину. Ему неприятен был этот человек, тем более неприятен был его тон. Но более всего обидно было за Артура, к которому он очень хорошо относился. За несколько лет работы Артур нравился водителю намного больше Сергея. И Арас решил позвонить Артуру сразу, как только останется один. Он подъехал к нужному дому и поставил машину так, что водительское сиденье не было видно из окон дома.
1: «Проводите меня!»
0: Не то попросил, не то приказал детектив.
1: «Я не заходил в дом за Артуром и не должен делать этого сейчас»,
0: — резко ответил водитель.
1: «Я не знаком с этими людьми и не могу вас представить. Бывший представитель власти явно рассердился, но не мог приказать, как прежде, когда он работал в органах, водителю следовать за собой, чтобы тот не сделал звонок тому, кого он собрался проверить. А он был почти уверен, что водитель сообщит о его визите».
0: Нервно хлопнув дверью, детектив вышел из машины и вошел в дом, который указал ему водитель. Тот же быстро достал сотовый телефон.
1: «Артур? Здравствуйте! Это Арас звонит. Я прошу прощения, что потревожил вас, но с меня потребовали, чтобы я отвез детектива в тот дом, из которого я вас забрал. Отказаться я не мог, потому что он сказал, что это приказ Сергея. Но я решил вам сообщить об этом. Только, пожалуйста, не говорите, что это я вам позвонил», — попросил водитель, боясь потерять свое место.
0: «Без проблем. Я придумаю, что сделать», — пообещал Артур.
1: «Спасибо, Арас. Я действительно очень благодарен вам за звонок. Для меня это очень важно. Еще раз спасибо», — ответил Артур, положив трубку, и вновь ее поднял, набрав знакомый номер.
2: «Сергей? Привет еще раз. С документами все в порядке?»
0: Получив утвердительный ответ, Артур немного сдавленным голосом продолжил.
1: «После сегодняшнего разговора я почти поверил, что ты доверяешь мне».
0: «Что ж, спасибо за доверие».
1: «А что случилось?»
0: Сергей заподозрил, что его тайна стала слишком быстро известна Артуру.
1: «Мне позвонил тот паренек, который помог мне найти документы. Он спрашивает, что делает в их доме наш детектив», — соврал Артур,
0: сам не понимая, зачем прикрывает этого мальчишку. Может быть, не желая неприятностей дому, в котором ему оказали добро и внимание, а может быть, и почему-то другому? Сейчас он не готов был рассуждать о причинах. Ему нужно было вытащить детектива из дома. В то же время детектив, представившись хозяйке, начал расспрашивать о документах. Галина Николаевна, никогда не слышавшая ни о каких документах, не могла понять, чего незнакомый мужчина, представившись частным сыщиком, добивается от нее.
1: «Женщина, я не хотел бы прибегать к давлению, но поймите меня правильно. Совершено ограбление, пострадали люди. Полиция также ищет преступников. Но я пришел сегодня к вам как, ну, почти как друг. Мне нужно знать, откуда в вашем доме оказались украденные из офиса документы».
3: «Какое преступление? О чем вы?»
0: Галина Николаевна была близка к обмороку.
3: «Мы верующие люди! Мы никогда не нарушали закон! О каком преступлении вы твердите? У меня дети все школьники! Мало-мало-меньше! Муж честно работает! У него ни одна грамота за прекрасную работу! Я дома с детьми! Какие преступления?»
1: «Поймите, сегодня из вашего дома уехал человек», — начал детектив.
3: «Так вот оно что!»
0: — взорвалась Галина Николаевна.
3: «Вот и делай после этого добро людям! Так он что, преступник?»
1: «Нет, гражданка, подождите!» — замахал детектив руками, словно защищаясь.
3: Ваш гость и посетитель не преступник.
4: Ах, ну, слава Богу!
0: Прервала его вновь хозяйка. Но у вас в доме он получил документы, которые у него украли, закончил посетитель.
3: У нас в доме? Краденые документы? Вы уверены?
0: Галина Николаевна, не успев оправиться от одной шокирующей новости, отказывалась воспринимать следующую. Она облокотилась рукой о большой стол, рядом с которым стояла, напряженно пытаясь понять, как в ее дом могли попасть чьи-то документы. Сердце женщины тревожно сжалось, предчувствуя беду.
3: «Я ни в чем не могу быть уверен, пока не удостоверюсь», — ответил незваный визитер. «С какого времени вы знаете Артура?»
4: «Со вчерашнего вечера, когда мы его подняли на нашей улице, залитого кровью»,
0: — ответила Галина Николаевна.
3: «Вам не кажется, что ваш ответ по меньшей мере странно звучит?»
0: — недоверчиво продолжал детектив.
4: «Да. Хочешь, чтобы тебе не поверили? Скажи правду»,
0: — горько пошутила хозяйка.
4: «Для вас, может быть, это и странно, но Библия учит оказывать милость всем, кто реально нуждается в помощи. Он был почти без сознания, недалеко от нашего дома. Мы возвращались из церкви и увидели, что молодой человек, совсем не похожий на бомжа, с окровавленной головой лежит под кустом сирени. Мы подошли и поинтересовались, не нужна ли помощь. Он попросил пить, и мы поняли, что он не пьян. Тогда мой муж на руках внес его в дом»,
0: — закончила женщина.
3: «Артур не мелкий мужчина. Неужели ваш муж смог его поднять, как ребенка?»
0: — удивился детектив.
4: «А мой муж тоже не из мелких»,
0: — с гордостью ответила женщина. Галина Николаевна, отвечая на вопросы детектива, понемногу начала успокаиваться. И до нее кое-что стало доходить. Тем временем мужчина делал пометки в своем блокноте, чтобы проверить слова хозяйки дома.
4: «Мне кажется, вы совершенно не уверены, что он получил документы в нашем доме. Ведь он мог прийти с ними. Мы же не обыскивали своего гостя. Если он не преступник, почему же вам не спросить его самого, где он получил документы?»
0: Галина Николаевна резко перешла в контрнаступление. «У каждого свои методы работы», – оборвал ее детектив. И женщина поняла, что он действительно не спрашивал у Артура о документах.
4: «Собственно, о каком преступлении идет речь?» – не выдержала женщина.
3: «Думаю, вы слышали о нем по новостям. Это ограбление нескольких офисов сразу. Ранено 2 человека».
0: Ответил посетитель.
3: «Да, слышала. Я не видела сама, соседи рассказывали».
4: «Так наш гость и есть второй раненый?»
3: «Гражданочка, здесь я задаю вопросы!»
0: Нетерпеливо оборвал ее посетитель.
4: «Нет уж!» Вдруг вспылила хозяйка. «У вас нет документа на обыск и на вторжение в частный дом тоже. Если найдутся достаточно веские основания, присылайте повестку в участок на допрос. Если уже у вас только предположения, а вы смеете обвинять честных граждан, тогда покиньте, пожалуйста, мой дом. Сейчас придет на обед мой муж, и дети придут из школы. Мне некогда с вами разговаривать».
0: Галина Николаевна показала посетителю на дверь. Тот понял, что перегнул палку с привычной манерой представителя власти. Но исправить положение было невозможно. Однако ему казалось, что женщина рассказала ему все, что знала. И потому он двинулся к двери, решив все же потешить оскорбленное самолюбие.
3: «Что ж,
5: «Не хотите разговаривать по-хорошему? Вызовем в участок!» – пригрозил он, прекрасно понимая, что его контора вряд ли похожа на полицейский участок.
6: «Будут доказательства? Вызывайте! Если рискнете вызвать без доказательств, я вас сама по судам затаскаю!»
5: Не осталась в долгу Галина Николаевна.
6: «Не на простушку напали! Я свои права знаю не хуже вас!»
5: Посетитель ушел, почти не продвинувшись в расследовании. А он уж размечтался, что поймает сразу двух зайцев, выведет сотрудника компании на чистую воду и раскроет преступление быстрее официальных органов, показав им, как нужно работать. Больше по привычке он проверил место у куста сирени, недалеко от дома Воробьевых. Увидев доказательства слов хозяйки дома, примятую траву с капельками крови на ней. Водитель машины, видя нервную походку детектива, обрадовался в глубине души. Значит, он не получил того, зачем шел. Когда детектив подходил к машине, у него зазвонил сотовый. Ответив на звонок, он нахмурился еще больше.
7: «Хорошо, я понял. Нет, я ничего нового почти не узнал. Но поймите, я должен доложить официальным органам то, что я знаю, но...»
5: Детектив явно нервничал.
7: «Я считаю, что сам могу решить, что мне делать с полученной информацией».
5: Вдруг резко бросил он.
7: «Должен же я!»
8: «Ничего вы не должны!»
5: Донесся до водителя повышенный голос Сергея.
7: «Мы заплатили вам, потому что не хотели ввязываться в полицейские передряги. Эти люди помогли Артуру, и если вы хоть словом упомянете в участке о них, если эту семью начнут таскать в участок, я найду на вас управу. Кроме того, наша компания никогда не будет прибегать к вашим услугам. Я вам такую рекламу сделаю, что ни одна серьезная компания не позвонит в вашу контору».
5: Водитель порадовался втайне, что неприятный ему человек получил нагоняй.
7: «Я понял».
5: Детектив чуть не заскрипел зубами в бессильной ярости. Похоже было, что мужчина еще не до конца понял, что ушел из органов власти и не может больше устанавливать людям правила. Теперь ему приходилось играть по чужим правилам, и его это очень раздражало. Как только водитель вошел в офис, секретарша, подмигнув, шепнула:
9: «Тот товарищ, которого Сергей так отделал, с тобой был?»
7: «Ага, иду отчитываться», — бросил он, направляясь в кабинет шефа.
9: «Осторожнее! Он зол на весь белый свет! Ему кто-то позвонил», — напутствовала секретарша вслед.
5: Ну а раз не задержался у Сергея больше двух минут. Войдя в кабинет, он доложил:
7: «Я прибыл». «Хорошо, подожди в холле. Ирине нужно в банк до обеда», — коротко бросил Сергей, давая понять, что разговор окончен. Арас молча вышел и присел рядом с секретаршей. В этот момент зазвонил мобильный. Звонил Артур.
10: «Арас, я сказал, что мне звонили хозяева, так что можешь не беспокоиться.
5: Любопытный товарищ еще в офисе?»
10: «Да, он получает гонорар и покидает нас, похоже, очень надолго, так как имел неприятный разговор с шефом».
5: Арас насмешливо улыбнулся.
10: «Все понял. Спасибо. Надеюсь, скоро сможем подробнее пообщаться при встрече».
5: Голос Артура звучал слабо, но бодро.
10: «Не за что. Выздоравливайте, шеф. В офисе без вас пусто», — добродушно признался водитель.
7: «Ха, что-то вы все разговорились», — удивился Артур.
5: Но в голосе проскользнула улыбка, и Арас услышал это. Он отключился и улыбнулся.
11: День, начавшись неприятно, явно налаживался. Теперь можно выпить чашку кофе и вести бухгалтера в банк. А в доме Воробьевых собирались тучи. Галина Николаевна выставила посетителя, но тревожная мысль не давала покоя. Как документы могли попасть в их дом? После своей фразы, что они не обыскивали гостя, Галина Николаевна вспомнила, что пиджак его, вечером расстегнутый, открывавший рубашку, утром был застегнут, и под ним угадывался какой-то прямоугольник. Бумаги он мог получить только в их доме. А это наводило на размышления. До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?»
12: Сегодня прозвучала пятая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Прибытие Павла в Рим. Наступила весна, и римский сотник Юлий приказал воинам и узникам подняться на борт корабля, который отправлялся в Италию. Провожать корабль собрались все местные жители. Они снабдили всем необходимым и с почетом проводили христиан, которые открыли им истину о Христе Спасителе. Через несколько дней судно прибыло в город Путиол. Здесь все пассажиры сошли на берег. Дальше до Рима им предстояло идти пешком. Перед тем, как продолжить путь, римский сотник разрешил Павлу и его друзьям провести неделю с христианами Путиола. Затем они пешком отправились по большому тракту в Рим. В пути на сердце у Павла было неспокойно. Он боялся, что ему, как узнику, будет очень трудно проповедовать благую весть в Риме. Может быть, он считал, что люди не станут слушать проповедника, закованного в цепи. Но печаль Павла вскоре сменилась радостью, так как на окраине города их встретили христиане Рима, которые пришли, чтобы приветствовать апостола Павла. Павел сразу воспрянул духом, ободрился и вознес благодарение Господу. Теперь он знал, что и в этом чужом городе у него есть друзья. Путники прошли еще немного, и их встретила другая группа христиан. В Риме сотник Юлий, передавая узника военачальнику, очевидно, постарался расположить его к Павлу, ибо Павлу было разрешено снять дом и жить в нем вместе со стерегущим его солдатом. На третий день после прибытия Павел попросил прийти к нему и иудейских старейшин Рима. Когда все собрались, он рассказал, что иерусалимские иудеи обвинили его, подвергли гонению и заключили под стражу, и объяснил, как все произошло. Римские иудеи очень удивились, ибо ничего не знали об этих неприятностях. Но они слышали о христианах и о спорах по поводу нового учения, и поэтому попросили Павла рассказать им об Иисусе Христе, чтобы узнать, во что верят христиане. С радостью Павел пошел проповедовать в синагогу. Он рассказал о том, что Иисус Христос пришел на землю, пострадал и принял крестную смерть ради искупления грехов всех людей, а после этого воскрес из мертвых. Свои слова Павел подтверждал законом Моисея и писаниями пророков. Люди с большим вниманием слушали Павла. Одних слова его убедили, и они уверовали. Сердца их исполнились радостью от сознания, что Бог послал своего Сына, чтобы спасти их. Другие отнеслись к проповеди Павла с предубеждением и отказались верить ему. Павел же, увидев, что многие не поверили, что Иисус – Спаситель, сказал: «Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «Итак», — заключил Павел, — «да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат». В течение 2 лет Павел жил в отдельном доме в Риме, хотя и находился под стражей. Он без устали проповедовал Евангелие не только охранявшим его солдатам, но и всем, кто его навещал. Благодаря Павлу многие люди узнали об Иисусе Христе. К этому времени
относятся и написанные апостолом Павлом письма христианам городов, в которых он в свое время проповедовал. Некоторые из этих писем включены в Библию и называются посланиями.

Анисим – беглый раб. Во время пребывания в Риме Павел встретил юношу по имени Анисим, который был беглым рабом. Удивительно, но Павел хорошо знал хозяина Анисима – Филимона, христианина, жившего в Колоссах. Анисим оказался одним из тех, кто, услышав проповеди Павла об Иисусе Христе, уверовал и стал христианином. Павел полюбил своего духовного сына и наставлял его в христианском учении. Анисим со своей стороны стал преданным помощником Павла и во многом облегчал нелегкую жизнь узника. И все же апостол Павел не счел возможным продолжать пользоваться услугами полюбившегося ему юноши, который по закону того общества принадлежал другому. Сам Анисим после того, как стал христианином, не чувствовал себя спокойно, не уладив отношения со своим хозяином Филимоном. Поэтому было решено, что он вернется в Колоссы. Павлу было тяжело расставаться с Анисимом, но еще больше он беспокоился о его дальнейшей судьбе. Чтобы обеспечить доброе расположение Филимона к беглому рабу, Павел послал с Анисимом письмо его хозяину. «Прошу тебя об Анисиме», – писал Павел, – «как о сыне. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я бы хотел удержать его, но без твоего согласия ничего не хочу делать». Прими его, но уже не как раба, а как брата, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен тебе, считай, что это мой долг». В заключении письма Павел просит Филимона приготовить ему жилье, так как надеется приехать, чтобы повидаться. Затем он передает приветы всем христианам, собиравшимся у Филимона, и заканчивает письмо такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь». Письмо Павла к Филимону включено в Библию. Возможно, что Анисим вместе с письмом к своему хозяину получил от Павла письмо к церкви в Колоссах. Это письмо под названием «Послание к Колоссянам святого апостола Павла» также включено в Библию.

Павел завершает свой жизненный путь. Мы не обладаем точной хроникой событий последних лет жизни Павла. Некоторые строки его посланий дают основания считать, что после 2 лет пребывания под стражей в Риме он был отпущен на свободу. Последующие несколько лет апостол переходил с места на место, повсюду проповедуя Евангелие. Прибыв во время одного из путешествий в Ефес, он расстался там со своим другом Тимофеем, поручив ему заботу о церкви Ефеса и его округе. Предполагают, что из Ефеса Павел направился в Македонию и даже в Испанию. Посетив остров Крит, Павел оставил в помощь христианам другого советника и наставника, своего духовного сына Тита. Павел очень любил христиан. Всем сердцем он желал, чтобы они оставались тверды в своей вере в Иисуса Христа. Чтобы помочь им в этом, он писал им послания с ободрениями и советами. Такими посланиями были, например, послания к Тимофею и Титу, которые принято называть пасторскими. Прошло несколько лет, и римский император Нерон начал гонения на христиан. Павел был вновь заключен под стражу, подвергся на сей раз жестокому обращению и был казнен. Перед казнью Павел не утратил мужества и силы духа. Он пишет 2 послание к Тимофею, в котором прощается с любимым учеником и призывает его к терпению и твердости в вере и надежде, питаемых постоянно памятью о Христе. «Исполняй служение свое, ибо я уже становлюсь жертвой. Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Так завершил свой жизненный путь великий воин Христа, апостол Павел. Вот такая замечательная история была у нас сегодня. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

Уставшая и больная Хедвиг прилегла на кровать. Голова ее гудела, все тело ломило. Она была не только больна, но и очень одинока. А это хуже болезни. Ближайшая миссия находилась за сотни километров от нее. Тяжелые мысли не оставляли Хедвиг. Она уже много лет работала миссионеркой в джунглях Бразилии. «Кто мне поможет, если мне станет хуже?» — с беспокойством думала она. Женщина почувствовала, что у нее снова поднялась температура, а вместе с ней пришел и страх. Ей вспомнился стих из Библии. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Как хорошо, что этот псалом она вспомнила именно сейчас. Иисус рядом, Он позаботится о ней даже в джунглях,

Мимо ветерка. За домом виднелась темная непроходимая чаща леса. Наступило время, когда пума выходит на вечернюю охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глуши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добычу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анаконда обвивает жертву своим мощным и гибким телом, ломает добыче кости и душит ее, после чего целиком проглатывает. Уставшая Хедвиг наконец заснула, но вдруг резко вскочила с постели. Испуганно огляделась, ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. «О, нет! Неужели пришли пациенты?» — подумала Хедвиг, а вслух спросила. «Фелиция, это ты? Что случилось?» Ответа не последовало. За окном уже было совсем темно. Вдалеке слышались тихие голоса. «Соседи?» Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягушек уже начали свой ночной концерт. Хедвиг почувствовала слабость в ногах, упала на кровать и опять заснула. Но тут же испуганно проснулась. Кто-то снова произнес ее имя. «Хедвиг!» — слышала она отчетливо чей-то голос. «Что же хочет от нее Фелиция?» «Да иду я уже!» Хедвиг медленно села на постели. «Фелиция, это ты?» Ответа опять не последовало. Ни шагов, ни звука. Полная тишина. «Температура», — подумала Хедвиг, приложив холодную руку ко лбу. «Наверное, у меня жар. Вот мне и мерещатся голоса. Или все же нет?» Взяв со стола фонарик, Хедвиг осторожно поднялась с кровати и подошла к двери. «Кто здесь?» «Странно. Опять ни звука». Она открыла дверь и вдруг похолодела от ужаса. Огромная, готовая к нападению змея висела над нею. «Господь Иисус, спаси меня, пожалуйста!» – прошептала Хедвиг. Кричать было нельзя, женщина это знала. Она должна замереть. Любое резкое движение могло стоить ей жизни. Хедвиг направила фонарик на змею и постаралась пройти мимо нее. Всего один метр отделял ее от опасного животного. Ослепленная светом фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, змея не двигалась с места. Хедвиг сделала шаг в сторону, затем еще один и, наконец, захлопнула за собой дверь. Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Ни Фелиции, ни пациентов. «На помощь!» — закричала Хедвиг. Но никто не слышал ее. «Помогите!» — прокричала женщина еще раз. Никакого ответа. «Кто же распутил меня? Кто звал по имени? И зачем?» — растерянно думала Хедвиг. «Неужели это был Иисус? Хотел ли он предупредить ее? Какой же легкой жертвой была она, больная и спящая, и могла бы стать жертвой для голодного животного?» Дрожь пошла по телу Хедвиг от этих мыслей. «Благодарю тебя, Господь! Спасибо, что ты предупредил меня!» — тихо молилась она. Ее сердце наполнилось покоем и миром. Она почувствовала себя под защитой Иисуса. Он позаботился о ней. В этот момент Хедвиг услышала приближающиеся голоса людей. Среди них был ее друг Аристео. «Быстрей сюда!» — позвала Хедвиг. «В моем доме змея! Огромная!» Вооруженный большим ножом, Аристео осторожно вошел в дом. Змея еще висела на окне, огромная, толстая и длинная. Она почувствовала опасность и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Однако Аристео был начеку. Одним взмахом руки он нанес удар ножом. Чудовище упало на пол, задергалось, а затем замерло.

бы случилось, если бы Иисус не позвал Хедвиг? Женщина взглянула на небо. Ее глаза блестели от слез. «Ты окружаешь меня со всех сторон. Когда я в опасности, или когда больна, или одинока,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать пророчество Иеремии. В 49 главе он повествует о том, какая незавидная судьба ожидает жителей дома, которые были наказаны Богом за их гордость. В Библии сказано, что Сын Человеческий не остановится в этой стране. Пророчество о Эдоме кажется нам еще чудеснее, когда мы сравниваем его с пророчеством о Тире. Бог сказал, что от Тира абсолютно ничего не останется, но люди будут там жить. И сейчас на месте Тира живут люди, хотя прежний город исчез с лица земли. А вот столица Эдома Петра, напротив, цела, но совершенно безлюдна, в точности, как предсказывал Иеремия. Бог сделал так, что этот великолепно защищенный город был захвачен и опустошен. Я читаю вам 20 стих 49 главы. «Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме, и намерение Его, какие Он имеет о жителях Фемана. Истинно, самый малый стад повлекут их и опустошат жилища их». Город опустел, и народ Эдома прекратил свое существование. А в стихах 23 и 24 Иеремия начинает новое пророчество. «О Дамаске. Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах». Говорят, что Дамаск — самый древний из городов. Есть, конечно, и другие города, претендующие на это звание, но Дамаск, вероятно, имеет на него право. В пророчестве говорится, что город будет разрушен. И он был разрушен. Его несколько раз отстраивали, каждый раз на новом месте, но имя Дамаска сохранилось, и сегодня он столица Сирии. Далее Иеремия произносит пророчество о двух могущественных странах — Кидаре и царствах Ассорских. Мы очень мало о них знаем. Здесь просто говорится, что их покорит Навуходоносор. Так и произошло. Кроме того, у Иеремии в 35 стихе этой главы есть еще пророчество об Эламе. Так говорит Господь Саваоф. «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их. Но в последние времена Элам, как и другие народы, также будет возрожден». Зачем Иеремия произносит все эти пророчества? Да за тем, чтобы жители Иудеи не пытались туда бежать и не мучились понапрасну. Все эти народы должны подвергнуться суду, так же, как и Израиль. Поэтому иудеям не было смысла искать там убежище, им не у кого было просить помощи. У них оставался только один помощник — Бог. Они должны были уповать на Господа, но не обратились к Нему. Он дал им указания, но они не послушались. В результате они решили отправиться в Египет, где их ждала гибель. А теперь мы обратимся к 50 главе, в которой Иеремия пророчествует о народе, который был в то время самой могущественной державой мира. И эта могущественная держава тоже подвергнется Божьему суду. Вы наверняка догадались, что речь сейчас пойдет о Вавилоне. Послушайте первые два стиха этой главы. «Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя. Объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Когда писались эти слова, казалось, что Израиль исчезнет с лица земли, а Вавилон будет существовать вечно.
но Бог сказал, что Вавилон погибнет. Читаю вам 4 стих. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать и взыщут Господа Бога своего». Итак, Вавилон погибнет, а Израиль выживет. Это пророчество относится к тем дням, когда Израиль обратится к Богу. Бог говорит, что Он будет судить Вавилон, и эта страна действительно будет завоевана персами и медийцами. Послушайте стих 9. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Судьба Вавилона предрешена, и она ужасна. Об этом мы узнаем из 13 стиха. «От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Божье пророчество исполнилось буквально. Именно так ведет себя сегодня каждый турист, посещающий руины древнего Вавилона. Прочту вам также стихи 17 и 18. «Израиль — рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского». Мы видим, что гибель настигнет Вавилон неожиданно и внезапно. Обратите внимание на стих 24. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа». О том, как все это произошло в действительности, рассказывает нам 5 глава книги пророка Даниила. Вы можете прочитать ее самостоятельно. А Иеремия рассказывает нам то, что он узнал по откровению Божию. Послушайте также стих 26, где Бог говорит: «Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось». Сегодня вы можете увидеть, на что похож Вавилон. От него осталась только груда развалин, он полностью разрушен. Читаем 28 стих. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его». Друзья мои, таково пророчество Бога. В Сионе будут объявлять о падении Вавилона. И далее идет очень красочное описание, потому я хочу прочитать вам стихи с 38 по 42. «Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и населяемо в роды родов, как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, — говорит Господь, — так и тут». «Ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумен, как море. Несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона». Разрушение Вавилона сравнивается с уничтожением Содома и Гоморры. И точно так произошло, когда в город вторглось медийское войско.
Следующая, 51 глава книги пророка Иеремии, также посвящена описанию Божьего суда над Вавилоном. Послушайте стихи с 6 по 8. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьяняющую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет». Вавилон действительно был разрушен внезапно. Пророчество исполнилось буквально. А теперь послушайте стихи 25 и 26. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, — говорит Господь». И сегодня этот край полностью необитаем. Послушайте также стихи 36 и 37. «Посему так, — говорит Господь, — вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Обратите внимание, Вавилон не просто будет покорен. Каналы высохнут, и воды там больше не будет. Враги сделали так, что река Ефрат, протекавшая через город, изменила русло, и они смогли войти в город, уже не защищенный каналами. Благодаря этому они проникли в город неожиданно для защитников. О 52 главе Иеремии мы уже коротко упоминали, потому что в ней пророк вспоминает события, связанные с разрушением Иерусалима и покорением иудеям. Сначала Иеремия предсказывал все это, а теперь он записывает, как все было на самом деле. Он еще раз свидетельствует о пленении царя Сидеки и о том, как сыновья Сидекии были убиты, а сам царь ослеплен. Иеремия рассказывает нам также, что случилось с Иоакимом в Вавилоне после его пленения. Читаем стихи с 31 по 34. «В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержал его, содержание постоянное выдаваемо было ему от царя, изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его». Итак, Иоаким умер в Вавилоне. Касательно этого человека Иеремия предсказал, что его потомки не будут больше занимать престол Давида. Таким образом, линия потомков Соломона прерывалась. А Иисус Христос, сын Давидов, который воссел на престол и будет править там вечно, происходит от другого сына Давида, Нафана. Мать Иисуса, Мария, родилась в этом роду. Вот почему Иисус имел право претендовать на престол Давида. И вот почему книга Иеремии завершается такими важными подробностями, связанными с царским родом. Друзья мои, на этом мы и закончили изучать книгу пророка Иеремии. Однако
Этот пророк оказался автором не одной, а двух книг Ветхого Завета, и вторую его книгу, которая называется «Плач Иеремии», мы начнем читать в следующий раз. А сегодня я лишь коротко расскажу о том, что в ней написано. Эта книга следует сразу же после пророчеств Иеремии, что совершенно естественно. И в этом небольшом повествовании пророк изливает все свои чувства. Плач Иеремии — это жалоба пророка на происходящее. Доктор Александр Уайт, один из величайших толкователей Слова Божьего, сказал: «В целом свете нет ничего подобного плачу Иеремии. Жизнь на земле была полна скорби во все времена и во всех странах, но никогда не рождалась проповедника или писателя, душа которого была бы так переполнена печалью». К нему приближается Данте, и мы знаем, что Иеремия был любимым пророком великого поэта. Служение Иеремии началось в период правления царя Иосии. Как пророк Иеремия, так и царь Иосия были тогда молодыми людьми и, видимо, дружили. Во время правления Иосии Иудея пережила свое последнее пробуждение. Оно затронуло много сердец, но на народе в целом отразилось только поверхностно. А потом Иосия был смертельно ранен в сражении при Мегиддо в бою с фараоном Нехао. Иеремия не одобрял этой войны, и Иосия, конечно же, не должен был в нее ввязываться. Однако он не послушался Бога и поплатился за это жизнью. Затем Иеремия продолжал пророчествовать при следующих царях: Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Сидекии, последнем царе Иудеи. Он пытался обратить свой народ к Богу, но ему так и не удалось этого сделать. Иеремия был свидетелем разрушения Иерусалима и видел, как город был сожжен. Представьте себе, как он сидит на еще не остывшей после пожара в золе, и по щекам его катятся слезы. Плач Иеремии состоит из пяти глав, и каждая из них — элегия, почти что похоронный плач. Песни эти печальны сверх всякой меры. Мы живо представляем себе, как горько плакал Иеремия. Эта книга полна скорби и слез. Это поэзия, пронизанная тоской и мукой. Это стенание человека с разбитым сердцем, страстный погребальный плач по любимому народу. Это библейская стена плача. Автор этой книги, пророк Иеремия, был очень искренним человеком. Он передавал своему народу Божье послание, которое причиняло ему чрезвычайную боль. Его судьба была трагична. Наверное, даже слезы Иеремии были солонее, чем слезы других людей. Его называли пророком с разбитым сердцем. Он от всей души жалел свой народ, но ничего не мог сделать. Он был очень одинок. Обычно люди считают слезы признаком слабости или болезни. Плакать считается позволительным только детям. Много лет назад я был пастором в Пасадене, и прямо под окном моего кабинета находилась игровая площадка воскресной школы. Там гулял один мальчик с маленькой сестренкой. Оба они были еще маленькие. И вот однажды эта девочка упала, разбила коленку и громко заревела. Тогда брат стал ее успокаивать, говоря: «Не реви, это стыдно, плачут только женщины». Не знаю, кем считал он свою сестренку, но его слова подействовали, и она успокоилась. Так вот, Иеремия плакал как женщина. Это был очень впечатлительный и очень искренний человек. Он всем сопереживал. Он был нежен и заботлив, но на его долю выпало возвестить самые ужасные и суровые из библейских пророчеств, провозгласить близкое разрушение Иерусалима и грядущие ужасные времена. Ему пришлось уговаривать свой народ сдаться Навуходоносору.
его весть причиняла ему только боль. Но почему Бог решил избрать такого мягкого человека, чтобы сообщить людям эту суровую, жестокую, страшную весть? Кого бы отправили с этим поручением вы? Аттилу, Гитлера или Муссолини? Вероятнее всего так, а вот Бог избрал человека с ранимым, любящим сердцем. Доктор Дейл, живший в Бирмингеме, назвал Дуайта Моуди единственным человеком, способным проповедовать об аде. Когда Дейла спрашивали, почему он так считает, он отвечал: «Потому что Моуди всегда проповедует об аде со слезами в голосе. Вот какие люди нужны Богу. А сегодня у нас появилось слишком много проповедников, которых не трогает то, что они говорят. И они бросают направо и налево жестокие слова о наказании, так, словно они работают кондукторами и объявляют остановки. Наше поколение отучилось испытывать чувство сострадания к грешному миру. Нас не очень-то волнует, когда люди отказываются принять благую весть о Христовом спасении. Мораль и ответственность за окружающих более не трогает наше сердце». Дэвид Гаррик, известный актер прошлого, рассказывал, как однажды он гулял по Лондону и увидел, что на углу улицы стоит человек, обращающийся с речью к группе людей. Гаррик описывал эту сцену так: «Я стоял в стороне от толпы, но слова проповедника произвели на меня глубочайшее впечатление. Я подошел поближе, и вскоре из глаз у меня полились слезы. Какая-то женщина обратилась к говорящему со словами: «Сэр, я слушаю вас с 7 утра, вы уже 5 раз произнесли одну и ту же проповедь, и каждый раз я вижу на ваших глазах слезы. Почему вы плачете?» Этим проповедником был Джордж Уайтфилд, обличавший грешников со всех английских кафедр. Дэвид Гаррик продолжал: «Я слушал Джорджа Уайтфилда и видел, с какой страстью и искренностью он говорит. Я понимал, что он действительно верит в грядущую погибель всех, кто откажется принять Христа. В какой-то момент он больше не мог говорить. Он просто воздел руки к небу и произнес: „О!“ И как потрясены были слушатели одним этим междометием! Оно прозвучало как гром, и люди исполнились Святого Духа». Гаррик говорил, что согласился бы отдать пригоршню золотых монет за то, чтобы уметь произнести «О!», как Джордж Уайтфилд. Тогда он мог бы считать себя величайшим актером на свете. Но в отличие от театральных актеров, Уайтфилд не играл, он был искренен. И точно таким же искренним проповедником был Иеремия. Мы еще раз убедимся в этом, когда начнем читать его плач, возносящий слова скорби о погибающих людях. А сейчас подошло время прощаться. Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Ларин. «Стать на тебя похожим». Жизнь пронзенным рукам доверю, Искупитель мой, Сыне Божий, дай мне стать на тебя похожим и любую снести потерю. Парадокс, что ты нежно любишь, парадокс, что не злишься вовсе, не оставишь и не забудешь, и всегда говоришь: «Не бойся». Я бы тем же хотел ответить, жизнь пронзенным рукам доверить. Что в небе сочтено, земле не разлучить, не разорвать связующую нить, и станут две струи из глиняных сосудов одним вином на свадебном столе. Что небом сведено не разделить земле, искусством лжи, упрямством пересудов. Как часто грусть в бесхитростную грудь войдет мою и задирает шторы, и я по дням себя не узнаю, конечно, если помню день, который в любовных муках провожу. Но вздор, известный ежу, больная страсть, кокетливые взоры, лишь первоклассные актеры. Любовь, что истинна, в промышленных печах пройдет любую переплавку. Земле никак не выиграть ту схватку. Любовь сильна не только в небесах. Она вошла с кувшином мира, и было стыдно, и тряслась, и, взявшись лить, роняла мимо, соленым градом пот и грязь смывая с ног Эммануила. Касалась, не щадя волос, а накануне не спалось, она ходила, все ходила. Глаза, припоминался блуд, поднять боялась, но не плакать, ведь знала, в прошлом это плата, что с отвращением дают. «Не бойся, девушка, привстань!» Она была одета броско. Грехи прощаются. И просто худую он ей подал длань. И та, подняв свою посуду, пошла, цепляясь за столы, и стали помыслы светлы. И в сердце мир, и мир повсюду. Бессилие. В немощи моей будь со мной, в силе моей не оставь меня. И тропою иду я путанной, и душа тяжелее камня. Осторожностью шея сдавлена, маловерием руки скованы, сердце дом за глухими ставнями, в небе черные вьются вороны. Дай мне пить из ладоней твоих, дай мне сесть у твоих ног. Содрогаюсь от слов простых, упование мое — ты, Бог.
1: Точка зрения. Александр Тарасенко. «Божья любовь и предопределение». Тема Божьей любви выходит на первый план именно в Новом Завете.
3: Вероятно, по этой причине во время богослужений в евангельских церквах, в которых большой акцент ставится на учение Нового Завета, многие проповеди посвящены любви. Много ли в Ветхом Завете говорится о любви Бога к человечеству в целом и к евреям в частности? Здесь можно вспомнить, например, следующие тексты. Второзаконие 4.37, Псалмы 46.5, Иеремии 31.3, Малахия 1.2. Однако, на мой взгляд, такие откровения носят достаточно случайный характер. И даже когда в притчах говорится, что любовь покрывает все грехи, 10.12, это прекрасное поучение не помещено в более широкий и развернутый контекст, как, например, у апостола Павла в его прекрасном гимне любви, 1 Коринфянам 13. Лишь в Новом Завете Божья любовь ко всем людям, не только к евреям, становится краеугольным камнем библейской истины. Так, например, говорится, что Бог возлюбил весь мир, а не только Израиль, поэтому всякий верующий в посланного им Мессию, а не только потомок Авраама, скрупулезно исполняющий заповеди Торы, вместо гибели получает жизнь вечную. Иоанна 3.16. Христос трижды спрашивал апостола Петра о его любви к своему учителю и трижды говорил ему «Паси овец моих». Иоанна 21.15-17. Трудно представить подобное испытание в Ветхом Завете, например, Моисея перед назначением его на служение, задачей которого было вывести из Египта сыновей Израилевых. Исход 3. Даже в семейной жизни, согласно Новому Завету, любовь мужа к своей жене должна быть подобной любви Христа к церкви. Ефесянам 5.25. Любовь Иудея к своим женам, как подражание любви Господа к Израилю, была бы странной в Ветхом Завете. О превосходстве новозаветного учения о любви мне однажды сказал старый скрипач-эмигрант, в то время первая скрипка симфонического оркестра в Карловых Варах. Мы с ним разговорились в городском автобусе, и я пригласил его в церковь. На мое замечание о том, что древние философы немало писали о любви, он неожиданно ответил: «Лучше всех о любви написал апостол Павел». Мы рассмотрим лишь один, но весьма важный текст, кратко раскрывающий происхождение церкви как замысла Божьего. Это два стиха из послания к Ефесянам. Это послание считается основным для специалистов по экклезиологии, так как в нем автор не отвлекается на анализ проблем общины, как в первом послании к Коринфянам, или личную апологию, как во втором послании к Коринфянам, то основное его содержание посвящено важным постулатам о церкви и людях, в нее входящих. Предполагаю даже, что отсутствие в некоторых манускриптах слова «Эфес» свидетельствует о циркулярном характере этого послания. Посмотрим внимательно на стихи 4 и 5 из первой главы. Прежде всего, представим данный отрывок в первоначальном виде, то есть так, как его видели первые христиане. Напомню, что в то время письма писались заглавными буквами, без пробелов и значков препинания, поэтому текст выглядел примерно так. «Так как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Кроме того, древние тексты не были разбиты на главы и стихи, это сделали ученые-монахи уже в Средневековье, поэтому читатель сам должен был определить место для смысловых пауз, которыми он при чтении вслух обозначал окончание одной мысли и начало следующей. Задачей грамотного человека, служившего чтецом, было прежде всего разобраться в том, что у современных филологов называется «актуальное членение предложения», или мысленно отделить одно слово от другого и определить их взаимосвязь, ну и, конечно же, обозначить границы стихов. Сейчас мы пройдем тем же путем. Расставить в предложении пробелы между словами занятие простое, хотя в древности и оно порой вызывало затруднения. В нашем случае с этим не возникает сложностей, любой читатель сделает подобную разбивку. Но вот далее встает вопрос о разделении отрывка на стихи. Где провести границу, отделив одну мысль от другой? Читатели, имеющие доступ к переводам на различные европейские языки, видят два варианта решения этой проблемы. Первый и наиболее распространенный – это тот перевод, который нам хорошо знаком. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, стих 4, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, стих 5. При данном разделении текста возникает вопрос о сфере применения нашей святости и непорочности. Здесь говорится, что мы должны быть таковыми именно в любви. Вероятно, подразумевается любовь одновременно к христианам и к Богу, как это видим, например, в 1 Иоанна 4:20-21. Кроме того, в семейной любви, Ефесянам 5:22-33. Однако как быть в других жизненных ситуациях, например, при уплате налогов или на работе среди людей, отвергающих Бога и насмехающихся над верующими в Него? Здесь эта логика явно не срабатывает, поэтому давайте обратимся ко второму варианту решения проблемы. В некоторых современных переводах данный текст разделен иначе, и словосочетание «в любви» переходит в следующий смысловой отрывок. Например, такого толкования придерживается епископ Кассиан Безобразов, хотя и он, не нарушая общепринятых границ стихов, все же оставляет «в любви» в 4 стихе. «Как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам пред Ним святыми и непорочными в любви», стих 4, «предопределив нас к усыновлению Ему через Иисуса Христа по благоволению воли Своей», стих 5. Подобное разделение отрывка, при котором «в любви» начинает новую мысль, на мой взгляд, выглядит более логичным и расставляет акценты в согласии с имеющейся у нас суммой знаний о Боге и человеке. То есть мы должны всегда и во всем быть святыми и непорочными, ибо прежде создания мира Бог, движимый чувством любви, избрал тех, кого Он называет наследниками, стих 11. Для читателей послания к Ефесянам из еврейской среды такое понимание происхождения церкви, возможно, прозвучало эхом известного учения о том, что прежде создания мира предшествовали Тора, Эдемский сад, Гиена, покаяние, трон славы, храм и имя Мессии. Эти идеи встречаются в раввинистической литературе не раз, что свидетельствует об их важности для иудеев. Таким образом, в начале послания к Ефесянам апостол Павел утверждает, прежде создания мира была избрана Церковь, и произошло это по причине Божьей любви.
4: Малая кафедра. Виктор Танцюра. «Умыть ноги». Во время палаточных евангелизаций в миссионерских поездках у нас была одна регулярно повторявшаяся небольшая проблема. Не все братья и сестры мыли за собой чашки и ставили их на место. Поэтому утром, чтобы выпить чаю или кофе, приходилось сначала отыскать чашку, оставленную накануне кем-нибудь на столе или на скамейке, помыть ее, оттирая следы от предыдущих чаепитий, и потом уже с подпорченным с утра настроением приступать к завтраку. Каждую неделю миссионерская команда частично обновлялась, но проблема оставалась, несмотря на все просьбы и увещевания. Иногда это даже приводило к мелким конфликтам и огорчениям. Но вот однажды к нам приехала сестра, которая, узнав об этой проблеме, просто сказала, что она будет мыть все чашки. И каждый вечер, когда после насыщенного служениями дня миссионеры расходились спать, эта сестра собирала и мыла всю посуду. Утром чистые чашки стояли на положенном месте и радовали глаз. Сестра проявила настоящую любовь и смирение, поступив как слуга. В Евангелии от Иоанна написано, что Иисус, возлюбив Своих, до конца возлюбил их. В чем же практически проявилась эта любовь? Иисус омыл ноги Своим ученикам. Он смирился, унизился, послужил, хотя был выше апостолов, был их учителем и Господом. Любовь не превозносится, не гордится. Иисус дал пример ученикам, сказав: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Блаженна эта сестра, поступившая по примеру Иисуса. А некоторые наши миссионеры, хотя и знали слова Иисуса, поступали по плоти, по примеру этого мира. Не так легко следовать примеру Иисуса, не так легко смиряться. Но Бог смиренным дает благодать. Только под действием Божьей благодати христианин может поступать не так, как обычный неверующий человек. Для Бога очень важны наши смиренные сердца, поэтому Он нередко смиряет своих детей, чтобы еще больше дать им благодати, чтобы еще больше их использовать, дабы они могли являть настоящую Божью любовь, которая не превозносится, не гордится. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Сначала Павел просил Бога об избавлении от своего недуга, но потом, осознав, что это Божий план, чтобы еще больше использовать его, Павел пишет: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Настоящая любовь смиренно служит, и Бог нам дает для этого и силу, и все необходимое. Ревнуем ли мы, молимся ли о смирении своего сердца? Ведь Библия призывает: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте вспомним, когда мы в последний раз добровольно себя уничижали, смиряли, чтобы проявить настоящую любовь. Ведь мы, следуя за Христом, радуем Бога, прославляем Его. В этом и есть смысл нашей жизни. В этом и есть высшая степень счастья – блаженство.
5: Эссе Надежда Орлова «Догнать и перегнать». Эпиграф. «Нет ничего нового под солнцем». Экклезиаст 1.9. В известном романе писателей одесситов о похождениях авантюриста Остапа Бендера есть персонаж, который ведет отчаянную войну с заокеанским противником. Все активы семьи, как материальные, так и интеллектуальные, брошены в горнило, в котором куется победа над врагом. Простая советская домохозяйка пытается в неравной схватке победить американскую светскую львицу. Миллиардное состояние последней противостоит 200 рублям зарплата мужа, 30 рублям из кассы взаимопомощи и рабкредиту рассрочка платежа для рабочих и служащих. Но советская дама не сдается. В ход идут собачья шкура, изображавшая выхухоль, шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, голубиная шляпа из аргентинского фетра и новый пиджак мужа, перешитый в модный дамский жилет. Описано все ярко, броско, метко и, как полагается классике, на века. А сама легкомысленная девица, карикатурный образ, носит зловещее имя людоедка Эллочка. Минуло почти 100 лет, как была поведана миру эта история, а битва продолжается и сегодня. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все. Ильф и Петров, 12 стульев. Курсы дизайнеров начинались в конце октября. Самое время. Лето закончилось, зима с ее яркими праздниками и многочисленными хлопотами была еще далеко. Скучное серое межсезонье с противными затяжными дождями, свинцовым небом и порывистыми ветрами можно было пережить вот с чем-то таким. Стоили они, конечно, недешево, 70 тысяч за 5 месяцев, но собирался на них, как правило, высший свет. Скучающие домохозяйки, жены, дочери, любовницы, чиновников и бизнесменов в законе, уставшие от посещения салонов красоты и модных бутиков и жаждущие интеллектуального развития. К первому занятию Александра подготовилась основательно. Шикарная блузка со стразами под Сваровски, кожаная черная юбка чуть выше колен, сапоги на умопомрачительной шпильке и новенькая сумочка почти от Дольче и Габбана. Последний штрих к боевому комплекту – визит в парикмахерскую и маникюрный салон. Она знала, что студентки соберутся не из простых. В понедельник утром, зайдя в небольшую уютную аудиторию на 3-м этаже одного из офисных центров и удобно устроившись у окна, Александра стала внимательно наблюдать за всеми входившими в дверь. Вот возникла в проеме платиновая блондинка в небрежно накинутом меховом жакете с элегантной сумочкой. Норка 1500 не меньше. И сумочка настолько же, тут же подсчитала Александра. Следом вплыла, покачивая крупными бриллиантовыми серьгами и постукивая по полу замшевыми туфельками, плюс 3.

дел в 1 миллион по совокупности. Александра сидела вся в красных пятнах и пыталась сделать вид, что усердно готовится к лекции. Перекладывала с места на место тетрадь, в пятый раз проверяла, пишет ли ручка, что-то лихорадочно искала в сумочке. Давно стало ясно, что ее сваровская блузка за 5000, шпильки за 7 и почти дольче-габбановская сумка за 10 – это даже не грустно, это смешно и нелепо. У преподавательского стола уже стояла радужно улыбающаяся лекторша, вся в мелких завитушках и золотых часиках 40 тысяч. Даже у нее часы стоят больше, чем весь мой наряд, с детской обидой думала Александра, а ведь эти-то на нее как на прислугу смотрят. Яркий маникюр, который еще вчера радовал глаз шиком и блеском, теперь казался не в тон. Прическа потеряла объем и выглядела не так красиво, как утром перед зеркалом. Учиться дизайнерскому искусству расхотелось. Дверь вновь приоткрылась, и на пороге появилась еще одна слушательница. Большие очки, растрепанные волосы неопределенного цвета, запыхавшаяся. На общественном транспорте, что ли, приехала? 3, 5, 5, быстро складывала в уме Александра. Ха, так я, оказывается, не на последнем месте. Дышать стало чуть легче, и небо за окном посветлело. «Жду вас в следующий четверг», — радостно прощалась кудрявая лекторша. «Не забудьте про домашнее задание. Миланские дома моды». Александра первая выскользнула из аудитории, спустилась по лестнице на первый этаж и вышла на парковку. Муж курил, стоя возле машины. «Ну как, студентка, первый день? Понравилось?» — улыбнулся он, открывая дверцу. «Поехали?» «Подожди», — сказала Александра, устраиваясь на сиденье. Группами по 2-3 выходили ее однокурсницы и расходились к автомобилям. Мерседесы, Порше, Митсубиси разных цветов тихо заворчали, готовясь к рывку. «Все сами за рулем, одна я, пассажирка». Опять стало обидно. Постепенно все разъехались. На стоянке почти не осталось машин. Вновь открылась раздвижная дверь, появилась та странная девушка в очках, рассеянно огляделась по сторонам, наверное, решала, на какую остановку ближе идти. Сделав несколько шагов, остановилась и принялась копаться в сумочке. Наконец нашла нужный предмет. Это оказался небольшой брелок, который щелкнул у нее в руках, и ему радостно отозвался мелодичным звоном открываемой дверцы «Одинокий Ламборджини». Александра не могла говорить. Слезы душили ее. Под всхлипывание и сморкание зеленый «Фольксваген» плавно тронулся с места. «Буржуи, дивитесь коммунистическому берегу! На работе, в аэроплане, в вагоне вашу знаменитую быстроногую Америку мы и догоним, и перегоним!» Владимир Маяковский. Американцы удивляются. Казалось бы, курьезная ситуация. Можно улыбнуться и покачать головой. Нет у людей других переживаний. Да и было ли так на самом деле, не анекдот ли? Нет, не анекдот. И не забавная история, а страшный сюжет человечества, берущий свое начало от жертвенников Каина и Авеля, или от древа познания добра и зла, или от восстания сына Зари. Можно смеяться над глупыми дамочками, меряющимися весом бриллиантов, ценниками на платьях и высотой каблуков, но это лишь пародийный отблеск настоящих войн. Известен лозунг «Догнать и перегнать Америку». Его приписывают Никите Хрущеву, советскому лидеру 1950-х годов. Однако этот лозунг уходит корнями в более далекое прошлое. Михаил Тухачевский, маршал Советского Союза, расстрелянный товарищами по партии в 1937 году, провозглашал: «Мы имеем в армии базу, на которой можно догнать и перегнать наиболее технически сильные и угрожающие нам капиталистические армии». Изгнанный и впоследствии также убитый сотоварищами опальный большевик Лев Троцкий в 1935 году писал: «Реальная программа ближайших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Европу и Америку.
В 1928 году

На каком-то очередном пленуме Сталин говорил: «Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». И вот, наконец, первый источник. Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать. Ленин. Значит, лозунг был известен людоедке Эллочке, автором романа. И уж не иллюстрацией ли к этому большевистскому призыву является ее беспрецедентная борьба с заокеанской Вандербильдихой? Можно долго путешествовать во времени и пространстве, встречая правителей, военачальников, армии, народы, города, семейные кланы, мафиозные структуры, трансмировые корпорации, которые догоняют и перегоняют соперников. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19:8. Вот так кони сменялись пароходами и паровозами, затем появились автомобили и самолеты, теперь ракеты. А мы все догоняем и перегоняем, и нет той гонки конца, как на ярмарочной карусели. Мчат по кругу самолет, зебра, пони, бегемот, кенгуру, машина, шмель. Что же это? Карусель. Ольга Димакова. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» есть глава «Ярмарка суеты». Что может быть веселее и страшнее ярмарки? Как я уже сказал, путь в небесный град проходит через город, где шумит и пляшет веселая ярмарка. Всякий, кто идет к горе Сион, не может миновать ее. Сам царь царей, когда жил на нашей земле, возвращался в свое царство через этот город и через эту ярмарку. Князь Вельзевул, хозяин этой ярмарки, лично уговаривал его купить что-нибудь. Он даже обещал сделать его обладателем всего видимого, ежели он согласится бить ему челом. Однако товары этой ярмарки суеты оставили Господа совершенно равнодушным, и он покинул город, не истратив ни одного гроша. Хозяином веселой ярмарки является князь Вельзевул. А какие жители населяют этот город? Зависть, суеверие, угодничество. Суд и правду вершат господа присяжные заседатели, слепой, нестоящий, злобный, интриган, беспринципный, опрометчивый, враждебный, надменный, лгун, беспощадный, светоненавистник и неумолимый. В этом веселом городе спутник христианина, верный, был убит. Тело несчастного порубили мечами и сожгли на костре. Людоеды и людоедки толпятся в праздничных нарядах, высматривая, у кого пестрее и богаче одежда, дороже и шикарнее автомобиль, массивнее цепочки, часы, серьги, кольца. Отплясывают на подмостках шуты, зазывало навязчиво приглашают в свои балаганы. Толпа с криками то ли восторга, то ли ненависти мчит на карусели, стараясь ухватить рукой сидящего впереди. Или догнать его, или перегнать. Однако пилигримы, следующие по стопам своего Господа, не должны тратить ни единого гроша на ярмарке тщеславия, поскольку, перефразируя упоминаемого уже Остапа Ибрагимовича, мы чужие на этом празднике, которым командует князь мира сего. А золото, сапфиры, алмазы, рубины, топазы и прочие жемчуга уже ждут нас в Новом Иерусалиме. Правда? Иоанн Богослов сам видел. Вот.

«Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Бремя мое легко, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих. В одной из своих личных записок Исаак Ньютон писал: «Все встречаемые нами в течение года трудности и переживания можно сравнить с огромной ношей хвороста, настолько непомерной, что нам ее не поднять. Но Бог и не требует, чтобы мы несли всю ношу сразу. Он развязывает ее, давая из нее по прутику в день, чтобы сегодня мы несли один, завтра другой и так далее. Нам было бы легко справиться с такой задачей, если бы мы соответственно поступали, нося лишь то, что на каждый день назначено. Но мы сами умножаем свои трудности, неся, кроме бремени сегодняшнего и вчерашнего, присоединяя к нему и завтрашнее, для которого время еще не настало. Бремена наши многочисленны, а мы их еще увеличиваем, прибавляя к ним то, что Бог не давал нам нести. Мы то и дело берем на себя будущие бремена, для которых нам еще не дана благодать Господа. Несомненно, немало есть бремен, которые нести надо, но несение их и было бы легким, если бы мы вполне доверили Господу, который говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И поэтому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 и 32 стихи. «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Один биолог рассказывал, как он наблюдал за муравьем, тащившим на себе соломинку, явно превышающую его силу. На пути оказалась широкая трещина, которую муравей не мог перейти. Как бы обдумывая положение, муравей остановился на несколько мгновений, а потом подвинул соломинку, чтобы она легла поперек трещины, и по ней перешел, а затем ту же соломинку потащил дальше. Какой в этом хороший урок для нас! Многие наши бремена могли бы послужить мостом для нашего духовного продвижения вперед, если бы мы всецело доверяли Господу.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кому не нравятся такие встречи? А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Книга Деяний апостолов, 8 глава, 3 стих. Когда Аленка и ее родители подходили к молитвенному дому, они услышали, как один из мужчин громко и раздраженно говорил стоящим рядом женщинам. «Я бы показал этим негодным сектантам, как проводить свои сборища. Ух, если бы только мне разрешили! Вы поглядите, они еще и детей туда ведут!» Немного погодя, Аленка спросила у папы и мамы. «А почему дяде не нравятся наши собрания? Почему он такой злой и так громко кричит?» «Дядя не любит Иисуса. Ему не хочется жить так, как учит закон Божий», — объяснил папа. «Поэтому его сердцем руководит недобрый дух. Он внушает этому человеку злобные мысли, и поэтому он такой неспокойный. Ведь дьяволу никогда не нравилось, чтобы люди собирались вместе во имя Иисуса. Он не любит Бога и всячески пытается срывать богослужение христиан». Библия повествует нам о человеке по имени Савл. Хотя он служил живому Богу, но не верил в Иисуса как посланного Богом Сына, Спасителя людей. Думая, что угождает Богу, Савл ревностно и беспощадно гнал христиан. Это дьявол внушил ему такие мысли. Савл, даже не разузнав, кем же на самом деле является Иисус, ненавидел его. Но когда Сын Божий остановил гонителя по пути в Дамаск, явившись ему в необыкновенном сиянии и обратившись к нему по имени, Савл понял, что он действует против Бога. Таким образом, ревностный гонитель христиан стал последователем Иисуса Христа, поверив в него как в Сына Божьего. Ребята, когда вы встречаете людей, которым явно не нравятся ваши встречи с Господом в доме молитвы, не спешите их осуждать. Лучше помолитесь о них. Очень может быть, что это современные Савлы. Но если вы замечаете, что ваше желание ходить на молитвенные собрания прошло, стоит прислушаться, чей же это голос нашептывает на ухо подобные мысли.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити радости. Зачала Анна и родила сына. Первая книга Царств, 1 глава, 20 стих. Чем мрачнее жизнь человека, тем светлее его радость. А жизнь Анны, которая так любила Бога, была похожа на темную ткань, мрачную и унылую. Но вдруг неожиданно для нас на этом унылом фоне всплеск ярких тонов. Там, где было черным-черно, появляется новый цвет, ослепительно яркие нити радости. И это не тоненькая полоска, почти вся ткань расцветает радостными красками. Как вы знаете, несмотря на сильную любовь к Богу, Анна знавала и мрачные времена. Она была не слишком счастлива в собственной семье. Ее муж Элкана делил свою любовь между ней и другой женой. И на душе у нее было тяжело, ведь она не могла родить ребенка, которого могла бы любить, и так проходил год за годом. Ей немало пришлось вытерпеть от другой жены, подарившей Элкане нескольких сыновей и дочерей, которая постоянно насмехалась над Анной и ее оскорбляла. А на людях ей пришлось пережить позор, когда священник укорил ее, горячо молившуюся, решив, что она пьяна. Но скорбь сменилась радостью. Когда Анна получила от священника благословение, а позже зачала и родила сына, никогда, никогда, никогда она не забудет, кто даровал ей это бесценное дитя. Она молилась, и Бог, Создатель жизни, услышал ее молитвы и даровал ей сына. Поэтому Анна назвала его Самуилом, что означает имя Божие, а также испрошенный у Бога, потому что, как она говорила, от Господа я испросила его. Самуил стал для своей благочестивой матери, умевшей горячо молиться, живым напоминанием о милости Божией к тем, кто уповает на него. Может быть, и вам знакома радость Анны? И если даже жизнь ваша соткана из темных нитей, может быть, люди видят свет вашей радости? Возможно, и вы умеете благодарить Господа за его благость и милосердие. Не только к собственной душе, но и к нам с вами взывает псалмопевец: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102:2. Пусть даже в вашей жизни мало светлых дней. Подумайте о том, к чему призывает апостол Павел нас, верующих Нового Завета, живущих под сенью креста Господня. «Радуйтесь всегда в Господе», говорит апостол Филиппийцам 4:4. «Будем же радоваться тому, что грехи наши прощены, что мы искуплены, что мы стали своими Богу, и все это сделал возможным для нас Христос своей крестной смертью. Пусть же эта радость яркими нитями расцвечивает полотно вашей жизни, даже если сейчас на душе у вас темно».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Мир вам! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я Элизабет Завадский, ведущая этой программы, и прежде чем я представлю наших гостей, хочу прочитать из Псалма 30, 8 стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Сегодня в нашей студии Наталья Нестерук из Украины. Приветствую.
1: Здравствуйте. Да, большая честь находиться здесь с вами. Спасибо большое за приглашение. Меня зовут, Наталья, я из Ровно. Мне 50 лет скоро будет.
0: Наталья, где ты проводила детство? В какой семье ты родилась?
1: Я родилась в семье простых людей. Я была меньшая дочка, у меня еще есть старший брат, сестра, и потом я. Меня очень любили, выросла в любви. Ну, как обычно в Советском Союзе, знаете, все было. Там иногда отец мог выпить, и крики, и ругание было. Ну, меня любили, меня не обижали. Даже когда отец приходил там на праздники выпивший, то всегда посылали меня к ним, потому что я как-то могла его расслабить. В школе училась тоже, я очень хорошо. Родители на меня такие надежды большие ложили, потому что я, ну, сестра хорошо училась, брат так себе учился, а я лучше всех была, больше способная там. Вот. Ну, потом где-то вот в 8 классе, раньше же было среднее образование, 10 классов, ну и 8 классов. И вот просто в 8 классе меня как подменили. Я вот просто не захотела учиться. И я помню, вот мои родители, у меня через забор жила, мы в частном секторе жили, соседи очень, мы дружно все с соседями жили, все открыто было. Вот, и у меня отец всегда говорил, и мама, в пример, ставили Оксану, она была соседка, дружили мы с ней, и она говорит, что она отличница была, она с красным дипломом. Я училась на 4-5, она как бы с красным дипломом. И вот они всегда мне ставили ее в пример. Вот смотри, Оксана над чами учит, Оксана, вот давай на красный диплом. А у меня как-то вот с того момента мне вот просто не захотелось учиться. И у меня было как бы дома, я была такая хорошая, порядочная. А в школе, ну, тянуло меня к девчатам, которые уже могли покурить, хотя я сама не курила. Mm-hmm. Вот. И после 8 классов я пошла, сказала родителям, что я дальше учиться не буду. Для них это был шок, потому что раньше после 10 класса, институт, высшее образование, они, в принципе, вот на это все хотели, чтобы я так... А я сказала нет, и я забрала документы. Они, ну ладно, в светскую торговлю. Это как бы техникум, но тоже как бы престижный считался. Я забрала оттуда документы. Это мой такой был первый бунт, открытый против родителей. Я взяла документы и отнесла, просто встретила свою знакомую. Она говорит, я там в училище, швея-мотористка. Я даже не знала, что это за профессия, кого она обучает. Я говорю, все, пошли. И вот это я отнесла туда документы. Через год меня оттуда выгнали. Там в училище я уже и сигареты начала пробовать, и как бы в открытую уже начала. Ну, как-то быстро у меня все. Когда-то мне отец говорил, с горки легко скатиться, и очень быстро. И так и у меня было, очень быстро все скатилось. Я за год просто, у меня все было, и алкоголь, и сигареты. Все у меня пошло как бы ко дну. А потом и наркотики вошли в мою жизнь так незаметно, красиво вошли.
0: Но это было уже в сознательном возрасте.
1: Да, да, да. 15 лет я первый раз попробовала наркотики. Как бы я сначала даже, когда я первый раз попала там, где употребляют наркотики, это были старшие люди. Один там хозяин этого дома, ну, очень плохо выглядел. У него ноги гнили. Я себе так подумала, ну, я все равно, когда я туда вошла, я почувствовала себя вот не такой, как они. Я как бы такая, как чистенькая была такая, а то они мне какое-то все мрачно было, там такой запах, такой вот столб дыма. И оно как бы, я попала в такую атмосферу, я Думаю, да не-не, я никогда такое не буду. Вот наркотики сам, вот мне это нравилось, но вот эта атмосфера, я думаю, не, я никогда такое не буду. Я вот, ну, до такого не докачусь, как они. Я вот это чуть-чуть как бы поверхностно.
0: Что побудило тебя первый раз принять наркотики? Проблемы, трудности, интерес или что?
1: Ну, больше интерес. У нас вот тогда был такой лозунг в жизни: живешь один раз, и нужно попробовать все. И поэтому я как-то, ну, вот хотелось, интерес, какое-то такое жгучее желание появилось, вот попробовать все в жизни.
0: Ну, простое любопытство, да?
1: Да, да, да. И мы когда-то говорили, уже когда прошло 10 лет, как я употребляла, и среди нас тоже был, среди вот наркоманов было такое, что от наркотиков можно отказаться один раз, когда тебе предлагают. Когда ты уже раз попробовал, уже ты от него не откажешься.
0: То есть в самом начале.
1: Да. Или тоже такое было, что мечта бросить наркотики – это как мечта отрубленной головы. Тоже было у нас такое, что это как бы нереально бросить наркотики, если ты уже раз попробовал. Но это понятно уже, когда прошло 5 лет, когда у меня уже было много попыток бросить, я уже тогда смирилась своей долей, судьбой, как говорится, и поняла, что ну, я не смогу это бросить.
0: Были ли у тебя какие-то проблески, или ты начала принимать наркотики, и все не было такого желания остановиться?
1: Да, был у меня такой период после года употребления наркотиков. Была у меня такая остановка. Меня пригласили на свадьбу. Подружка в село одно, далеко там от Ровно. Я себе поехала, я даже не думала там. И потом, когда мне вечером стало плохо, я все, я уже ни свадьбу не хотела. И я любыми способами, чтобы уехать оттуда. И меня начали уговаривать. Это же самое интересное, это сейчас... Я нет, я вот просто до скандала, вывозите меня отсюда, и я все-таки нашла, ну, транспорт и выбралась оттуда. И потом я поняла, что я, ну, попала, что я не могу без наркотиков. Хотя до этого я думала, что я, да, я когда вот сейчас хочу, употребляю, придет время, не хочу, не буду употреблять. Вот сейчас я хочу употреблять, а когда вот там замуж выйду, не буду. И я решила ехать, нашла моя знакомая, подружка тоже решила мне помочь, я ей открыла, сказала, что у меня такая, ну, проблема. И она нашла объявление, набирается на курсы поваров в Ростов-на-Дону. И вот это был мой второй такой бунт. Родители еще не знали, что я просто рассчиталась с работы, я на работу устроилась, в больнице работала санитаркой. Я рассчитала с работы, мы поехали с ней в Ростов. Я родителям ничего не сказала, потом уже перезвонила, им сказала. Вот, там я бросила наркотики, но начала как бы выпивать сильно. Вот, потому что вот что-то не хватало внутри. Я не могла быть трезвая. Вот не могла, мне постоянно чего-то хотелось, скучно было. Мне вот я трезвая, мне казалось, что я как неполноценный человек. Вот, и когда я ехала в очередной раз вот в отпуск, на теплоходе я работала, 3 года так в Ростове побыла, я познакомилась с мужем своим будущим, вот, он мне предложил, как-то у нас так все быстро, я тоже, я вот во всем смотрю руку Божью, потому что на тот момент он, ну, я не знала, что он был бизнесмен, он мне не говорил, там, я просто смотрю, там, норковые шапочки, кожаная курточка, в поезде мы с ним познакомились, он ехал в Ужгород за машиной покупать себе, смотрю, вот, я зашла в ресторане, мы с ним в поезде познакомились, я смотрю, стол так накрыт, я села, познакомилась с ним. Вот, ну и как бы обычно вот это путешествие, там, ну, знакомства посидели. Потом я вышла в Сдолбунове, он поехал дальше. И через 2 или через 3 дня мне на переговоры. Тогда ж не было телефонов, я ему адрес свой оставила. И он мне пригласил, это было перед Новым годом, пригласил в Харьков на Новый... Он с Харькова сам был, в Харьков Новый год отмечать. Ну, я поехала. У меня брат был с Харькова, и поэтому я уже маме говорю, я вот и поеду на Новый год, и брата проведаю. И вот поехала, и все, и так и осталось, он мне предложил замуж, я потом думала, я вот как такая я была, знаете, выросла, воспиталась на улице, он такой серьезный, интеллигентный, думаю, что он мне нашел, он такой красивый был, я такая маленькая, вот, и он богатый, но мы совсем с ним как бы
0: по статусу.
1: Да, по статусу мы были с ним разные. Но мы с ним поженились, я забеременела, родила ребенка, и вот у меня было... Как бы где-то 4 года я вот как бы крепилась в этой семье. Хотя я, ну, можно сказать, крепилась, потому что сначала первый год любовь, пока вот сын, ну, беременность, это как бы у меня такое влечение было новое, что-то я очень хотела сына, ребенка. Вот, и как бы я чувствовала вот такое счастье какое-то, вот полноту, думаю, ну все, наконец-то я вот, у меня жизнь наладится, я всем докажу, что вот я вот и родителям, что я все-таки смогла, я что-то в жизни добилась. У него был первый кооператив на тот момент, шили Аляски, продавали, вот это как-то все, много денег было. Но вот у меня как бы время от времени, у меня такие срывы были, я всегда чего-то к нему цеплялась, то... Настроения нету, то я уже прицеплюсь и ревную его кому-то, то он поздно пришел, то он на 5 минут опоздал. И вот постоянно вот эти конфликты, я поругаюсь, уезжаю к маме, уехала к маме, пару раз укололась, обратно еду домой. Вот это
2: а,
1: вот.
2: А муж не замечал, что что-то с тобой не так?
1: Он не знал, не замечал, хотя под конец он что-то начал подозревать. Ну вот как-то, ну не произносилось, ну... Как-то он даже подумать не мог, я себе так думаю, потому что я была хорошая хозяйка, меня не раз свекровь ставила в пример, смотри, как Наташа, я там любила все повымывать, приготовить. Как хозяйка я была, ну, хорошая. Я не буду себя хвалить, я просто знаю, что вот свекровь, когда мы с ней остались в хороших отношениях, вот, и когда он уже, у него была другая жена, и она мне говорила, это тебе не Наташа, она всегда ставила меня в пример, что...
2: Как родители это воспринимали, что ты употребляешь наркотики?
1: Родители долгое время не знали. Вот как раз в замужестве вот это все время они не знали. Они не знали, что со мной происходит. Они даже, ну просто я даже думаю, они, может, где-то что-то догадывались, что что-то не так. Потому что я помню, сосед однажды сказал отцу, что видел меня за остановкой, что я курила. Так отец там его чуть ли не побил. Ну так, образно, что говорит, ты что, что ты мою на Наталочку наговариваешь? Они даже поверить не могли. И вот когда они уже узнали, после того, когда я приехала с Харькова, сказала, что я с ним не буду жить, с мужем, что я буду сыном дома, мы с ним не подходим. Родители всегда во всем меня поддерживали. Они как-то мне доверяли. У нас с ними были очень хорошие отношения с моими родителями, очень хорошие. Они никогда мне ни в чем не отказывали. Там, я не жила в таком богатстве, но всегда на моря каждый год возили, как вот родители собирали целый год, в лагеря пионерские отправляли. Там, ну, вот,
2: ну, со своей стороны старались, да?
1: Все старались, мама там постоянно мне все шила, одевала, ну, как Советский Союз, все делали как бы с такой сильной любовью, я чувствовала любовь от них сильную, большую, поэтому я, может, и при них и не могла никогда, я всегда, ну, дома я не показывала вид, у меня дома была совсем другая жизнь. Вот. Но когда я уже приехала с ребенком, ну, это тоже было все постепенно. Когда уже где-то сыну было, наверное, год, Андрею, я просто, как вот, знаете, я люблю этот очень такой, он просто подходит вот к моей жизни, знаете, как бы описать, как собака с цепи сорвалась. Если до этого я еще там, ну, держалась, то уже где-то, ну, после этого я ребенку это было год. Может, ну, раньше я по чуть-чуть там раз в неделю, а потом я уже сорвалась и все. И у меня уже пошло, и я начала и воровать, потому что там, где система, там нужно много денег. Вот, и у меня как бы уже пошло так, и судимости были, слава богу, ну, Бог берег, что тюрьму не садили. Просто 4 раза была судима, и по милости Божией, что, потому что это было нереально. Чтобы если там раз, ладно, там условное, 2 раз, ладно, там еще что-то, 3 раз, а по одном и той же самой статье наркотики, воровство, ну, оно по-любому должен был быть, ну, какой-то срок или, ну, просто как-то Бог по милости.
2: Наташа, вот ты говоришь, устала от всего этого. Ты искала какой-то выход или лечение, или обращалась к людям, чтобы найти какую-нибудь помощь?
1: Да, это когда я вернулась в Харьков, когда я уже с катушки слетела, что у меня была, ну, сильная доза, сильное, и здоровье было уже убито, все. Оно же обычно тогда начинаешь, еще пока надеешься на свои силы, то там где-то уезжаешь, еще как-то чувствуешь, там на работы устраиваешься. Это все у меня было, как бы я уже вкратце так говорю за это, за свою жизнь, самые такие основные моменты. То и родители тогда открыли платное отделение в больнице. И вот реанимация, и там я переболела. Ну, там ты лежишь, ты просто неделю спишь. Но после этого, когда меня родители забрали из больницы, первый же вечер или день. Я сначала дома лежу, потом все, у меня что-то как бы, ну, случилось с моими мозгами. Я все говорю, я еду, родители, не, мы тебя не пустим, куда ты поедешь, мы столько денег выкинули, они меня закрыли. И я помню, я набрала таблеток и напилась таблеток. И когда мама увидела, что ну, возле меня столько таблеток, ну, пустых лежит, что я что-то как бы, ну, мне ничего не дала. Я хоть напилась этих таблеток, но мне не было неплохо, ничего. Мама еще видит, что у меня все, я все сорвалась, мама открыла дверь, иди куда хочешь. Ну, она просто побоялась, что я могу что-то сделать с собой. Хотя это у меня было первый раз, и поэтому я поняла, что лечение мне не поможет. Второй раз у меня была попытка вот это, что я уезжала, ну, я перепробовала все. И уезжала, и замуж выходила, ребенок мне не помог, муж мне не помог, работа не помогла, лечение мне не помогло. И поэтому я знала, что от наркотиков освободиться невозможно, потому что и у меня было сильное желание, я сильно хотела. Я знала, что это не мое, я хотела, но я просто понимала, что все, у меня нету сил. Я иногда лежу вот по 3 дня, дома лежу просто, вот лежу, никуда не иду, хотя могу пойти и употребить, просто вот не хочу. Потом все-таки срываюсь и иду.
2: Это действительно крепкая зависимость.
1: Зависимость. Это как раб. Ну вот просто я это, знаете, как вот в Библии есть такое место, вы или рабы греха, послушание своему господину, или вы рабы Бога, но вы свободны. Опять же, послушание Богу. И я на себе пережила, и я убеждена в этом. Вот просто, что вот это рабство. Это то, ты делаешь то, что ты не хочешь. Ты понимаешь, что ты можешь умереть. Когда я кололась в пах, я понимала, что, ну, это все. Вот это делаешь укол, и ты можешь, заражение крови может быть. Потому что это прямая, ну, это как бы кто знает, то понимает, что это, ну, очень опасно. Когда-то мы тоже говорили, кто открыл пах, тот открыл крышку гроба. Это уже начало все, это уже ты как бы труп. Просто дело времени. И вот в мое время очень много людей ноги отрезали, ну, как раз из-за паха. И поэтому я понимала, что я уже все, я уже еще маме говорила, мама, все, не надо было меня рожать, я наркоманка, и вот у меня такая судьба, и я умру наркоманкой. И поэтому вот когда я встретила верующих людей, это у меня появилась надежда, что все-таки можно, можно жить нормально, можно получить эту свободу. Я очень хотела.
2: То есть были какие-то просветы, где-то ты испытывала чувство счастья, и это останавливало тебя?
1: Да, да. Я когда встретила первый раз своего мужа, я поняла, вот все, счастье. Ну, ненадолго, для первого какой-то ссоры. Потом, ну, когда я ребенка родила, я вот действительно, я вот, ну, поняла, что даже помню, когда я родила ребенка, я тогда в Ровно рожала, потому что жили в Харькове вообще с мужем, но рожать я поехала к маме, поехали мы. Я родила, и приносит моя знакомая мне наркотики. Я ее выгнала, я даже не курила тогда. У меня это первых пару месяцев после ребенка я вот как-то так, ну действительно, у меня вот этот Андрей, этот первый мой сын, он у меня сильная большая ценность, потому что я из-за него, можно сказать, и ради его, то есть ради его я искала выход, искала, чтобы жить, потому что, думаю, отца нету, мама наркоманка, позор для ребенка, ребенок в школу пойдет. Но ради ребенка я, можно сказать, искала, вот хотела изменений каких-то в жизни.
2: Наталья, ты вот уже упоминала имя Бога. Значит, ты слышала о Боге, и у тебя были с ним какие-то прикосновения?
1: Я помню, вот, ну, в принципе, с детства я, мои родители православные. И вот о Боге, ну, вот раз в год, Рождество, даже раз в воскресенье. Вот я знаю, что нам нельзя было музыку включать громко, потому что в церкви правится. Ну, как-то больше всего такие обряды были. Мама за меня молилась. Вот у меня сын, он в 3 года уже знал молитву «Отче наш». И говорил, что «Боже, спаси мою мамочку». Уже тогда и от сына не скрывали, потому что сын, он, я его с собой брала. Вот, и в принципе не сильно скрывали там. Ну, проблема, есть проблема, и все, вот молимся. Моя мама говорила Андрею, молимся, внучок, вот за маму, у нее проблемы, Бог ее исцелит. Ну, как бы была такая надежда, но живого Бога не знали. Вот, ну, где-то я помню, вот мне было тяжело, такой момент, я лежу, и я говорю, Господи, я вот действительно уже сильно устала, потому что я понимала, что думаю, как я вообще попала? Мне вот хотелось семья, учиться, жить хорошо. Думаю, как я... Это не мое было. Я знала, что я думала, я просто смирилась, потому что тогда еще не было такого, вот как сейчас. Говорят, там, Бог освобождает. Тогда не было. Это было очень все как-то... Ну, тогда центров еще не было. Это 25 mm-hmm. лет назад уже прошло. И я помню, когда я лежала и молюсь, говорю, Господи, если ты есть, сделай что-нибудь, чтобы я вот проснулась или в аварию попасть, или что-то вот... Чтобы я вот просто не помнила вкус наркотиков. Чтобы я вот забыла это mm-hmm. все, вот новую жизнь начать. Вот как-то мне... Вот, ну, после этого, конечно, прошло еще, наверное, я думаю, год, два, три вот после этой моей молитвы. Вот. И у меня у брата были проблемы двоюродного, тоже наркозависимый. И его мама узнала, что вот есть верующие люди, которые помогают зависимым людям. Ну, мы нашли эту церковь. Меня отец отвез, потому что думали, он первый или я первая. У меня уже было на тот момент, у меня почки отказывали, пахнил. Ну, я была в очень плохом состоянии. Вот. И, ну, меня родители отвезли. Отвезли. Я еще помню, я с собой брала мак сухой, потому что думаю, ну, надо же будет спрыгивать. Я была в сильной системе. Я думаю, я хоть буду есть мак сухой, ну, чтобы легче было. Так вот было раньше, mm-hmm. чтобы перекумариться, там же таблеток не было, это сейчас уже больница, лечение. Ну, тогда было мало, не было такого. Вот, я взяла с собой мак. Я помню, я зашла к верующим людям, к пастырю, в дом он меня взял. Я на тот момент не знала, у него родители, у этого пастыря, то есть не родители, а его жены. Родители были православные, они еще не были верующие. И я смотрю иконы у них, а я слышала, что вот у верующих как бы иконы нету. Я думаю, ой, иконы, все точно, они такие же, как вот мы, все хорошо. Я как-то такую надежду, они, помню, мне поговорили со мной и говорят, Наташа, вот лишь бы ты захотела. Они меня как-то так вдохновили, я понимаю, что это Бог. Потом они вышли, они, видно, ну, я сейчас уже понимаю, или когда уже покаялась, поняла. Они помолились, выходят, ну и говорят, вот Наташа, мы тебя возьмем. Видно, посоветовались там между собой, потому что я была первая зависимая, которая попала к ним в церковь. Вот. И говорят, хорошо, мы готовы тебе помочь. И я помню, я так искренне хотела, что я даже говорю отцу, и вот им сказала, у меня там в вещах есть мак, забирайте его. Заберите, я не хочу, я вот все, я вот верю, что мне Бог поможет. Вот, ну и все. И вот так вот меня отвезли первый раз в квартиру там к верующим, женщине одной, Вера Акимовна, моя духовная такая мамочка. Я ее очень люблю, потому что через ее любовь я увидела,

0: спонтанно они меня взяли. И видно, она спонтанно решила меня взять в свою квартиру. И когда, помню, пришел к ней сын вечером в гости, он с ней не жил, потому что у него уже была своя семья, видно, просто проведать. И они вечером разговаривали, я была в комнате, а они закрыли кухню и между собой что-то разговаривали. И потом я слышу, что он бахнул дверью, выходит и кричит: «На старость лет сдурела, наркоманом в дом». Ну, эти слова я до сих пор помню. Потому что я думаю, меня так удивилось, я знаю, это ее единственный сын был, и думаю, ради меня, какой-то наркоманки, она берет, ну, ругается со своим сыном. Это меня очень впечатлило, и с другой стороны, оно меня как бы насторожило, потому что я думаю, что они от меня хотят? Вроде, я ж, у меня ничего нету, там денег нету, думаю, ну, оно ж привыкло как-то, что все из-за выгоды какой-то.
1: Ну, что
0: какой-то.
1: Из-за какой-то корыстной цели она тебе помогает, да?
0: Да, а я не встречалась так с верующими, как бы, ну, в миру оно так, просто так тебе ничего не дают, когда говорят про бесплатно, просто сыр в мышеловке, просто так не бывает ничего. Вот, и поэтому меня как-то сначала насторожила эта ихняя такая забота. Но потом я поняла, это Бог.
1: И вот ты встретила верующих людей, а как ты встретилась с Богом или путь твой к познанию Бога? Как это было?
0: Да, путь у меня был нелегкий путь был вот именно когда уже к пониманию тому, к возрождению, к тому, что я, у меня был как-то... Период такой, что я чувствовала любовь от них, я видела силу в них какую-то вот нечеловеческую, потому что когда мне было сильно плохо, я не спала, они молились, я засыпала. Вот я понимала, когда я ехала в Ровно, я понимала, что я другая становлюсь. Только я вижу надпись «Ровно», все, я сразу, у меня как бы сразу хочется курить, хочется искать притон, хочется, я как бы другая Наташа. Когда я приезжала в Острог, я смотрю, я другая, мне уже не хочется, мне хочется жить. Я вот чувствовала, что как бы там Бог. И мне, я понимала, что мне надо по-любому жить там. Родители даже говорили, мы будем продавать дом, и вот будем покупать тебе в Остроге, чтобы ты жила в Остроге, потому что они видели во мне перемены. Но еще не было таких вот действительно встреч, ну, это как бы начало такое было. И потом опять же через сына. А, у меня была вот мысль, я Библию как бы не понимала. Ну, слышала через псалмы, я очень любила псалмы. И я когда вот слышу проповеди, я не слышу, я приходила в собрание, и я вот каждых 5 минут смотрела на часы. Мне казалось, что собрание идет, ну, полдня. Но когда я слышала псалмы, я плакала, у меня так сердце касалось. Вот, как говорят, плачу, картаюсь, але не каюсь. Шевченко говорил такие слова. Вот, и... у меня заболел сын. У меня в голове постоянно были такие слова: горе тем, которые познали Бога, но не прославили Его. И вот я единственный, вот это горе тем, которые познали Бога. Вот мне как-то Бог через эти слова. И я думала, ну, я боялась, думаю, ну все, Бог, ладно, я там такое, умру. Я из-за сына думала, вот если не дай Бог что-то с сыном случится, не дай Бог там он где-то под машину. И я вот из-за этого, я вот как бы, у меня тоже был такой страх Божий, что если я вот не сделаю какие-то шаги в жизни, у меня была проблема с сигаретами, я не могла бросить курить, но я не каялась. Я вот как бы, ну, не было такого понимания еще тогда, как бы такое, ну, не учили так, это сейчас уже все говорят, там, покайся. Ну, тогда были как-то времена немножко другие, слушаешь проповедь, там, говорят, ну.
1: Ты жила у Веры Акимовны?
0: Да, жила у женщины, хотя они мне говорили... Да, жила у женщины, потом у других жила, и у нее жила.
1: Были какие-нибудь ограничения? То есть они сами эту работу уже только начинали?
0: Первое время, вот когда я кумарилась, она мне не запрещала, потому что я выходила на улицу курить. Они еще не знали, это я была первая зависимая, с которой они начинали работать. Mm-hmm. Сейчас понятно, на центрах сразу говорят, нельзя курить, нельзя то, нельзя то. Тогда они не знали, как делать. Если бы они мне запретили курить, я бы, наверное, уехала. Я не знаю, как бы это было. Потом она мне говорит: «Наташа, я разрешаю тебе в ванной курить, вот пока тебе сейчас плохо. Только не выходи на улицу, а то что скажут соседи? Они же все знают, что я верующая». Она так мудро могла, ну, говорила. Вот, потом я вот в квартире у нее. Вот первое время, когда мне было плохо, да, они мне разрешали. Потом они поняли, что это неправильно, что они так делали.
1: Но они имели такое большое желание помочь

0: таким людям в их беде, так они сами делали первые шаги в этой работе, да?
1: Вот, как-то так, да. Но потом, когда у меня заболел сын, поднялась сильная температура. Где-то до 40 у него было. Я очень испугалась. И я тогда впала на колени. Ну, это было мое возрождение. Это была моя такая встреча с Богом. Хотя я даже, ну, я даже и не думала, что я как бы я за сына больше молилась. Что, Господи, я пообещала ему... Я говорю, в завете буду с тобой до конца своих дней. Я курить не буду, я буду служить тебе. Только чтобы у меня сына моего все было хорошо. Чтобы он был, ну, не наказывай его за меня, не забирай. А я тоже читала, что как бы Бог наказывает детей. Ну, как вырывала, знаете, из контекста, да. И вот себе как-то. И все, я проснулась, мы с ним уснули. Я проснулась, ребенок здоровый, как будто не... Это было такое, можно сказать... Второе или третье чудо вот за этот период, что Бог сделал в жизни. Во-первых, с ребенком все хорошо. Во-вторых, я проснулась, я такая радостная. Я потом, когда в церковь пошла, я начала всех обнимать. Я на тот момент уже жила, снимала квартиру отдельно. Уже снимала квартиру отдельно, я решила, что вот мы будем жить в Остроге, и вот это как бы у меня такой путь был. Вот, и я пришла в церковь, я их всех обнимаю. Я начала в церкви молиться, и ко мне... Вера Акимовна, потому что это год времени прошел уже, она говорит, она у меня извинялась, потому что она говорит, Наталочка, извини, я думала, что ты лукавишь. Я уже, говорит, я уже не верила, что что-то будет, потому что я была такой тяжелый ребенок у них. Да, вот, и я родилась тогда свыше. Я этот день никогда не забуду, потому что действительно я никогда не думала, что я знала, что я, ну, нельзя там верующим то, нельзя то. Я готова была идти на эти все как бы жертвы, отказать плоть свою, там, не буду курить, не буду ходить в рестораны, не буду ходить в кафе, дискотеки, ну, это все не буду, потому что я понимала, что это все, я хотела это все делать, но я понимала, что это все ведет меня к наркотикам. Я выпила там чуть-чуть вина, я побежала на притон. Пока трезвая, я не хочу. Потом, и вот так вот как бы Бог меня воспитывал в этом. Но когда я покаялась, я поняла, думаю, как? Я не хочу этого всего делать. Вы знаете, как свободу одержала. Там, где Дух Господень, там свобода.
0: Как у тебя было? Освободилась ты сразу? Или были у тебя еще проблемы?
1: Нет.
0: Или переживания? Или ты пережила сразу 100% освобождение?
1: Было у меня 100% освобождение, я была рождена свыше, я получила радость и спасение, благодарность у меня в сердце была сильная и Богу, и людям. Я так оценила. Но был у меня момент, когда я поехала, оно ж сразу хочется идти рассказывать друзьям своим старым. И я поехала в Ровно к тем людям, которые, ну, употребляли со мной. И они мне предложили. Я сказала нет. Я отказалась, но в мыслях я приняла. И мне было как бы противно, потому что я отказалась, ну, из-за того, что скажут, вот, Наташа говорила одно, Бог дает свободу, Бог дает свободу, а сейчас, о, видишь, взяла. И я поняла, я выбежала оттуда, я плакала, мне было очень больно, я как бы, ну, у меня такое было чувство, что я употребила. Я не употребила, но вот так вот внутри я хотела сильно.
0: Но ты не приняла.
1: Я не приняла, но внутри мне очень хотелось. Меня просто, я же говорю, меня остановило то, что будут говорить обо мне, что я как бы говорила одно, а сейчас приняла. И я поняла, что я тогда Богу говорю, Боже, я больше в жизни туда не пойду. Я буду молиться, вот ты мне их давай, пусть они ко мне звонят. Я как бы хотела им помогать, потому что я прочувствовала на себе свободу. И поэтому я говорю, Господи, если когда я буду готова, тогда ты присылай их ко мне, чтобы они сами приходили на нашей территории, в церкви, не на притоне.
0: Да. Какие были твои первые шаги в следовании за Господом?
1: Какие шаги? Значит, то, что, ну, у меня как бы я захотела общаться с верующими людьми. Я начала учеба, начиналась. Мне очень интересно было читать, мне слово начало открываться, изучать Писание, стихи изучать, общаться. И я помню, я посмотрела фильм на реальных событиях «Заплати другому». Там, может, вы видели, очень хороший фильм на реальных событиях. Там, когда мальчик решил сделать какое-то доброе дело, и взял одного бомжа, и потом, ну, это как бы он раздвинул эту в Америке как бы такую... И потом оно очень далеко дошло, чтобы помог еще троим. Вот он говорит, чем я тебе могу отплатить? Ты вот бомжа взял домой, там накормил, он говорит... Вот когда тебе будет хорошо, сделай еще троим. И вот это сделай еще троим. И вот это у меня было... Бог мне помог, люди мне помогли, и я должна еще помочь троим. И вот я себе в сердце положила помочь таким же, каким, ну, как я была, зависимым людям.
0: Наталья, я понимаю, что ты искала освобождение от этой зависимости, и, как ты сама сказала, от этого рабства. Ты устала и... Просто хотелось этой свободы. Теперь ты получила эту свободу, это прощение грехов, это облегчение от этого бремени. Что после этого удивляло или трогало тебя в Боге, в Иисусе Христе?
1: После покаяния, после возрождения, я недели две каждый вечер засыпала со слезами и говорила: «Господи, ну вот за что ты мне отдал такую благодать?» Потому что я не хотела. Но я не хотела. Мне казалось, что верующие, они такие скучные. Там ничего интересного нету. Они все время все те самые песни. Ну вот, ну, собрание, Библия. Ну, и мне казалось, мне их так жалко было. То они как бы какие-то отделенные, какие-то забитые. И я думаю, я вот, честно, я только хотела свободу из-за наркотиков, чтобы быть трезвой мамой для своего сына. И поэтому мне было стыдно. Я так говорю: «Господи, за что ты мне открылся? Ты мне...» Я вот чувствовала, ну это, знаете, это слова неба. Я думаю, вот верующий человек, он понимает это. Когда ты просто порхаешь. Когда я лежу в одной комнатке, снимала квартиру с бабушкой одной вместе, жила, она мне сдавала комнату. Шторки просто... И я лежу с сыном там на одном диванчике, но я такая радостная, я пою, у меня ничего нету, такая комнатка 2 на 2, ну, а я счастливая. У меня нету документов толком, потому что наркотики, все, оно, знаете, у меня там зубы болят через день, у меня, ну, я счастливая. Вот это как бы слова эти не передать, когда ты внутри вот полнота, счастье, часть с Богом, счастье слово, да? Часть с кем-то или с чем-то, и вот это как раз счастье, часть с Богом. И вот это Бог мне дал пережить вот этот мир с Богом, полнота.
0: Как твои родственники отнеслись к тому, что ты не только освободилась от наркотиков, а стала верующей?
1: Наши родители, родственники, это просто было, потому что уже на тот момент у меня брат освободился, служил, хотя он тоже был как уже труп, у него цирроз печени.
0: Он тоже был в зависимости.
1: Да, он сейчас пастор церкви, но вот он, у него печень разлагалась, он желтый был, ну вот он уже действительно говорили, наши родственники говорили, что если с Наташей еще будут люди, то с Олега уже все, уже не будет. Он уже труп ходячий, просто время, дело времени, пока он умрет. Бог воскресил и его, Бог воскресил меня. Это было для наших родственников, это было, ну, сильное как бы свидетельство и знамение. И вот моя мама с сестрой, отец, они все приезжали с ровно во строк, потому что, ну, мы тогда не знали церкви, вот у нас Бог был у нас там, церковь у них, я-то понимала, что Бог он везде, но для них, как для неверующих, они понимали, там нас Бог спас, и вот там Бог есть. Вот моя мама покаялась, сестра покаялась.
0: Что изменилось в твоей жизни?
1: Бог подарил мне чудесного мужа, с которым мы встретились в церкви. Он тоже прошел реабилитацию, и мы с ним поженились. Он также служит на центре. Бог подарил нам прекрасную дочку еще. Вот, ей сейчас уже 19 лет.
0: Как это произошло? Не хочешь нам рассказать?
1: А, как это произошло? Ну вот, кстати, мой брат, который же тоже вот был бывший зависимый, он занимался реабилитацией, и вот Саша у него проходил реабилитацию. Ну как бы не у него, там церковь занималась, он как бы с ним дружил. И он мне всегда говорил: «Наташа, ты посмотри, какой брат». А мне вот Саша не нравился. Ну как обычно зависимые люди приезжают, там, знаете, там зубов нету, не, там брови такие, ну как... Вот, и он мне не нравился. Олег всегда говорил: «Наташа, ну он же ж какой». Ну я молилась, и я говорила, что Господи, потому что у меня уже до этого был муж красавчик, много денег было. Я понимала, что не в этом счастье. Я уже поняла свой удел, что Бог меня спас не для того, чтобы я жила там, ну, устраивала. Я уже, мне это все уже земное как бы было неинтересно.
0: Ну, что это материальное, что это не так важно.
1: Не так важно, да. Я знала, что на первом месте, если вот у нас есть такое вот в церкви надпись «Поставь Бога на первое место», все остальное станет на свои места. И поэтому я понимала, что семья у меня будет счастливая. Я даже не так сомневалась там в муже, как в себе. Я знала свой характер. Что вот мне сегодня нравится, а завтра он может вот как вот вроде все есть, а он мне не нравится, он меня раздражает, а он мне с ним неинтересно. И поэтому я себя боялась. Вот. И я говорила, говорю: «Господи, ну я не хочу, я хочу действительно». Я смотрела на верующие семьи, какие они счастливые, у них взрослые дети, они уже живут там по 20 лет в семье, у них такие отношения: котик, зайка. Но я вижу эти такие, ну, настоящие, ну, отношения, любовь между ними не сгасала. И поэтому я как бы сама этого хотела. Я молилась, говорю: «Господи, я хочу служить вместе с мужем. Хочу, чтобы вот больше ты вот нас спас не для того, чтобы мы просто там жили». Вот хотела как бы отдать свою жизнь, семью вместе на служение Господу. И вот я смотрела, как Саша был, я посмотрела такими глазами на него, как он любит Бога. Как он везде, где кто-то просит, там, картошку покопать, он: «Я!» Хотя у него там того здоровья не было. У него, кстати, он приехал, у него был туберкулез, открытая форма. Он такой зеленый, где-то он, по-моему, 49 или 50 килограмм весил. Ну, тоже говорили, как труп, боялись, чтобы он там не умер. Вот, и поэтому, ну вот когда он уже немножко отошел, это же уже прошло время, он уже покаялся, немножко кости, как-то говорят, мышцы накачал. Вот, ну вот, и вот везде помогал. Тогда церковь строилась, я смотрю, он, может, не ленивый, работает, но не идет зарабатывать деньги, там себе зубы вставлять, одеваться. А он ходит, там что попало, но зато церковь строит. Mm-hmm. Ну вот, и меня как-то он запал в сердце, он сделал мне предложение, мы молились с ним. И вот так это была в нашей церкви первая пара бывших зависимых.
0: В начале нашей передачи я процитировала место из Псалма 30-го: «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Можно сказать, что ты этот стих персонально в своей жизни на себе испытала. Наталья, я сердечно благодарю за то, что ты поделилась с нами о своих трудностях, переживаниях и засвидетельствовала о великой Божьей милости. На этом нам надо прервать нашу беседу.

Дорогие радиослушатели, забегая вперед, скажу, что в нашей следующей передаче Наталья поделится с нами о служении, которое они несут среди наркозависимых, и вы также услышите свидетельство Антонины, которая нашла Господа через это служение. Повтор этой передачи вы можете слушать сегодня в 19:00, а также в нашем приложении смартфона zegenswelle.de. В подкасте «Под русским флагом» вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. На этом я прощаюсь с вами. Молитесь за служение среди наркозависимых, чтобы Господь дал и этим людям просветление, желание и свободу, чтобы и они могли возблагодарить Бога за эту милость. Да сохранит вас Бог, дорогие радиослушатели! Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере,

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.
2: Все мы прекрасно знаем и об этом слышим, проповедуем, так понимаем, что в вечере Господней могут участвовать только ученики Господа Иисуса Христа. Его последователи, христиане, те, которые приняли Господа своим Спасителем, свое сердце. И, конечно, встает вопрос, кто такой ученик Христа? Вот, кто может называться учеником Христа? А еще, может быть, лучше, кто может быть или кто есть ученик Иисуса Христа? Естественно, что ответы могут быть следующие. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто покаялся, кто раскаялся в своих грехах, осознав их, пришел к Господу за прощением. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял Христа, поверил в Его спасительную, искупительную жертву и назвал Его своим Спасителем. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял крещение, то есть исполнил заповедь Господа, вступил с Ним в завет, и он стал учеником Иисуса Христа. Это, естественно, тот, кто читает Слово Божие, Библию. Ну, чаще или реже это вопрос другой, но тот, кто читает вот это Слово, кто молится Господу, открывает свои нужды сердца, прославляет Его в молитвах, кто исполняет Божью волю, Божье Слово. Вот это характеристика ученика Господа Иисуса Христа. Естественно, что это ответ правильный, и никто не будет с этим спорить. Но на основании Священного Писания мы находим, что Господь дает более глубокое и более серьезное понимание смысла вот этого слова «ученик Иисуса Христа». Более глубокое и более серьезное. И я хотел бы, чтобы мы могли понять, что значит быть учеником Иисуса Христа. Давайте обратимся к Священному Писанию и прочитаем один стих Евангелия Марка, 8 глава, 34 стих. Евангелие Марка, пожалуйста, откройте или запишите. 34 стих 8 главы Евангелия Марка написано здесь так. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот так сказал Господь Спаситель, и евангелисты, говоря вот об этом слове, вот о этом учении, добавляют к этому следующее. В частности, евангелист Лука добавляет, где Господь говорит, кто не отречется отца, матери, самой своей жизни и не возьмет креста и не пойдет за мною, не может быть моим учеником. Я хотел бы, напоминаю, подчеркнуть снова вот это слово. Это говорит Господь, не может быть. То есть будет категория людей, которые пойдут за Господом, будут считаться учениками, будут, может быть, что-то делать в своей жизни, но если не выполнят вот это слово, то есть не возьмут креста, Христа, не отрекутся себя, своей жизни, своего «я», они не могут быть учениками Иисуса Христа. Эти слова направлены, мы спрашиваем, кому? Мы прочитали «подозвал народ и вместе с учениками». То есть там были не только ученики, там было много народа, и он учил, говоря вот это слово. Хочу сказать, братья и сестры, что это цена. Это условие, которое ставит сам Господь. Мы не можем его игнорировать, мы не можем его отбросить, мы не можем сказать, что оно не обязательно. Господь говорит, цена следования за мной, цена того, чтобы стать моим учеником, это отречься себя, взять крест и следовать за мною. Напоминаю, и мы все прекрасно знаем, что цена спасения твоего и моего, она уплачена на кресте Голгофы. Вот знаки той цены – это хлеб, который напоминает нам ломимое тело Христа, вино, напоминающее кровь Его. Это видимые знаки той уплаченной цены за мое и за твое спасение. Это «да» и «аминь», это учение Евангелия, и мы это прекрасно понимаем. Мы сегодня говорим не о цене спасения, не о цене цене искупления, которую внес Господь, но мы говорим о цене следования за Господом, о цене, чтобы удержать это спасение. То есть мы с вами должны что-то внести. И вот это что-то, о чем я хочу сегодня побеседовать, и вместе с вами вот взять некоторые уроки из этого слова, это поговорить о нашем с вами состоянии, вот как учеников Иисуса Христа. Мы в среду говорили о страданиях, вот о тех страданиях, которыми Господь, ну, наполняет иногда, допускает иногда в нашей жизни, вот, и все это направлено к тому, чтобы тебя и меня сделать учеником своим, уподобить в образ свой. И мы говорили о том, какое правильное отношение должно быть к этим страданиям, вот к этим переживаниям, к этим бедам, которые мы встречаем в нашей жизни. Никто не избавлен, и мы все это прекрасно понимаем. Сегодня мы говорим о той цене, которую мы должны внести как христиане, как ученики Иисуса Христа, вот в следовании за нашим Господом. Итак, первое. Учеником Иисуса Христа может стать тот, кто отрекся себя. Так говорит Священное Писание. И встает вопрос, а что значит отречься себя? Вот что вложено в смысл этого слова, и что имел в виду Господь, что имели апостолы в виду, когда они тоже говорили вот об этом самоотречении вот всех тех, кто желает следовать за Господом. Исследуя Писание, мы все прекрасно понимаем, находим смысл слова «отречься». Ну, к примеру, Петр отрекся от своего учителя. Помните, да? То есть он отказался, он говорит, не знаю я этого человека, о ком вы говорите. Я никогда с ним не был, я ничего с ним общего не имел. Он отрекся, отказался от этого. Вот в этом месте, где мы прочитали, говорится как раз о том самом. То есть слово «отречение» имеет тот же самый смысл. Только речь идет не об отречении от Господа, а речь идет об отречении меня от моего «я», от моей греховной натуры, от меня самого. Джон Стотт, это известный богослов, он заметил однажды по этому поводу и сказал следующее. «Вот это самоотречение – это не отказ от удовольствий наподобие шоколада, коктейля, тортов, может быть, брошек или галстуков. Нет, – говорит, – речь идет совершенно не об этом. Не от этого мы должны отречься ради Христа, не от шоколадки, не от коктейля. Хотя, может быть, когда-то мы будем об этом рассуждать, но речь идет о следующем. Кто не отречется себя, возненавидит своей жизни, речь идет о том, это отказ от своего собственного «я», которое греховно, которое испорчено. Моя вот эта греховная натура, унаследованная от Адама. Вот это первый шаг, который предусматривает это слово «отречение от себя», «отказ от себя». Кто возненавидит своей жизни. Вы знаете, рассуждая по этому вопросу, ну, много, может быть, суждений может быть. Как это возненавидеть жизнь? Это дар Бога. Но почему мы должны ее возненавидеть, да? И вы знаете, так рассуждая, я пришел к выводу. Если я люблю Господа, и если я действительно стараюсь жить свято, чисто, вот прославлять Его в этой жизни, короткой, земной, то все равно я приду к выводу, что у меня будет вот это отторжение вот этой жизни. Она наполнена грехом, она наполнена искушениями, соблазном, злом, грехом. Естественно, у человека, но идущего по пути к святости, будет это внутреннее отторжение вот этой жизни. Кто возненавидит ее, тот может стать учеником Господа Иисуса Христа. Отречься себя, дорогие братья и сестры, я вновь говорю, это не значит отречься от коктейля, это значит отказаться от права своего поступать по-своему. Вот чего Господь желает. И Писание говорит, не как я хочу, но как ты, Отче. Это были слова Христа, произнесенные накануне Его страданий, когда Он добровольно пошел на крест и перед этим в молитве просил помощи от Отца. И Он говорит, доминует меня чаша сия. Мы слышали пение гимна, да? Но заканчивает эту молитву словами, впрочем, не как я хочу, но как ты, Отче. И это нелегко, дорогие братья и сестры, когда наша плоть, наше греховное естество, оно добивается, чтобы было по-моему, как я хочу. И вы знаете, распознать вот этот голос плоти и распознать вот это желание вроде служить Богу, это не очень просто, это очень сложно. Почему? Потому что дьявол принимает вид ангела света. И он иногда приходит к нам с такими предложениями, с такими заявлениями, хотениями, что трудно разобраться. Так вот здесь как раз самоотречение, ненависть к вот этой жизни, к самому себе заключается в том, чтобы я и ты, как дети Божьи, если мы желаем быть учениками, могли сказать: «Господи, я отрекаюсь от своего права поступать, как я хочу. Не моя воля, но Твоя да будет». Вот о чем идет речь. Вот глубина этого слова, смысл этого значения, о котором мы сегодня говорим. Это значит обратиться вспять от идолослужения самому себе. Вы скажете: неужели это может быть? Друзья, давайте серьезно отнесемся к этому вопросу, и мы, наверное, согласимся, что в нас живет вот это желание, живет вот это, ну, хотение, идолослужение самому себе. Когда мы угождаем себе, когда мы об этом больше всего заботимся, больше всего думаем, а это есть как раз идолослужение себе. И вот отречение от себя, ненависть к жизни к этой, она вкладывает в себя этот смысл, чтобы обратиться вспять, чтобы распять свою плоть со страстями. Так говорит апостол Павел в 5 главе послания к Галатам, стих 24. Это распять плоть со страстями, то есть обратиться вспять от идолослужения себе. Всякий раз, когда мы угождаем плоти, когда мы идем на поводу страстей наших, мы занимаемся идолослужением вот этому мертвому греховному человеку. И поэтому самоотречение, вот как мы с вами прочитали, отвержение самого себя, это есть обратиться вспять от идолослужения самому себе. Помните, наверное, Писание говорит нам об Аврааме. Сказано о нем, что верою он оставил свою родину и пошел сам, не зная куда. Господь позвал его. Господь сказал: оставь родство земли и иди в землю, которую я тебе скажу. Это было отвержение себя. Оставить теперь вот это все, что было дорого, и пойти по слову Господа, и даже не видеть, может быть, на несколько метров вперед. Не видеть завтрашнего дня, а что там будет. Это непросто. Никто из нас не научился еще до конца жить только сегодняшним днем. Вы скажете: да нет, научились. Да нет, не научились, братья и сестры, никак. Жить сегодняшним днем мы не научились. У нас у всех есть запасы на неделю, на две, на черный день. Все это в нас живет. Вы знаете, Авраам оставил и пошел, доверившись Богу. Вот это добрый для нас пример. Перед нами Моисей, когда у него стоял выбор там во дворце фараона, помните, да? Когда вот за тем, чтобы называться ему сыном дочери фараоновой, стояла масса привилегий, стояло светлое, хорошее будущее здесь, для земной жизни. И у него был выбор. И действительно, в жизни его произошло то, о чем позднее сказал Господь, и что мы прочитали. «Отвергнись себя». И Моисей сделал этот шаг. Он отверг самого себя, все те прелести, которые его ожидали. Вот это теплое место, престол, все отверг. И сказал: нет, я буду учеником Бога. Я буду страдать с народом Божьим. Вот это практический шаг, братья и сестры. Перед нами апостол Павел, и он говорит: что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Мы хорошо знаем это слово, знаем его теоретически. Хотелось бы, чтобы и практически мы тоже научились его применять. Готовы ли мы, готов ли я, вот называясь учеником Христа, отвергнуть все преимущества, которые я могу иметь, если буду служить Господу, знаете, вот так, и буду, и не буду, пополам. Готов ли я отвергнуть все преимущества, чтобы всецело посвятить Господу? Вы знаете, хромота нашей христианской жизни, неуверенность, неустойчивость, блукание, бегание в поисках чего-то, какие-то соблазны и сомнения, они чаще всего бывают от того, что в нас живет вот эта двойственность. Мы должны признать, что мы служим вроде и Богу, но иногда наше служение здесь самому себе. Мы не отвергли до конца себя. А Господь сказал, двум господам служить что? Не можете. Одному будете не радеть, а другому будете усердствовать. Я хочу сегодня поставить вопрос себе и каждому из нас. Где больше усердия в моей жизни? Земному господину или господину моей души? Если я прилагаю больше усердия земному господину, простите, по слову Господа, я не буду усердствовать, я буду не радеть в служении тогда господину моей души, моему Господу. Это очень серьезная мысль, давайте о ней рассуждать будем, думать, молиться, исследовать самих себя. Иисус, написано, оставил славу неба, чтобы исполнить волю Отца. Вот оно самоотречение, вот оно отвергнись себя. Господь оставил все и пришел на эту землю ради тебя и ради меня. Вот смысл отвергнись себя. И сегодня кувшин с вином, тарелка с хлебом – это видимые знаки вот этого действительно шага нашего Господа Иисуса Христа. Отвергнись себя. Господь в этих стихах, вот в этом учении употребляет одно очень такое слово, я бы сказал, по нашему пониманию, даже жестокое. Он говорит, кто не возненавидит отца и мать и самой жизни. Это в нас вызывает, знаете, ну такую реакцию нехорошую. Как это так? Вроде Господь призывает меня возненавидеть отца и мать. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем и правильно понимаем, Господь не призывает возненавидеть наших родных, возненавидеть нашу жизнь, но тем не менее в этом сокрыта для нас глубочайшая истина. В чем она заключается? Любовь к Богу должна быть такой великой, что любовь ко всему остальному, она будет выглядеть как ненависть. Понимаете, вот в таком сравнении, то есть величина нашей любви к Богу должна быть настолько великой, что по сравнению с ней наше поведение к близким, к себе самому, оно даже иногда будет казаться ненавистью. Вот так велика должна быть твоя и моя любовь к Богу. Вот в этом плане Господь открывает нам сегодня значение этих слов. «Отвергнись себя, возьми крест и следуй за мною». Всю нашу жизнь должна поглотить любовь ко Христу. Всю нашу жизнь, повседневную, со всеми нашими заботами, тревогами, нашими радостями, вот каждый день, каждое мгновение нашей жизни должна поглотить любовь ко Христу. Вот это правильное понимание и правильное стояние перед Господом. Павел апостол говорит, для меня жизнь кто? Христос. То есть его жизнь, жизнь апостола Павла, его естество действительно было поглощено любовью к Богу. Я хотел бы, чтобы сегодня наше участие в заповеди каким-то образом приблизило меня и тебя к пониманию вот этой истины, к этому духовному переживанию, чтобы действительно любовь к Богу поглотила бы все остальное в моей жизни и меня самого. Это можно еще представить себе следующим образом. Мы любим наших родителей, мы любим детей, мужья любят жен, жены мужей, мы любим нашу жизнь и так далее. Ко всему этому мы имеем особый долг, имеем особую заботу. Забота о семье, о муже, о жене, о детях и так далее. Это все на своем месте, вот это любовь и забота. Но кто-то сказал, что если вот эта забота, вот эта любовь, вот этот долг к моей жене, к моему дому, к семье, к самому себе вступают в столкновение вот к тому долгу, который мы имеем по отношению к Господу, то мы с вами должны выбрать второе. То есть, во-первых, долг перед моим Господом. Вот этот смысл заложен в это слово. И давайте будем себя проверять. Это очень просто. Мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни. Либо Богу служить, либо на собрание пойти, либо отвергнуть что-то. Но мы имеем долг перед многим в этой жизни и долг перед Господом. Если это вступает в столкновение, братья и сестры, научимся выбирать второе. То есть, во-первых, долг Господу. Вот этот смысл заложен в этом стихе. «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Отречься себя – это значит отречься от своей человеческой греховной природы, распять ее. Наша человеческая природа, она абсолютно порочна, и об этом говорит Священное Писание. Мы – дети Божьи, мы – новое творение, мы не будем это оспаривать, но наша натура, она переживает вот эту зависимость, непокорность вот от этой греховной природы, унаследованной от Адама. Вы знаете, есть о чем подумать. Наши тела, они еще не искуплены. Они будут искуплены, когда мы получим новое тело. И поэтому сейчас, находясь в этом теле, мы подвергаемся вот этим искушениям. И апостол Павел пишет об этой борьбе очень и очень хорошо. Тот же Джон Стотт, размышляя по этому поводу, он говорит, вот характеризует человека, он спрашивает сам себя, ну кто я, человек, вот перед Богом, по слову, вот размышляя, кто я? И он говорит, я пришел к следующему выводу. Я – это смесь добра и зла. Я как благороден, так и подал. Как прекрасен, так и уродлив. Как хорош, так и плох. Как честен, так и испорчен. Я образ и дитя Бога, и все еще иногда высказываю подобострастное почтение сатане, из чьих когтей вырвал меня Иисус». Вы знаете, конечно, поверхностно выслушав это слово, опять-таки, не дух, не внутренний человек, а плоть под флагом этой святости, она закричит: «Нет, не может этого быть! Не может этого быть! Как это так? Я одновременно и благороден, и подл! Я прекрасен, уродлив, хорош и плох! Не может так быть!» А оно так есть, и апостол Павел об этом пишет прямо. Я думаю, что никто из нас с апостолом Павлом спорить не будет. Может, кто-то Джона отвергнуть, еще кого-то. Но Павел говорит, посмотрите, послание к римлянам мы читаем в 7 главе, с 18 стиха. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И можно было бы продолжать. Братья и сестры, отмахнуться от этой проблемы проще всего. Сказать, что меня это не касается, это проще всего. Но это говорит Писание, оно учит нас, и жизнь наша. Если мы бываем честны к самим себе, мы скажем: «Да, это я». Но это не значит, что безнадежно. Это не значит, что мы опускаем руки и призываем к ничего не деланию. Тот же апостол Павел говорит: «Благодарю Господа моего». Почему? Потому что в Иисусе Христе, вот в Нем, в Его силе, я могу это все преодолеть. Силою возлюбившего меня я могу одержать победу над вот этим злом, которое прилежит мне. Вот это есть отвержение самого себя, вот этой греховной плоти, распятие ее со всеми страстями, о чем говорит апостол Павел. Отречься себя, самой жизни, это значит служить другим, братья и сестры. Естественно, так говорит Писание, и Господь говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы что? Послужить другим». То есть он отрекся себя. Его собственная жизнь, его благополучие, они были на втором месте. А вот те, к которым он пришел, вот это есть самоотречение. Вот это есть «отвергнись себя и служи другим». «Живи для других». Вот это отличительная, характерная черта ученика Господа Иисуса Христа. Это служение многообразное, это служение вспоможения, материальная помощь, молитвы, посещения, да мало ли чего, можно перечислять. То есть, когда моя жизнь, она направлена для того, чтобы облегчить жизнь другого. Иисус для этого пришел. Поэтому искать прежде всего Царствие Божие и любить того, вот кто умер за меня. Вот это и есть «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отличительным признаком ученика Христа должна быть не пурпурная мантия императора, а грубый передник раба. Так кто-то сказал. «Не трон из слоновой кости и золота,

Христе Иисусе. Вот это и есть отвержение себя. Достойно участвовать – это значит рассуждать о теле Господнем. А Господь оставил славу. Он принял образ раба, Творец, Творец миров, начальник жизни твоей и моей. Он все это оставил и принял образ раба, подпоясался этим полотенцем, передником грубым, и взял эту миску с водой и умывал ноги ученикам. Дающий всему жизнь и дыхание, Он принял смерть за меня и за тебя. Это действительно величайший пример отвержения самого себя ради другого. О, как бы хотелось, чтобы мы сегодня могли усвоить эти истины. Почему? Потому что Господь через эти видимые знаки приглашает тебя и меня. Он призывает тебя и меня подражать Ему. И вот эти чувствования приобрести в нашей жизни. В одном стихотворении есть такие строки. «Смиренным сердцем и в слезах два чуда признаю, прекрасную Его любовь и низменность мою». И это правда. Когда мы подходим ко кресту Голгофы, если подходим честно, тогда мы видим, насколько велика Божья любовь, что она вознесла Господа Иисуса на крест. И насколько низменный человек, что его грехи заставили страдать так жестоко Сына Божия Иисуса Христа. Давайте вот так, духовно рассуждая о теле Господнем, научимся действительно видеть это состояние свое и видеть величие божественной любви, когда мы держим в руках кусочек хлеба, когда мы держим в руках чашу с вином, чтобы это не просто была традиция церковная, но чтобы это действительно было осмысленное рассуждение о теле Господнем в сознании моего собственного отвержения своей жизни и принадлежности к Иисусу Христу. А теперь во Христе мы новая тварь. Пусть Господь нас в этом поможет. И вторая истина, которую мы здесь прочитали, нам нужно взять крест и пойти за Господом Иисусом Христом. Не только отвергнуть себя, но взять крест. Следует заметить, что можно крест взять и сидеть. И немало христиан, которые сегодня заняли такую позицию. Они не отбрасывают этот крест, они от него не отказываются, но за Господом не идут. Они сидят, и в этом сидении они ропщут, они плачут, они кого-то обвиняют, жалуются, что такой тяжелый крест, невыносимая жизнь, когда это кончится. И в таком состоянии, вроде и с крестом, но с радостью за Господом не идут. Знаете, проверяя вот свою жизнь, так иногда находишь себя. Действительно, это правда. А Господь говорит взять крест и идти за Ним. Не сидеть, не жаловаться теперь, не плакать теперь. И тогда встает вопрос, а что же такое наш крест? Вы знаете, по этому поводу очень часто рассуждаем мы, рассуждают братья, я знаю, что и сестры. Вот что такое крест? Вы знаете, но мы часто слышим, крест – это может быть мой больной муж, больная жена. Это может быть неверующий муж, какой крест достался мне. Это может быть моя болезнь, долгие годы, которая вот не покидает меня. Вот такой крест выпал на мою долю. Это может быть другие проблемы, которые не кончаются вереницей одна за другой. Какой крест у меня, мы говорим. Давайте мы к этому вопросу подойдем с другой стороны, чтобы понять, действительно ли это крест или что-то другое. Крест, о котором говорит Христос, братья и сестры, у меня вопрос. Он относится ко всем людям или только к ученикам Иисуса Христа? К ученикам, да? Кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мною. Это отличительный признак ученика Иисуса Христа. Что же тогда получается? Если я говорю, что мой крест – это больной муж или жена – тогда у меня вопрос, а у неверующих людей разве нет больных мужей и жен? И разве они друг за другом не ухаживают? Иногда еще и не хуже, чем даже верующие. Так что, они тоже крест Господень несут? Они не ученики, они даже не верят в Него. Может быть, кто-то говорит, что это болезнь моя долгая. А что, неверующие разве не болеют? И терпеливо не переносят? И таких примеров немало, правда? Но они не ученики Христа, они даже не верят в Господа, но переносят эти боли, и калеки даже находят себя в этой жизни. Мы имеем немало примеров, когда они борются с этим силой воли своей, допустим, и пытаются быть вот

струе этой жизни, несмотря на то, что нет рук и ног и так далее. Что ж тогда получается? Может быть, жизненные трагедии – это наш крест? Но трагедий сегодня в мире полно, и люди их переносят, борются, стараются выжить. Так что же это такое? Получается, что это не крест. Получается, что моя сварливая жена или непокорный муж, или пьяница-муж – это вовсе не крест, этого в мире полно. Друзья мои, что же тогда крест? Давайте мы согласимся с тем, что крест, о котором идет речь, о чем говорит Господь, это орудие казни, это орудие распятия, крест, который нес Господь. В любом случае, смысл креста, братья и сестры, несение креста – это дорога на распятие, это дорога к смерти. Несение креста – это дорога на распятие. И мы с вами уже упомянули послание к Галатам – распять плоть свою со страстями, то есть пригвоздить ее к вот этому кресту, взять вот этот крест, жить не по плоти, а жить что? По духу. Вот о чем идет речь, вот о каком кресте. Наше «я» должно быть распято, оно должно умереть. Это входит в понятие креста. Не мои болезни, не моя сварливая жена. Нет, братья и сестры. Это все переживает мир. Но в понятие креста входит только то, когда я страдаю за кого? За Христа. Когда я несу вот эти переживания, боли, скорби, когда я несу поношение за Христа, вот это крест Христов, который мы должны нести, взяв и быть учеником Господа Иисуса Христа. Господь говорит, пронесут имя ваше как бесчестное среди человеков. Вот здесь, когда в этом мире тебя как христианина ни за что объявят бесчестным человеком, объявят врагом народа и будут всячески презирать, и ты должен будешь это нести смиренно, не взыскивать, не воздавать, а страдать за Господа. Вот это крест. И это может быть не только от внешних, это может быть от домашних, от ближних. Вот суть креста, братья и сестры. Давайте будем правильно понимать. Но когда мы скрываемся и не желаем показать свою христианскую принадлежность к Господу, чтобы не заметили, чтобы не посмеялись, чтобы не поставили меня в неловкое положение, вот тут встает вопрос, а не откладываю ли я этот крест? А не появилось ли желание как-то не понести его? Потому что имя-то мое в этом мире становится каким-то бесчестным. Вот это суть креста, братья и сестры. Господь говорит, будете ненавидимы за имя мое. Это сказал Господь. Вот эта ненависть этого мира к христианину, вот это крест Господень. Когда объявляют нас отбросами общества, когда объявляют нас какими-то последователями предрассудков, людьми неграмотными, людьми не понимающими ничего, тормозящими развитие общества и многое другое. Вот здесь, вот это крест. Я страдаю за Христа, за Его учение. Но я отверг себя и сказал, пусть я буду страдать, но я буду поклоняться Господу. Вот это крест, который мы должны взять и нести. Иисус говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Вы скажете, ну мы живем в такой стране, в которой гонений нет. Конечно, можно продолжать рассуждение, поставить вопрос. Писание говорит, желающие жить благочестиво будут что? Гонимы. Это относится к любой стране, к любому строю и к каждому человеку. И желающий жить благочестиво в любой системе, он будет гоним, он будет высмеиван, он будет ненавидим. А если все-таки я постараюсь этот крест не взять на себя, не отвергнуть себя самого, не стать новой тварью действительно, тогда, конечно, мне будет уютно, никто не будет смеяться, все будут сжать руку, все мы верим, каждый по-своему, все одинаково, и Христос, и Магомед, и Будда, и прочее. Но желающие жить благочестиво, они будут гонимы, и это есть крест, который мы должны взять и с этим согласиться. Несение креста, братья и сестры, означает готовность быть осмеянным этим миром. Это готовность быть отверженным в этом мире, приготовленным
приговоренным к смерти даже за Иисуса Христа. Вот это есть крест, а не то, что я, может быть, переживаю какие-то неудобства в этой жизни. Их переживают люди верующие и неверующие. Речь идет о том, что я переживаю за имя Иисуса Христа, за мою веру, за отвержение себя, за посвящение моему Господу. Вот к такому разумному осмыслению призывает Господь меня и тебя. И Он говорит, если хотите быть моими учениками, то вы должны решить этот вопрос. Мы должны помнить всегда, братья и сестры, и знать, что делает сатана, когда он соблазняет людей и зовет их следовать за собой. Что делает сатана? Он их обманывает. Он скрывает от людей худшее. Он преподносит только лучшее и говорит, вот что вас ожидают, какие развлечения, какие радости, какие прелести, и добавляет. И не переживайте, вы не погибнете. Помните это слово в Едемском саду, да? Знает Господь Бог, что вы не погибнете, что вы не умрете. Это делает сатана и сегодня. Он обманывает людей. А Бог, Господь наш, говорит правду. Господь честен в своем слове по отношению к человеку. Он говорит, хочешь быть моим учеником? Тебя ожидает вот что. Гонение, ненависть, ты должен отвергнуть себя. И, может быть, даже смерть за меня. Взвесь это все. Прими решение, готов ли ты вот сделать этот шаг, отвергнуть себя и все, что в этом мире, и последовать за мною. Вот, братья и сестры, эти знаки, какой смысл имеют сегодня, глубочайший для каждого из нас. Это не просто вино и хлеб, это кровь и ломимое тело, это цена искупления, цена страданий. И если мы желаем быть учениками, давайте будем об этом рассуждать, об этом молиться, чтобы Господь помог тебе и мне. Господь говорит открыто, и поэтому давайте сегодня мы осмыслим все, помолимся Господу. Если кто-то, может быть, роптал на свой крест, обижался, ну, повинимся перед Господом, помолимся, попросим прощения и скажем, Господь, помоги и мне отвергнуть себя, взять этот крест и пойти за Тобою. Почему? Потому что духовные принципы от наших человеческих, они кардинально отличаются. Библия говорит нам прямо, ясно и определенно, что страдания наши – это путь к славе, что смерть – это путь к жизни, и в слабости твоей и моей заложен секрет силы. Вот это принципы Евангелия, принципы несения креста и отвержения самого себя. Поэтому Господь да благословит нас в этих рассуждениях, когда будем принимать участие в вечере, рассуждайте о теле Господнем и о том, что Он сегодня говорит тебе и мне, призывая нас отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. Господь да поможет нам в этом. Слава Ему за все. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Валаам. Имя Валаам означает «господин народа», и, возможно, дано этому человеку не в детстве его родителями, а его современниками, когда он был в полноте своих сил. Ему уделено много места в Библии. О нем говорится в книге Числа 22, 23 и 24 главах, а о его конце в Числа 31, 8 и 16. Затем о нем говорится во Второзаконии 24, 4, в книге Иисуса Навина 13, 22 и 24, 9, в книге Неемии 13, 2, у пророка Михея 6, 5, 8, в послании Иуды, 1 глава, 11 стих, во втором послании апостола Петра 2, 15 и в Откровении 2 глава, 14 стих. Прочитавши эти места Писания, можно иметь некоторое понятие об этом человеке. Валаам жил в городе Пефоре, находившемся при впадении реки Саджур в реку Ефрат, верхней Месопотамии. Он был далеко известен как прозорливец, то есть видящий скрытые от других. И о нем говорили, что кого он благословит, тот благословен, а кого проклянет, тот проклят. Когда сыны Израилевы, вышедшие из Египта, находились при границе Моава, то испугавшийся их моавитский царь Валак послал своих и мадиамских князей просить Валаама прийти и проклясть Израиля, с которым Валак намеревался начать войну. От Моава до Пефора по прямой линии около 650 километров, а в Палестине прямых дорог не было. Посольству пришлось ехать на верблюдах или ослах несколько дней. Они привезли большие дары и передали просьбу Валака. Валаам оставил их у себя переночевать. Но на другой день отказался идти с ними, потому что ночью Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, то есть израильского, ибо он благословен». Посольство возвратилось ни с чем. Но Валак был настойчив. Он отправил другое посольство с большими дарами, с большими обещаниями, но с той же самой просьбой: «Приди и прокляни Израиля». Валааму хотелось пойти. И Бог сказал ему: «Пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам оседлал ослицу и отправился за посольством. Дорогу ослица два раза сворачивала с дороги, а третий раз легла под ним. Валаам начал бить ее. Тогда ослица проговорила: «За что ты бьешь меня?» Господь тогда открыл глаза Валааму, и он увидел ангела, стоящего с обнаженным мечом, преграждающего ему путь. Ангел сказал Валааму, что его путь неправ перед Богом, и что ослица, сворачивавшая в сторону, а потом легшая, спасла его от смерти. Это испугало Валаама. Да и показало ему, что хотя он и прозорливец, а не видит перед собою опасности, которую видела его ослица. Ангел Господень велел Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Валак принял Валаама с большими почестями Кириаф Хуцоре, в городе, еще не обнаруженном археологами. На другой же день возвел его на Валаавовы высоты Бамот-Баал. Там Валак построил 7 жертвенников, а Валаам отошел в сторону для встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и находившимся при нем князьям, Валаам произнес: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Для Валака это было большой неожиданностью. С возмущением он сказал Валааму: «Я взял тебя, чтобы ты проклял врагов моих, а ты вот благословляешь». Валаам оправдывался тем, что он вынужден говорить только то, что Господь влагает ему в уста. Валак решил добиваться своего. Он взял Валаама на вершину горы Фазги, построил там 7 жертвенников, а Валаам отошел для встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и моавитским князьям, Валаам произнес: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог». Валак потребовал: «Не клясть, не кляни его, ни благословлять, не благословляй». Однако не успокоился. Валак взял Валаама наверх Фигора, одной из горных вершин близ горы Небо. Построил там 7 жертвенников и жег по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Валаам ясно увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, перестал противиться, и был на нем Дух Божий. Из прозорливца Валаам превратился в пророка и сказал: «Говорит Валаам, сын Пиоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, и Яков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Для Валака это было слишком много. И мы читаем в Библии: «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже 3-й раз? Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Валаам ответил, что он предупреждал валаковых послов, уверяя их: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-то доброе или худое по своему призволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Давший такое объяснение своим действиям, Валаам призвал Валака выслушать еще раз пророчеств, из которых наиболее важным является следующее: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Произнес еще раз пророчеств относительно окрестных народов, встал Валаам и пошел обратно в свое место. Как долго он шел и как далеко зашел, не знаем. Известно лишь, что домой Валаам не вернулся. В следующей главе книги Числа 25 говорится, что жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. И воспламенился гнев Господен на Израиля. Ваал-Фигор по-еврейски Баал-Пеор. В старой еврейской энциклопедии, издание Пругауза и Ефрона в статье «Баал Пиор» имеется такая заметка. Значение слова «пиор» неясно. По мнению древних еврейских ученых, а также Иеронима и Оригена, оно означает «обнажать», «раскрывать» и тесно связано с характером культа, выражавшегося в открытом разврате. Гнев Божий на израильтян, увлекшихся этим культом, проявился в том, что в народе возникла повальная болезнь, от которой умерло 24 тысячи человек. А остановилась болезнь в тот момент, когда Финиес, сын Елеазара, взявший копье, вошел в палатку Зимри, начальника поколения Симеонова, который привел к себе Хазву, дочь мадиамского князя Цура, и обоих пронзил копьем. Псалом 105, 28, 31. Позже выяснилось, что Валаам, не могший проклясть Израиля, а думавший о серебре и золоте, вероятно, задержался у мадиамских князей и через них дал совет Валаку, что Израиль лишится Божьего благословения и даже погибнет, если моавитские и мадиамские женщины и девушки начнут соблазнять израильтян и призывать их на свои идолослужения, включавшие пьянство и распутство. Так бы оно и было, если бы Моисей и Финиес не остановили нечестие. Против мадианитян была послана карательная экспедиция, и в числе убитых мадиамских князей оказался и Валаам, сын Виоров, который желал себе смерти праведника, но обольщенным блеском серебра и золота погиб вместе с нечестивыми.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Ларин. «Стать на тебя похожим». Жизнь пронзенным рукам доверю, Искупитель мой, Сыне Божий. Дай мне стать на тебя похожим и любую снести потерю. Парадокс, что ты нежно любишь, парадокс, что не злишься вовсе, не оставишь и не забудешь, и всегда говоришь: «Не бойся». Я бы тем же хотел ответить, жизнь пронзенным рукам доверить. Что в небе сочтено, земле не разлучить, не разорвать связующую нить, и станут две струи из глиняных сосудов одним вином на свадебном столе. Что небом сведено не разделить земле, искусством лжи, упрямством пересудов. Как часто грусть в бесхитростную грудь войдет мою и задирает шторы, и я по дням себя не узнаю, конечно, если помню день, который в любовных муках провожу. Но вздор, известный ежу, больная страсть, кокетливые взоры, лишь первоклассные актеры. Любовь, что истинно, в промышленных печах пройдет любую переплавку. Земле никак не выиграть ту схватку. Любовь сильна не только в небесах. Она вошла с кувшином мира, и было стыдно, и тряслась, и, взявшись лить, роняла мимо. Соленым градом пот и грязь, смывая с ног Эммануила, касалась, не щадя волос, а накануне не спалось, она ходила, все ходила. Глаза, припоминался блуд, поднять боялась, но не плакать, ведь знала, в прошлом это плата, что с отвращением дают. «Не бойся, девушка, привстань!» Она была одета броско. Грехи прощаются. И просто худую он ей подал длань. И та, подняв свою посуду, пошла, цепляясь за столы, и стали помыслы светлы. И в сердце мир, и мир повсюду. Бессилие. В немощи моей будь со мной, в силе моей не оставь меня. И тропою иду я путанной, и душа тяжелее камня. Осторожностью шея сдавлена, маловерием руки скованы, сердце дом за глухими ставнями, в небе черные вьются вороны. Дай мне пить из ладоней твоих, дай мне сесть у твоих ног. Содрогаюсь от слов простых, упование мое — ты, Бог.
1: Точка зрения. Александр Тарасенко. «Божья любовь и предопределение». Тема Божьей любви выходит на первый план именно в Новом Завете.
3: Вероятно, по этой причине во время богослужений в евангельских церквах, в которых большой акцент ставится на учение Нового Завета, многие проповеди посвящены любви. Много ли в Ветхом Завете говорится о любви Бога к человечеству в целом и к евреям в частности? Здесь можно вспомнить, например, следующие тексты. Второзаконие 4.37, Псалмы 46.5, Иеремии 31.3, Малахия 1.2. Однако, на мой взгляд, такие откровения носят достаточно случайный характер. И даже когда в притчах говорится, что любовь покрывает все грехи, 10.12, это прекрасное поучение не помещено в более широкий и развернутый контекст, как, например, у апостола Павла в его прекрасном гимне любви, 1 Коринфянам 13. Лишь в Новом Завете Божья любовь ко всем людям, не только к евреям, становится краеугольным камнем библейской истины. Так, например, говорится, что Бог возлюбил весь мир, а не только Израиль, поэтому всякий верующий в посланного им Мессию, а не только потомок Авраама, скрупулезно исполняющий заповеди Торы, вместо гибели получает жизнь вечную. Иоанна 3.16. Христос трижды спрашивал апостола Петра о его любви к своему учителю и трижды говорил ему «Паси овец моих». Иоанна 21.15-17. Трудно представить подобное испытание в Ветхом Завете, например, Моисея перед назначением его на служение, задачей которого было вывести из Египта сыновей Израилевых. Исход 3. Даже в семейной жизни, согласно Новому Завету, любовь мужа к своей жене должна быть подобной любви Христа к церкви. Ефесянам 5.25. Любовь иудея к своим женам, как подражание любви Господа к Израилю, была бы странной в Ветхом Завете. О превосходстве новозаветного учения о любви мне однажды сказал старый скрипач-эмигрант, в то время первая скрипка симфонического оркестра в Карловых Варах. Мы с ним разговорились в городском автобусе, и я пригласил его в церковь. На мое замечание о том, что древние философы немало писали о любви, он неожиданно ответил: «Лучше всех о любви написал апостол Павел». Мы рассмотрим лишь один, но весьма важный текст, кратко раскрывающий происхождение церкви как замысла Божьего. Это два стиха из послания к Ефесянам. Это послание считается основным для специалистов по экклезиологии, так как в нем автор не отвлекается на анализ проблем общины, как в первом послании к Коринфянам, или личную апологию, как во втором послании к Коринфянам, то основное его содержание посвящено важным постулатам о церкви и людях, в нее входящих. Предполагаю даже, что отсутствие в некоторых манускриптах слова «эфес» свидетельствует о циркулярном характере этого послания. Посмотрим внимательно на стихи 4 и 5 из первой главы. Прежде всего, представим данный отрывок в первоначальном виде, то есть так, как его видели первые христиане. Напомню, что в то время письма писались заглавными буквами, без пробелов и значков препинания, поэтому текст выглядел примерно так. «Так как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Кроме того, древние тексты не были разбиты на главы и стихи, это сделали ученые-монахи уже в Средневековье, поэтому читатель сам должен был определить место для смысловых пауз, которыми он при чтении вслух обозначал окончание одной мысли и начало следующей. Задачей грамотного человека, служившего чтецом, было прежде всего разобраться в том, что у современных филологов называется «актуальное членение предложения», или мысленно отделить одно слово от другого и определить их взаимосвязь, ну и, конечно же, обозначить границы стихов. Сейчас мы пройдем тем же путем. Расставить в предложении пробелы между словами занятие простое, хотя в древности и оно порой вызывало затруднения. В нашем случае с этим не возникает сложностей, любой читатель сделает подобную разбивку. Но вот далее встает вопрос о разделении отрывка на стихи. Где провести границу, отделив одну мысль от другой? Читатели, имеющие доступ к переводам на различные европейские языки, видят два варианта решения этой проблемы. Первый и наиболее распространенный – это тот перевод, который нам хорошо знаком. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, стих 4, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, стих 5. При данном разделении текста возникает вопрос о сфере применения нашей святости и непорочности. Здесь говорится, что мы должны быть таковыми именно в любви. Вероятно, подразумевается любовь одновременно к христианам и к Богу, как это видим, например, в 1 Иоанна 4:20-21. Кроме того, в семейной любви, Ефесянам 5:22-33. Однако как быть в других жизненных ситуациях, например, при уплате налогов или на работе среди людей, отвергающих Бога и насмехающихся над верующими в Него? Здесь эта логика явно не срабатывает, поэтому давайте обратимся ко второму варианту решения проблемы. В некоторых современных переводах данный текст разделен иначе, и словосочетание «в любви» переходит в следующий смысловой отрывок. Например, такого толкования придерживается епископ Кассиан Безобразов, хотя и он, не нарушая общепринятых границ стихов, все же оставляет «в любви» в 4 стихе. «Как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам пред Ним святыми и непорочными в любви», стих 4, «предопределив нас к усыновлению Ему через Иисуса Христа по благоволению воли Своей», стих 5. Подобное разделение отрывка, при котором «в любви» начинает новую мысль, на мой взгляд, выглядит более логичным и расставляет акценты в согласии с имеющейся у нас суммой знаний о Боге и человеке. То есть мы должны всегда и во всем быть святыми и непорочными, ибо прежде создания мира Бог, движимый чувством любви, избрал тех, кого Он называет наследниками, стих 11. Для читателей послания к Ефесянам из еврейской среды такое понимание происхождения церкви, возможно, прозвучало эхом известного учения о том, что прежде создания мира предшествовали Тора, Эдемский сад, Гиена, покаяние, трон славы, храм и имя Мессии. Эти идеи встречаются в раввинистической литературе не раз, что свидетельствует об их важности для иудеев. Таким образом, в начале послания к Ефесянам апостол Павел утверждает: «Прежде создания мира была избрана Церковь, и произошло это по причине Божьей любви».
4: Малая кафедра. Виктор Танцюра. «Умыть ноги». Во время палаточных евангелизаций в миссионерских поездках у нас была одна регулярно повторявшаяся небольшая проблема. Не все братья и сестры мыли за собой чашки и ставили их на место. Поэтому утром, чтобы выпить чаю или кофе, приходилось сначала отыскать чашку, оставленную накануне кем-нибудь на столе или на скамейке, помыть ее, оттирая следы от предыдущих чаепитий, и потом уже с подпорченным с утра настроением приступать к завтраку. Каждую неделю миссионерская команда частично обновлялась, но проблема оставалась, несмотря на все просьбы и увещевания. Иногда это даже приводило к мелким конфликтам и огорчениям. Но вот однажды к нам приехала сестра, которая, узнав об этой проблеме, просто сказала, что она будет мыть все чашки. И каждый вечер, когда после насыщенного служениями дня миссионеры расходились спать, эта сестра собирала и мыла всю посуду. Утром чистые чашки стояли на положенном месте и радовали глаз. Сестра проявила настоящую любовь и смирение, поступив как слуга. В Евангелии от Иоанна написано, что Иисус, возлюбив своих, до конца возлюбил их. В чем же практически проявилась эта любовь? Иисус омыл ноги своим ученикам. Он смирился, унизился, послужил, хотя был выше апостолов, был их учителем и Господом. Любовь не превозносится, не гордится. Иисус дал пример ученикам, сказав: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Блаженна эта сестра, поступившая по примеру Иисуса. А некоторые наши миссионеры, хотя и знали слова Иисуса, поступали по плоти, по примеру этого мира. Не так легко следовать примеру Иисуса, не так легко смиряться. Но Бог смиренным дает благодать. Только под действием Божьей благодати христианин может поступать не так, как обычный неверующий человек. Для Бога очень важны наши смиренные сердца, поэтому Он нередко смиряет своих детей, чтобы еще больше дать им благодати, чтобы еще больше их использовать, дабы они могли являть настоящую Божью любовь, которая не превозносится, не гордится. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Сначала Павел просил Бога об избавлении от своего недуга, но потом, осознав, что это Божий план, чтобы еще больше использовать его, Павел пишет: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Настоящая любовь смиренно служит, и Бог нам дает для этого и силу, и все необходимое. Ревнуем ли мы, молимся ли о смирении своего сердца? Ведь Библия призывает: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Давайте вспомним, когда мы в последний раз добровольно себя уничижали, смиряли, чтобы проявить настоящую любовь. Ведь мы, следуя за Христом, радуем Бога, прославляем Его. В этом и есть смысл нашей жизни. В этом и есть высшая степень счастья – блаженство.
5: Эссе Надежда Орлова «Догнать и перегнать». Эпиграф. «Нет ничего нового под солнцем». Экклезиаст 1.9. В известном романе писателей одесситов о похождениях авантюриста Остапа Бендера есть персонаж, который ведет отчаянную войну с заокеанским противником. Все активы семьи, как материальные, так и интеллектуальные, брошены в горнило, в котором куется победа над врагом. Простая советская домохозяйка пытается в неравной схватке победить американскую светскую львицу. Миллиардное состояние последней противостоит 200 рублям зарплата мужа, 30 рублям из кассы взаимопомощи и рабкредиту рассрочка платежа для рабочих и служащих. Но советская дама не сдается. В ход идут собачья шкура, изображавшая выхухоль, шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, голубиная шляпа из аргентинского фетра и новый пиджак мужа, перешитый в модный дамский жилет. Описано все ярко, броско, метко и, как полагается, классике на века. А сама легкомысленная девица, карикатурный образ, носит зловещее имя людоедка Эллочка. Минуло почти 100 лет, как была поведана миру эта история, а битва продолжается и сегодня. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все. Ильф и Петров, 12 стульев. Курсы дизайнеров начинались в конце октября. Самое время. Лето закончилось, зима с ее яркими праздниками и многочисленными хлопотами была еще далеко. Скучное серое межсезонье с противными затяжными дождями, свинцовым небом и порывистыми ветрами можно было пережить вот с чем-то таким. Стоили они, конечно, недешево, 70 тысяч за 5 месяцев, но собирался на них, как правило, высший свет. Скучающие домохозяйки, жены, дочери, любовницы, чиновников и бизнесменов в законе, уставшие от посещения салонов красоты и модных бутиков, и жаждущие интеллектуального развития. К первому занятию Александра подготовилась основательно. Шикарная блузка со стразами под Сваровски, кожаная черная юбка чуть выше колен, сапоги на умопомрачительной шпильке и новенькая сумочка почти от Дольче & Габбана. Последний штрих к боевому комплекту – визит в парикмахерскую и маникюрный салон. Она знала, что студентки соберутся не из простых. В понедельник утром, зайдя в небольшую уютную аудиторию на 3-м этаже одного из офисных центров и удобно устроившись у окна, Александра стала внимательно наблюдать за всеми входившими в дверь. Вот возникла в проеме платиновая блондинка в небрежно накинутом меховом жакете с элегантной сумочкой. Норка 1500 не меньше. И сумочка настолько же, тут же подсчитала Александра. Следом вплыла, покачивая крупными бриллиантовыми серьгами и постукивая по полу замшевыми туфельками, плюс 3 градуса за окном, крупная дама. 1300 в ушах, а на ногах за 200. Минуты через 2 в коридоре раздались веселые голоса, и беспрерывно щебеча в аудиторию вбежали 2 юные девушки. Рваные в лохмотье джинсы, обнаженные по моде щиколотки, кислотного цвета кроссовки. 1150 штаны, обувь приблизительно столько же. Постепенно аудитория заполнялась слушательницами. Ни одного мужчины на курсах не оказалось. Стоимость одежды и аксессуаров колебалась в вышеназванных пределах. Но одна курсистка заявилась в шикарной шубе, не рановато ли, перекрыв предел в 1 миллион по совокупности. Александра сидела вся в красных пятнах и пыталась сделать вид, что усердно готовится к лекции. Перекладывала с места на место тетрадь, в 5-й раз проверяла, пишет ли ручка, что-то лихорадочно искала в сумочке. Давно стало ясно, что ее сваровская блузка за 5000, шпильки за 7 и почти дольче-габбановская сумка за 10 – это даже не грустно, это смешно и нелепо. У преподавательского стола уже стояла радужно улыбающаяся лекторша, вся в мелких завитушках и золотых часиках 1040. Даже у нее часы стоят больше, чем весь мой наряд. С детской обидой думала Александра, а ведь эти-то на нее как на прислугу смотрят. Яркий маникюр, который еще вчера радовал глаз шиком и блеском, теперь казался не в тон. Прическа потеряла объем и выглядела не так красиво, как утром перед зеркалом. Учиться дизайнерскому искусству расхотелось. Дверь вновь приоткрылась, и на пороге появилась еще одна слушательница. Большие очки, растрепанные волосы неопределенного цвета, запыхавшаяся. На общественном транспорте, что ли, приехала? 3-5-5 быстро складывала в уме Александра. «Ха, так я, оказывается, не на последнем месте». Дышать стало чуть легче, и небо за окном посветлело. «Жду вас в следующий четверг», — радостно прощалась кудрявая лекторша. «Не забудьте про домашнее задание. Миланские дома моды». Александра первая выскользнула из аудитории, спустилась по лестнице на 1-й этаж и вышла на парковку. Муж курил, стоя возле машины. «Ну как, студентка, первый день? Понравилось?» — улыбнулся он, открывая дверцу. «Поехали?» «Подожди», — сказала Александра, устраиваясь на сиденье. Группами по 2-3 выходили ее однокурсницы и расходились к автомобилям. Мерседесы, Порше, Митсубиси разных цветов тихо заворчали, готовясь к рывку. «Все сами за рулем. Одна я, пассажирка». Опять стало обидно. Постепенно все разъехались. На стоянке почти не осталось машин.
6: Вновь открылась раздвижная дверь, появилась та странная девушка в очках, рассеянно огляделась по сторонам, наверное, решала, на какую остановку ближе идти. Сделав несколько шагов, остановилась и принялась копаться в сумочке. Наконец нашла нужный предмет. Это оказался небольшой брелок, который щелкнул у нее в руках, и ему радостно отозвался мелодичным звоном открываемой дверцы «Одинокий Ламборджини». Александра не могла говорить. Слезы душили ее.

берущий свое начало от жертвенников Каина и Авеля, или от древа познания добра и зла, или от восстания сына Зари. Можно смеяться над глупыми дамочками, меряющимися весом бриллиантов, ценниками на платьях и высотой каблуков, но это лишь пародийный отблеск настоящих войн. Известен лозунг «Догнать и перегнать Америку». Его приписывают Никите Хрущеву, советскому лидеру 1950-х годов. Однако этот лозунг уходит корнями в более далекое прошлое. Михаил Тухачевский, маршал Советского Союза, расстрелянный товарищами по партии в 1937 году, провозглашал: «Мы имеем в армии базу, на которой можно догнать и перегнать наиболее технически сильные и угрожающие нам капиталистические армии». Изгнанный и впоследствии также убитый сотоварищами опальный большевик Лев Троцкий в 1935 году писал: «Реальная программа ближайших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Европу и Америку». В 1928 году на каком-то очередном пленуме Сталин говорил: «Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». И вот, наконец, первый источник: «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать Ленин». Значит, лозунг был известен людоедке Эллочке, автором романа. И уж не иллюстрацией ли к этому большевистскому призыву является ее беспрецедентная борьба с заокеанской Вандербильдихой? Можно долго путешествовать во времени и пространстве, встречая правителей, военачальников, армии, народы, города, семейные кланы, мафиозные структуры, трансмировые корпорации, которые догоняют и перегоняют соперников. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19:8. Вот так кони сменялись пароходами и паровозами, затем появились автомобили и самолеты, теперь ракеты. А мы все догоняем и перегоняем, и нет той гонки конца, как на ярмарочной карусели. Мчат по кругу самолет, зебра, пони, бегемот, кенгуру, машина, шмель. Что же это? Карусель. Ольга Димакова. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» есть глава «Ярмарка суеты». Что может быть веселее и страшнее ярмарки? Как я уже сказал, путь в небесный град проходит через город, где шумит и пляшет веселая ярмарка. Всякий, кто идет к горе Сион, не может миновать ее. Сам царь царей, когда жил на нашей земле, возвращался в свое царство через этот город и через эту ярмарку. Князь Вельзевул, хозяин этой ярмарки, лично уговаривал его купить что-нибудь. Он даже обещал сделать его обладателем всего видимого, ежели он согласится бить ему челом. Однако товары этой ярмарки суеты оставили Господа совершенно равнодушным, и он покинул город, не истратив ни одного гроша. Хозяином веселой ярмарки является князь Вельзевул. А какие жители населяют этот город? Зависть, суеверие, угодничество. Суд и правду вершат господа присяжные заседатели. Слепой, нестоящий, злобный, интриган, беспринципный, опрометчивый, враждебный, надменный, лгун, беспощадный, светоненавистник и неумолимый. В этом веселом городе спутник христианина, верный, был убит. Тело несчастного порубили мечами и сожгли на костре. Людоеды и людоедки толпятся в праздничных нарядах, высматривая, у кого пестрее и богаче одежда, дороже и шикарнее автомобиль, массивнее цепочки, часы, серьги, кольца. Отплясывают на подмостках шуты, зазывало навязчиво приглашают в свои

балаганы. Толпа с криками то ли восторга, то ли ненависти мчит на карусели, стараясь ухватить рукой сидящего впереди. Или догнать его, или перегнать. Однако пилигримы, следующие по стопам своего Господа, не должны тратить ни единого гроша на ярмарке тщеславия, поскольку, перефразируя упоминаемого уже Остапа Ибрагимовича, мы чужие на этом празднике, которым командует князь мира сего. А золото, сапфиры, алмазы, рубины, топазы и прочие жемчуга уже ждут нас в Новом Иерусалиме. Правда? Иоанн Богослов сам видел. Вот.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. И Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

Евангелие от Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Евангелие от Иоанна, глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не Я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро.
И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?“ Петр говорит Ему: „Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя“. Иисус говорит Ему: „Паси агнцев Моих“. Еще говорит Ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты Меня?“ Петр говорит Ему: „Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя“. Иисус говорит Ему: „Паси овец Моих“. Говорит Ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты Меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил Его: „Любишь ли Меня?“ И сказал Ему: „Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что Я люблю Тебя“. Иисус говорит Ему: „Паси овец Моих“. Господь испокон веков пользовался именно этим методом – задавать вопросы. Помните, Адам, где ты? Каин, он задает вопрос: „Где брат твой?“ Илия, когда пришел на гору Хорив, Господь спрашивает: „Илия, что ты здесь?“ Неужели Бог не знал ответ на свой вопрос? Бог всезнающий, Он все знает. Для чего Он задает вопросы? Для того, чтобы человек задумался, для того, чтобы человек подумал о своем положении, о своем отношении к Господу. И вот здесь мы видим, Господь задает три раза вопрос будущему апостолу Петру: „Любишь ли ты Меня?“ Для чего? Я думаю, первый раз Петр... Может быть, ему не так сложно было ответить на этот вопрос. Но представьте, протрудились всю ночь, работали, и вот конечный результат прекрасный. Господь благословил, они поймали 150 рыб, причем больших рыб, на всех хватит. Мало того, Господь накормил их, Он приготовил им рыбу, хлеб. Петру особенно было хорошо, огонь горел, он был мокрый. Он прыгнул в море, чтобы приплыть к Господу. Ну, как не любить такого Господа? Да, Господи, Я люблю Тебя. Господь хочет, чтобы Петр еще подумал. И задает ему вопрос: „Симон Ионин, любишь ли ты Меня?“ Я так вот пытаюсь представить, братья и сестры, что испытывал апостол Петр. Что хотел видеть в нем Иисус Христос? О чем он думал? Господь хотел, чтобы Петр рассуждал, чтобы он мыслил, чтобы он думал. Что мог думать Петр? Может быть, он вспомнил все три года знакомства с Господом. С того времени, как Петр привел его к Иисусу. Вспоминал, рассуждал, думал о себе, думал о Иисусе, что Он для него значит. И он, наверное, уже глубже подумал, больше подумал. Может быть, подумал, почему Иисус спрашивает, или Он не верит Мне. Во всяком случае, второй раз задает Господь этот вопрос. Петр должен был подумать, а почему Господь меня второй раз спрашивает? И он отвечает: „Ты знаешь, Господи, что Я люблю Тебя“. Господь третий раз спрашивает: „Симон Ионин, любишь ли ты Меня?“ И здесь написано, Петр опечалился. Нам не написано, почему Петр опечалился. Но, наверное, в ответе Петра есть ответ на этот вопрос. Он отвечает так: „Ты все знаешь. Ты знаешь, что Я люблю Тебя“. Ведь и Петр уже не первый раз признавался в любви Господу. Мы знаем, что перед страданиями Иисуса Христа Петр говорил: „Я и в темницу, и на смерть готов пойти ради Тебя“. Но Господь знал больше, чем знает Петр. Он знал, что Петр действительно любит Господа, но он предаст его. И Господь ему об этом сказал. Он говорил, что ты отречешься от меня. Так оно и получилось. И здесь Петр, возможно, думает, да, я люблю Господа, но он знает, что произойдет после. Может, опять я что-то натворю, опять я что-то сделаю подобное, отрекусь. Он говорит, ты все знаешь. Здесь уже больше не я, братья и сестры, а ты знаешь. Действительно, что Петр мог представить Господу в доказательство, что он любит его? Какие-то подвиги, какие-то дела он сделал для того, чтобы доказать любовь Божию. Напротив, я думаю, это просто не ускользнуло из памяти Петра, что произошло, когда Христа взяли, что он отрекся от него. У Петра в наличии было одно. У него не было дел, не было каких-то доказательств особенных. Когда он думал, когда он вникал в себе, он видел одно – что у него есть чувство огромной привязанности к Господу, любви к Господу. Иначе как можно объяснить его поступок, когда он сиганул с лодки в воду? Мог бы, как и другие ученики, приплыть спокойно. Здесь даже какое-то мальчишество, да? Он не мог ждать. Он не мог ждать, пока лодка с рыбой с этой подойдет к берегу. Он хотел быть рядом с Иисусом. Он хотел быть с Ним. Этим только можно объяснить его поступок, что он любил Господа. Братья и сестры, можем мы представить себе такое, что Бог нас любит, но абсолютно равнодушен к нам? У Него никаких чувств к нам нет. Он делает нам добро, но у Него ничего в сердце к нам нет. Невозможно, наверное, такое представить. В книге Судей, 10 глава, 16 стих, есть интересное место. «Израильский народ грешил, и Господь им говорит через пророков, больше я не буду спасать вас». Но народ обратился к Богу. Он сознает свои грехи, просит, умоляет Бога, чтобы он помог. И там написаны такие слова: «Не потерпело сердце Божие, не потерпело сердце его страдания народа своего». Господь ни в коем случае не равнодушен к нам. У Него есть чувство любви к нам. Иисус Христос, иллюстрируя любовь Божью, приводит нам очень известные притчи. Притча о блудном сыне. И вот там написано, когда отец увидал сына своего, который возвращался от свиней, к отцу шел. И что там написано? Что первое произошло? Братья и сестры, не помните? Написано, жалился. Он жалился, прежде чем он побежал ему навстречу, прежде чем он упал ему на шею, целовал его, прежде чем он приказал принести одежду и обувь и перстень, он жалился. Внутри что-то произошло. Другая притча, притча о добром самарянине. Священник прошел первый, потом прошел левит, и вот идет самарянин. И вот он подошел к этому пострадавшему, посмотрел на него, и что произошло первое? Жалился над ним. Сначала жалился, а потом полил вином, потом помазал елеем. Братья и сестры, любовь бессердечного участия, она не бывает. Не бывает этой любви. Если бы задать такой вопрос, может ли любовь быть без дел? Я, наверное, уверен, что все ответят, нет, такого не бывает. Любовь без дел не бывает. И мы читаем в послании к Коринфянам, там написано, любовь долготерпит, милосердствует, любовь все покрывает. Любовь, она действует. Но другой вопрос. А может быть, есть дела, а любви нет? А чувств нет? Может быть такое? Может быть такое? Сам апостол Павел в этой же главе, 13 глава, 1 послание Коринфянам, говорит, я могу и горы переставлять, могу все пожертвовать, могу и тело свое отдать на сожжение, а любви не имею». Еще одно место Священного Писания, которое говорит об этом состоянии, Откровение, 2 глава, 2 стих. Это Ефесской церкви Господь обращается. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называются апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы здесь видим, что Ефесская церковь имела дела, имела хорошие качества, но Господь не удовлетворен. Он говорит: «Ты оставил первую любовь твою, и это ненормально». Он говорит: «Если не покаешься, я буду вмешиваться в эту ситуацию. Если не покаешься». Мы, наверное, все, нам всем известно явление такое, ветер, да, ветер дует, деревья шатаются. Но если задать вопрос, что такое ветер? Может быть, ребенок может ответить, что это когда деревья шатаются, да. Но мы понимаем, взрослые, что ветер, он невидим, это движение воздуха. Но проявления ветра, они видимы. И очень важно, чтобы нам не спутать одно с другим. Можно подойти к березе и начать ее шатать, да, и сказать, что это ветер. Ветра не будет. Так же и в нашей жизни может быть. Дела есть, а то, что Господу надо, нету. Помните такой пример? Иисус Христос привел притчу о неправедном судье. Неправедный судья долго медлил, но потом защитил вдову. И там в контраст приводится другой персонаж. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Смотрите, и судья защищает, и Бог защищает. И тот, и другой делает как бы одно дело. Но мотивы, сердце у того и у другого одинаковое, абсолютно разное. У судьи он делает это доброе дело, так сказать, потому что его вынудили, потому что он уже не может терпеть. Она докучает мне: «Господь же защищает избранных». Почему? Это избранные его, это дети его, он любит их. Поэтому очень важно, братья и сестры, проверять наше сердце, какие мотивы, почему мы делаем то или другое. О чем вообще идет речь? Вспомним наше покаяние, братья и сестры. Когда мы покаялись, когда Господь простил нам наши грехи, какое чувство мы испытывали в нашем сердце? Как мы любили Бога? Как мы любили людей? Мы готовы были обнять весь мир. Это было настоящее чувство. Действительно была любовь, подаренная от Господа. Господь это хотел видеть в Петре. Господь нас крепко любит. Он хочет, чтобы мы Его любили, и чтобы любили братьев, сестер, любили людей. Конечно, хотелось бы продолжить эту тему и вспомнить это место, где апостол Павел говорит, что любовь, она от чистого сердца, доброй совести – и нелицемерной веры. Но если Бог позволит, мы продолжим эту тему потом. Одно, братья и сестры, хотелось напомнить, что Бог не только хочет, чтобы мы испытывали это чувство, не только радовались, когда это чувство приходит. Апостол Павел говорит: достигайте любви, настоящей любви, любви, которая исходит отсюда. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Аминь.
1: Вы слушали проповедь Александра Гончаренко. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Ночь была холодная, небо сияло звездами. Бедная женщина плотно завернула в большой платок своего сына. Онемевший от страха ребенок крепко обнял ее шею. Старый Бруно, большая ньюфаундлендская собака, спавшая на крыльце, поднялась при их приближении и глухо зарычала. Элиза тихонько окликнула его, и верный пес, старый товарищ ее игр, побежал за нею, махая хвостом. Казалось, чутьем умной собаки он хорошо понимал, что могла означать эта ночная прогулка, в которой он заметил нечто необычное. В то время, когда Элиза осторожно прокрадывалась, он иногда останавливался, вопросительно глядя то на нее, то на дом. И потом, вероятно, успокоенный своими соображениями, снова бежал по ее следам. Через несколько минут они дошли до хижины дяди Тома. Элиза тихонько постучала в окно. Молитвенное собрание и пение псалмов продолжалось долго, но и после того, как все разошлись, дядя Том пел один до позднего часа. Таким образом, в эту минуту, хотя было уже за полночь, ни он, ни его достойная половина еще не спали.
3: «Господи, что случилось?»
2: — воскликнула тетушка Хлоя, быстро вскочив и одергивая занавеску.
3: «Боже мой! Да кажется, это Лиззи! Оденься скорее, старик! Вон и старый Бруно путается тут же! Господи, помилуй! Что там такое? Я сейчас отопру дверь!»
2: Когда Элиза вошла, свет от свечки, которую зажег Том, упал на взволнованное лицо и мрачные, испуганные глаза беглянки.
3: «О, Господи, ты пугаешь меня, Лиззи! Не больна ли ты? Что такое случилось?» «Я бегу. Дядя Том, тетушка Хлоя, я уношу моего ребенка. Хозяин продал его».
4: «Продал?»
2: — воскликнули они в ужасе, подняв руки к небу.
3: «Да, продал»,
2: — повторила Элиза твердым голосом.
3: «Сегодня вечером, спрятавшись в комнату рядом со спальней госпожи, я слышала, как господин говорил ей, что продал моего Гарри и вас, дядя Том, негроторговцу. Господин хочет уехать утром в то время, когда купец явится за вами».
2: Пока она говорила, дядя Том стоял с поднятыми руками и широко раскрытыми глазами. В первую минуту ему казалось, что все это он видит во сне. Но когда ум его уловил смысл слов Элизы, он почти упал на стул и уронил голову на колени.
3: «Создатель, сжалься над нами!»
2: — запричитала Хлоя.
3: «Да нет, этого быть не может! Что же он сделал, что хозяин хочет его продать?» «Он ничего не сделал, хозяин и не хотел бы этого, а госпожа, если бы вы слышали, как она просила и умоляла за вас! Но он ей ответил, что все это бесполезно, что он был в долгу у этого человека и что тот имел власть над ним. Если бы он с ним не расплатился, он должен был бы продать землю и людей и уехать отсюда. Я слышала, как он говорил, что у него не было выбора. Так этот человек теснил его. Господин говорил, что ему это очень грустно. Но госпожа, если она не истинная христианка и не ангел, то их никогда и не бывало. С моей стороны плохо покидать ее. Но что я могу сделать? Разве не сама она говорила, что душа дороже всего на свете? У этого ребенка есть душа, и если я позволю взять его у меня, кто знает, что с ним будет? Я не виновата. Но если даже и виновата, может быть, Бог простит меня. Иначе поступить я не могу». «Ну что ж, мой бедный старик», — сказала Хлоя, — Почему бы и тебе не бежать так же? Не ждать же тебе, чтобы тебя спустили вниз по реке туда, где морят работой негров и заставляют их умирать с голода. Лучше смерть, чем идти туда. Беги вместе с Лизи. Разве у тебя нет пропуска, чтобы идти, куда ты хочешь? Скорее же, я сейчас соберу твои вещи.
2: Том медленно поднял голову, грустно, но спокойно посмотрел вокруг себя и сказал:
5: «Нет, нет, я не пойду. Пусть Лиза уходит, она имеет на это право. Я не стану ее отговаривать. Ей нельзя здесь оставаться. Но ты слышала, что она сказала? Меня продают для того, чтобы не продавать всего остального и чтобы все не пропало. Тогда пусть меня продают. Я думаю, что могу вынести столько, сколько и другие», —
2: прибавил он, между тем, как глубокий вздох, похожий на рыдание, судорожно потряс его широкую могучую грудь.
5: «Хозяин всегда находил меня на своем месте. Я никогда не обманывал его доверие. Не обману и теперь. Не будем судить нашего хозяина, Хлоя. Он позаботится о тебе и о...»
2: Он повернулся к деревянной кроватке, где лежали маленькие курчавые головы, и сердце его не выдержало. Он откинулся на спинку стула и закрыл лицо своими широкими руками. Глубокие рыдания, глубокие и захватывающие, потрясали стул, и крупные слезы текли через пальцы на пол. Это были такие же слезы, какие вы проливали у гроба вашего первенца. Это были те же слезы, какими вы отвечали на крики вашего умирающего ребенка, потому что это был такой же человек, как и вы. «Вчера, — сказала Элиза, собираясь уходить, — я виделась с мужем, но еще не знала, что меня ожидает. Он доведен до крайности и хотел бежать. Постарайтесь увидеть его, расскажите ему о моем уходе, скажите, что я постараюсь добраться до Канады. А если мне не суждено больше его увидеть?» При этом она отвернулась и продолжала дрожащим голосом: «Скажите ему, чтобы он всегда поступал хорошо и стремился к тому, чтобы мы свиделись на небесах. Позовите Бруно, — сказала она, — и заприте его. Бедное животное, не надо, чтобы он ушел со мною». Они обменялись еще несколькими словами на прощание и со слезами благословили друг друга. Затем, прижав к себе своего удивленного и испуганного ребенка, Элиза поспешно вышла. После продолжительного и тревожного разговора вечером мистер и миссис Шелби проснулись позднее обычного.
3: «Что там делает Элиза?»
2: — сказала миссис Шелби, позвонив несколько раз без всякого результата. Ее муж оттачивал свою бритву, стоя перед зеркалом, и в эту минуту темнокожий мальчик вносил ему теплую воду.
3: «Энди, — сказала госпожа, — постучи к Элизе и скажи ей, что я звонила 3 раза. Бедное создание!»
2: — тихо прибавила она со вздохом. Энди скоро вернулся с глазами, вытаращенными от изумления.
6: «Господи, помилуй, сударыня! У Элизы ящики все открыты, а вещи разбросаны. Очень похоже, будто она сбежала».
2: Истина, как молния, одновременно прорезала мысль мистера Шелби и его жены.
3: «Она заподозрила что-нибудь и исчезла!»
2: — воскликнул Шелби.
7: «Слава Богу!» — сказала миссис Шелби. «Я надеюсь, что это так».
3: «Жена, ты говоришь, как безумная! Хорошо это было бы для меня. Гейли видел мое колебание продать этого ребенка и подумает, что я соучастник побега. Дело касается моей чести».
2: И мистер Шелби стремительно вышел из комнаты. В течение 1/4 часа происходила беготня. Слышались восклицания, хлопанье отворяемых и затворяемых дверей, и виднелись лица всех оттенков в различных местах. Единственный человек, имевший возможность бросить свет на эту тайну, тетушка Хлоя, не говорила ни слова. Облако грусти покрывало ее лицо, еще недавно такое веселое. Прилежно занятая приготовлением сухарей к завтраку, она казалась равнодушной к царившему вокруг нее волнению. Вскоре целая дюжина черных негритят повисла на перилах веранды, как стая зловещих воронов, причем каждый надеялся первым объявить негроторговцу о постигшей его неприятности.
6: «Он придет в ярость, бьюсь об заклад!» — говорил Энди.
3: «Как он начнет ругаться?»
2: — сказал черномазый Джейк.
3: «На это он мастер!»
2: — заметила Мэнди с курчавой головой.
3: «Я наслушалась его вчера за обедом. Я все слышала, потому что забралась в комнату, где у госпожи стоят бутыли, и не проронила ни одного слова».
2: И Мэнди, весь день размышлявшая над тем, что она слышала, не больше черной кошки, и забравшаяся между бутылями не для того, чтобы слушать, а чтобы спать там, теперь хвасталась с важным видом. Как только появился Гейли в высоких сапогах со шпорами, неприятное известие донеслось к нему со всех сторон. Маленькие проказники на веранде не обманулись в своих ожиданиях услышать его брань, так как он извергал ее с легкостью и энергией, приводившей их в восторг. Хорошо еще, что им удавалось увертываться от ударов его хлыста, то нагибаясь до земли, то бросаясь из стороны в сторону. Наконец они сорвались и разбежались по лужайке перед верандой, испуская единодушные крики. Там они возобновили выражение своей радости, сопровождая их кувырканьем и криками.
5: «Ну, попадитесь вы мне!» — бормотал Гейли сквозь зубы.
3: «А мы вам не попадемся!»
2: — сказал Энди, когда его уже нельзя было слышать, с торжествующим жестом и насмешливой гримасой за спиною злополучного торговца.
8: «Скажите, Шелби, что за скверную шутку вы со мной сыграли?»
2: — сказал Гейли, бесцеремонно входя в гостиную.
8: «По-видимому, эта женщина с ребенком сбежала!»
5: «Мистер Гейли, вы, кажется, не видите, что здесь моя жена?»
8: «Извините, сударыня»,
2: — сказал Гейли, слегка и довольно нелюбезно поклонившись.
8: «Тем не менее, это довольно странное известие. Правда ли это?»
5: «Сэр», — сказал Шелби, — «если вы желаете говорить со мной, вы должны себя держать, как принято между порядочными людьми. Энди, прими от мистера шляпу и хлыст». «Прошу вас сесть. Да, к сожалению, я должен сказать вам, что упомянутая молодая женщина, вероятно, взволнованная тем, что она узнала тайным образом, ушла сегодня ночью и унесла с собою своего ребенка».
8: «Признаюсь вам, я ожидал, что в этом деле вы будете действовать с вашей обычной честностью, мистер Шелби».
5: «Что это значит?»
2: — спросил Шелби, быстро обернувшись к нему.
5: — «Как должен я понять ваше замечание? У меня есть только один способ отвечать кому бы то ни было, кто затронет мою честь».
2: Негроторговец несколько притих и прибавил уже пониженным тоном, что сыграть с ним такую шутку было довольно жестоко.
5: — «Мистер Гейли,
2: — сказал Шелби, —
5: если бы вы не были лицом пострадавшим, я, конечно, не потерпел бы грубого и бесцеремонного тона, с каким вы сейчас вошли в мою гостиную. Вы должны помнить, я не позволю, чтобы на меня падали какие-либо нарекания, будто я способствовал такому обороту дела. Я считаю своим долгом всеми мерами помочь найти вам то, что вам принадлежит, и прошу вас располагать моими людьми и лошадьми».
2: Продолжал он, быстро переменив тон холодного достоинства на откровенный, привычный для него.
5: «Будет всего лучше перестать сердиться и позавтракать с нами, а затем мы увидим, что нужно для вас сделать».
2: Миссис Шелби встала, сказав, что некоторые дела мешают ей присутствовать за завтраком, и, приказав весьма почтенной мулатке занять ее место за столом, оставила комнату.
8: «А миссис совсем не жалует вашего покорного слугу?»
2: — заметил Гейли, делая неловкую попытку принять непринужденный вид.
5: «Я не люблю, чтобы о моей жене говорили таким тоном»,
2: — сухо возразил Шелби.
8: Прошу извинить, впрочем, вы понимаете, что это не более как шутка.
9: С натянутым смехом ответил Гейли.
8: Некоторые шутки бывают неуместны, прибавил Шелби. Он стал чересчур спокоен с тех пор, как я подписал эту бумагу. Да чего он важен сегодня?
9: Ворчал сквозь зубы Гейли. Падение первого министра не вызвало бы большего волнения, чем известие о судьбе Тома, внезапно распространившееся между его товарищами. В настоящую минуту это было единственным предметом всех разговоров. И в полях, и в доме только и обсуждались вероятные или неизбежные последствия этого. Бегство Элизы, дело неслыханное на этой плантации, также содействовало общему возбуждению. Черный Сэм, прозванный так, потому что он был втрое чернее любого уроженца Африки, обсуждая дело по отношению лично к себе, выказал глубину и проницательность, какие могли бы сделать честь любому белому патриоту в Вашингтоне.
8: «Тут что-то неладно. Это несомненно», —
9: многозначительно говорил Сэм, подтягивая свои шаровары и ловко прилаживая длинный гвоздь вместо недостававшей пуговицы, весьма довольный этим проявлением своей изобретательности.
8: «Да», — продолжал он, — «Тома больше нет, следовательно, место его свободно. Почему бы мне не занять его? Вот бы хорошо». Том ездил по стране, обутый в хорошие сапоги с пропуском в кармане. Вообще был немалой птицей, и хотел бы я знать, почему не быть тем же и Сэму?
9: Когда невольники ходили по городу после солнечного заката или посылались хозяевами куда-нибудь дальше, им давался писанный пропуск или паспорт. Без такого пропуска невольники подвергались тяжелому наказанию.
10: «Эй, Сэм, Сэм!»
9: — закричал Энди, прерывая эти рассуждения.
10: «Хозяин приказывает седлать Билла и Джерри!» «Что там еще такое, мальчуган?» «Да разве вы не знаете, что Лиззи рассердилась и удрала со своим мальчуганом?»
8: «За кого ты меня считаешь?»
9: — с презрительной важностью возразил Сэм.
8: «Вот еще выдумал учить старших!» «Да я знал это еще прежде тебя. Не впервой мне».
10: «Да ладно, как бы там ни было, хозяин велел приготовить Билла и Джерри, и мы должны ехать за Лиззи вместе с Гейли».
8: «Хорошо, вот случай», — сказал Сэм. «Теперь обращаются к Сэму. Значит, он будет старшим негром на плантации. Лиззи от меня не увернется». «Хозяин увидит, что мы тоже кое-что умеем делать».
10: «Ой, Сэм!»
9: — сказал Энди.
6: «Надо только думать надвое. Госпожа не желала бы, чтобы Лиззи поймали, поэтому береги свою голову».
8: «Вот как?»
9: — удивленно заметил Сэм.
8: «Откуда ты это знаешь?»
6: «Я это слышал своими ушами сегодня утром, когда приносил господину теплую воду для бритья». «Госпожа послала меня за Лиззи, чтобы она шла одевать ее. А когда я пришел сказать, что гнездо пусто, она встала и воскликнула: «И слава Богу!» «А хозяин мне показался точно сумасшедшим. Жена, ты не понимаешь, что говоришь!» — сказал он ей. «Но Бог поможет. Только я уж знаю точно. Всегда лучше держать сторону госпожи, поверьте мне!»
9: Во время этого рассказа черный Сэм почесывал свою курчавую голову. Хотя под его шапкой скрывался небольшой ум, тем не менее он в значительной степени обладал талантом, столь ценным среди политиков всех цветов и стран, а именно умением угадывать, с какой стороны хлеб намазан маслом. И он снова подтянул свои шаровары как неизбежное средство выйти из недоумения.
8: «Что и говорить, на этом свете нет ничего верного!»
9: Наконец сказал он, напирая на слове «этом», как будто он с уверенностью мог сравнить нашу планету с другими, и сознательно пришел к своему заключению.
8: «Между тем я готов заверить, что госпожа перевернет весь свет, чтобы отыскать Элизу!»
9: Прибавил он задумчиво.
10: «Конечно!»
7: — сказал Энди.
3: «Да разве черная твоя голова? Ты не видишь ясно, как божий день, что госпожа не хочет, чтобы Гейли достался ребенок Элизы?»
7: «Ай-яй-яй!» — сказал Сэм неподражаемым тоном, знакомым только тем, кто жил среди негров.
10: «Я мог бы еще кое-что сказать тебе, но советую идти скорее за лошадьми, потому что госпожа давно звала тебя, и так уж много времени прошло».
7: Сэм побежал тотчас же и через минуту торжественно вернулся галопом вместе с Биллом и Джерри. С ловкостью настоящего конюха он соскочил с лошади, не доехав до места. При его приближении лошадь Гейли, горячий жеребец, стала ржать, лягаться и рвать поводья.
10: «Ого!»
7: — сказал Сэм.
10: «Такой прыткий!»
7: И его черное лицо приняло лукавое выражение. На лужке росло тенистое буковое дерево, и его мелкие орехи треугольной формы еще лежали на земле. Сэм, взяв один из этих орехов, подошел к жеребцу, стал его гладить и ласкать, делая вид, что хочет его успокоить. Потом, как бы за тем, чтобы поправить седло, он очень ловко подсунул под него орех таким образом, что малейшая тяжесть должна была страшно раздражать нервное, чувствительное животное, не оставляя никакого следа на его теле.
10: «Вот теперь я его успокоил»,
7: — сказал он, смеясь с хитрым самодовольством. В эту минуту на балкон вышла миссис Шелби и сделала рукой знак Сэму подойти к ней. Сэм приблизился с такой решимостью быть любезным, как искатель свободного места в Сент-Джеймском дворце.
11: «Почему ты замешкался, Сэм? Я послала Энди сказать, чтобы ты поторопился».
10: «Господи, сударыня, лошадей сразу не поймаешь. Они паслись на лугу, а ведь Богу известно, что это не близко».
11: «Сколько раз надо повторять тебе, Сэм, чтобы ты не говорил на каждом слове «Господи, Богу известно!» Это очень плохо!»
10: «Да простит меня Бог, сударыня! Я забыл это, я никогда больше не буду так говорить!»
11: «Эх, Сэм, ты сейчас опять сказал то же самое!»
10: «Да неужели? Господи, помилуй! То есть я не хотел этого сказать!»
11: «Ну хорошо, остерегайся на будущее время!»
10: «Хорошо, сударыня, позвольте мне перевести дух. Я должен сейчас уехать. Я буду очень осторожен».
11: «Отлично. Ты поедешь с мистером Гейли, чтобы показывать дорогу и помогать ему в поисках. Хорошенько береги лошадей. Ты же знаешь, что Джерри хромала на прошлой неделе».
7: «Не загони ее». Последние слова миссис Шелби произнесла в полголоса, но с большим выражением.
10: «Сударыня, положитесь на вашего негра!»
7: — сказал Сэм, выразительно вращая глазами.
10: «Бог знает! Ай, я не хотел сказать!»
7: — воскликнул он, задерживая дыхание таким забавным жестом, что поневоле заставил рассмеяться свою хозяйку.
10: «Хорошо, сударыня, я поберегу лошадей. Вот что, Энди!»
7: — сказал Сэм, вернувшись к лошадям под буковое дерево.
10: «Я не удивлюсь, если лошадь этого господина сыграет с ним плохую шутку. Ты ведь знаешь, Энди, какие это животные!»
7: Продолжал он с внушительным видом, толкая его в бок.
10: «Ага!»
7: — сказал Энди, внезапно просияв.
10: «Да, это так, Энди. Госпожа не хочет, чтобы мы очень торопились. Я это сразу заметил. Надо на этот счет постараться. Лошадей можно оставить попастись и поиграть на лугу. И я бьюсь об заклад, что господин этот не скоро отправится в путь».
7: Энди рассмеялся.
10: «Понимаешь, Энди, если лошадь Гейли заортачится, когда он будет садиться на нее, мы тотчас выпустим наших лошадей, чтобы помочь ему. То-то мы ему поможем».
7: И Сэм, и Энди закинули головы и разразились веселым смехом, прищелкивая пальцами и притопывая ногами от необычайного удовольствия. В эту минуту Гейли появился на веранде. Несколько чашек превосходного кофе смягчили его. Он шел, улыбаясь и разговаривая в довольно хорошем расположении духа.
9: Энди и Сэм тотчас схватили колпаки, сплетенные из пальмовых листьев, которые они носили на голове вместо шляпы, и бросились к лошадям, чтобы помочь торговцу сесть в седло. Головной убор Сэма не был в полной исправности, и остроконечные листья торчали в разные стороны, поднимаясь кверху свободно и важно, как головное украшение какого-нибудь начальника островов Фиджи. Что же касается Энди, то он накинул свой колпак на голову с комическим видом, как будто говоря: «Пускай кто-нибудь усомнится, что у меня нет шляпы».
10: «Ну, ребята!» — крикнул Гейли. «Живо за дело! Мы не должны терять ни минуты!»
8: «Ни минуты, хозяин!» — сказал Сэм, подавая повод Гейли и поддерживая ему стремя, между тем, как Энди отвязывал других лошадей.
9: Гейли не успел коснуться седла, как внезапный скачок пугливого животного сбросил его далеко на мягкую, сухую траву. Сэм с пронзительными восклицаниями бросился за поводом, но на самом деле только хлестнул по глазам жеребца своими пальмовыми листьями, что весьма мало содействовало успокоению нервного раздражения последнего. Одним взмахом он опрокинул негра и, спуская презрительное ржание, бросился в сторону, на равнину. Билл и Джерри, которых Энди, верный своему обещанию, выпустил в подходящую минуту, последовали за ним, перепуганные криками, которые испускали оба негра под предлогом удержать лошадей. Произошел полнейший хаос и беспорядок. Энди и Сэм бегали и кричали. Собаки лаяли в разных местах. Майк, Мосс, Мэнди, Фенни и все негритята дома мужского и женского пола бросились вслед за ними, с воем хлопая в ладоши и с досадным старанием и неуместным усердием щелкая бичами. Резвая и горячая белая лошадь негроторговца, по-видимому, вошла во вкус этой сцены. Рассерженное животное находило злорадное удовольствие бежать легкой рысью по огромному лугу шириною с милю. Но как только к нему приближались, чтобы схватить его, оно делало быстрый скачок в сторону и исчезло.

0: Между тем, как жена его, сидя у окна, не могла сдержать смеха, отчасти угадывая причину всей этой сутолоки. Наконец, около полудня, появился торжествующий Сэм, верхом на Джерри, ведя в поводу лошадь Гейли. Животное обливалось потом, но огненные глаза его и расширенные ноздри ясно указывали, что непокорный дух ее еще не был укрощен.
1: «Поймана!» — торжественно воскликнул Сэм. «Поймана! Без меня она могла бы убиться! Это я ее поймал!»
2: «Ты!» — проворчал Гейли не особенно признательным тоном.
1: «Без тебя, пожалуй, ничего бы этого не было!»
3: «Благослови вас Бог!»
0: — воскликнул Сэм тоном оскорбленной невинности.
3: «Разве я мало бегал? Разве я не выбивался из сил, чтобы услужить вам? Посмотрите, пожалуйста, я обливаюсь потом!»
1: «Ладно, ладно, ты заставил меня потерять 3 часа своими проделками. Едем!» «Я прошу, чтобы впредь таких штук не было!»
3: «Хозяин!»
0: — воскликнул Сэм умоляющим тоном.
3: «Вы хотите нас уморить, и лошадей, и нас? Мы страшно голодны, а несчастные лошади все в мыле. Конечно, хозяин не думает ехать до обеда. Лошадь его необходимо вычистить. Взгляните, как она загрязнилась, а Джерри хромает. Госпожа не захочет отпустить нас. Да к тому же, хозяин, нечего опасаться, что Элиза уйдет от нас. Она всегда была плохой ходок. Поверьте мне!»
0: Миссис Шелби, слышавшая с большим удовольствием с террасы весь разговор, тотчас вышла навстречу говорившим, решив помочь делу. Она вежливо выразила Гейли свое участие по поводу происшедшей проволочки времени и настойчиво уговаривала его остаться обедать, уверяя, что сейчас подадут на стол. Немного подумав, Гейли согласился, хотя и без некоторой подозрительности. А Сэм, проводив его выразительным взглядом своих вытаращенных глаз, важно повел лошадей в конюшню.
3: «Что, видел ты, Энди, видел?»
0: — воскликнул Сэм, когда они очутились под навесом конюшни и привязали лошадей.
3: «Лучше любого митинга. Смотреть на него, как он подпрыгивал, махал руками и бронил нас. Вот бронился-то! Бронись, бронись, голубчик!» — думал я про себя. «Лови сам свою лошадь, коли можешь, а нет, так жди, пока я ее приведу. Господи, я как будто сейчас его вижу!»
0: И оба, прислонившись к стене конюшни, хохотали до слез.
3: «Надо было видеть его бешенство, когда я привел лошадей. Он, кажется, убил бы меня, если бы смел. А я притворился, как ни в чем не бывало. Это надо было видеть!»
2: «Я тебя видел. Ты известный плут, Сэм!»
3: «Это так только говорится»,
1: — сказал Сэм. «А видел ты, как смеялась из окна госпожа?»
2: «Да ведь я тоже бегал и ничего не заметил», — сказал Энди.
1: «Видишь, малый», — важно сказал Сэм, продолжая чистить лошадь Гейли. «Я выработал особую привычку наблюдения. Это очень важно, Энди, и я советую тебе поупражняться в этом, пока ты молод. Подержи мне вон эту заднюю ногу, видишь, Энди? Только наблюдательностью негры и отличаются друг от друга. Разве я не видел, с какой стороны дует ветер сегодня утром? Разве я не угадал, чего хочет госпожа? Хотя она мне ничего не говорила об этом. Вот что такое наблюдательность. Это как бы особенная способность. Она дана не каждому, нет. Но, развивая ее, можно пойти далеко».
3: «Ну да, Сэм, если бы я не пришел на помощь твоей наблюдательности сегодня утром, ты не знал бы, что надо делать», —
0: сказал Энди.
2: «Друг Энди, в тебе есть что-то, это правда. Я тебе высокого мнения и не стыжусь следовать твоим советам. Никого не надо презирать, Энди, потому что и самый ловкий найдет своего хозяина. Не сейчас, так после. Но пойдем-ка домой.
3: Я

0: Очень удивлюсь, если госпожа не угостит нас сегодня получше.
1: Нельзя представить себе создание больше удрученного и подавленного, чем Элиза, когда она удалялась от хижины дяди Тома. Мысль о страданиях и опасностях, угрожавших ее мужу, гибель которой подвергался ее ребенок, смешивались в ее душе с гнетущим и смутным чувством страха за будущее, которому она подвергалась, покидая единственный приют, который знала, и отказываясь от покровительства любимой и уважаемой госпожи. Она прощалась со всем знакомым, и места, где она выросла, деревья, под которыми играла, рощи, где в самые счастливые дни она провела столько вечеров, гуляя вместе со своим молодым мужем. Все, что она могла заметить в эту ясную и холодную звездную ночь, казалось, упрекало ее и удивлялось, как она могла уйти отсюда. Но сильнее всех других чувств говорила в ней материнская любовь, доходившая до безумия ввиду близости страшной опасности. Ребенок был уже достаточно велик, чтобы идти рядом с матерью, и при обыкновенных обстоятельствах она бы вела его за руку. Но теперь одна мысль выпустить его из своих рук заставляла ее содрогаться, и она продолжала быстро идти, судорожно прижимая его к своей груди. Мерзлая земля хрустела под ногами, и звук этот заставлял ее вздрагивать. Трепещущий от ветра лист, мелькнувшая тень заставляли кровь приливать к сердцу и ускоряли ее шаги. Она удивлялась силе, которая проявлялась в ней, так как сын казался ей не тяжелее пера, и каждый прилив страха как будто увеличивал сверхъестественный порыв, который нес ее, между тем, как с бледных губ ее срывалась в виде частых восклицаний молитва к небесному покровителю. «Господи, помоги! Господи, спаси меня!» «Если бы это был ваш ребенок, любезные слушатели, которого завтра утром должен был отнять у вас грубый торговец, если бы вы собственными глазами видели этого человека, если бы вы сами слышали, что условие заключено и подписано, и если бы у вас было времени только между полуночью и утром, чтобы убежать, с какой скоростью вы могли бы идти? Сколько миль сделали бы вы в эти немногие часы с ребенком на руках, положившим сонную головку вам на плечо и доверчиво обнимающим нежными ручонками вашу шею?» Ребенок спал. Сначала новизна и страх мешали его сну, но мать так торопливо унимала даже звук его дыхания и так часто повторяла ему, что если он будет сидеть тихо, то она спасет его, что он спокойно прижался к ее шее и заговаривал только тогда, когда чувствовал, что начинает дремать.
2: «Мама, я не должен спать, не правда ли?»
1: «Ничего, мой милый, спи, если хочешь».
2: «Мамочка, а если я засну, ты меня не отдашь?»
1: «Нет-нет, Бог поможет мне», — говорила мать, бледная, и ее большие глаза сверкали еще ярче.
2: «Это правда, мамочка?»
1: «Да, правда», — повторила мать голосом, заставившим ее задрожать, так как он показался ей исходившим от постороннего ей духа. И мальчик уронил свою отяжелевшую головку на плечо матери и вскоре заснул. Как возбуждало ее бодрость и мужество мягкое прикосновение этих теплых ручек и нежное дыхание, которое она ощущала на своей шее. Каждое движение доверчиво спящего малютки служило как бы электрическим толчком, сообщавшим ей новую силу. Как прекрасно это превосходство духа над телом, которое на время может сделать мышцы и нервы непреодолимыми, придать мускулам твердость стали и даже преобразить слабого в сильного.

0: Границы фермы, роща и лесок пронеслись над нею, как в вихре. Проходя одно за другим знакомые места, она шла без остановки, и первые лучи утренней зари застали ее далеко от всех знакомых мест на большой дороге. Она часто ездила со своей госпожой в гости к некоторым семьям в деревушке Т, близ реки Огайо, и дорогу она знала хорошо. Эта деревня и большая река, через которую она надеялась переправиться, были крайним пределом плана ее бегства. Далее она могла надеяться только на Бога. Когда на дороге стали попадаться экипажи, она с проницательностью, свойственной состоянию возбуждения, заметила, что ее торопливая ходьба и расстроенный вид могут обратить на себя внимание и возбудить подозрение. Она спустила ребенка на землю и, поправив свою одежду, снова пошла настолько быстро, чтобы не обращать на себя внимания. В маленький узелок она не забыла положить несколько пирожков и яблок, которыми воспользовалась, чтобы возбудить бодрость в ребенке, бросая перед ним на некотором расстоянии яблоки и заставляя его бежать за ними. Эта часто повторявшаяся хитрость помогла им легко пройти около полумили. Вскоре они вошли в густой лес, через который журча протекал чистый ручей. Так как ребенок просил есть и пить, она села с ним около большого камня, выступавшего между ним и дорогой, и дала мальчику позавтракать, развязав свои небольшие запасы. Ребенок удивился и огорчился, что сама она не хотела есть, и, обнимая руками ее шею, пытался впихнуть ей в рот кусок пирога.
1: «Нет-нет, Гарри, мой милый, мама не может есть, пока ты не будешь в безопасности. Мы должны идти до тех пор, пока не достигнем реки».
0: И она снова торопливо пошла по дороге, стараясь идти спокойным, размеренным шагом. Места, где ее знали лично, остались далеко позади, за несколько миль. Впрочем, она думала, что если бы ей и встретился кто-нибудь из знакомых, добрая слава Шелби делала невозможным предположение, что она беглянка. К тому же лица ее и ребенка были достаточно светлого цвета, и им легче было избегнуть подозрения. Успокоенная этой надеждой, она остановилась около полудня возле красивой фермы, чтобы отдохнуть там и купить какую-нибудь пищу для себя и ребенка. По мере того, как расстояние уменьшало опасность, необыкновенное напряжение ее нервов ослабевало, и она чувствовала себя истомленной усталостью и голодом. Хозяйка фермы, приветливая и добрая женщина, была не прочь с кем-нибудь поговорить и сразу поверила рассказанной Элизой истории, будто она предпринимала маленькое путешествие, чтобы провести неделю у своих друзей, что в глубине души она считала правдой. За час до заката солнца она вошла в деревню Т на Огайо, измученная, с разбитыми ногами, но еще полное мужество. Первый взгляд ее был на реку, которая, подобно Иордану, лежала между нею и обетованной землей свободы на той стороне реки. Была ранняя весна, и река вздулась и бурлила. Большие глыбы плавучего льда тяжело двигались среди мутной воды. Вследствие особой формы Кентуккийского берега, мысом вдающегося в Огайо, в этом месте было большое скопление льда. Узкий канал, образуемый рекою, был наполнен нагромоздившимися льдинами, образуя нечто вроде плавающего парома, покрывающего всю поверхность реки и достигавшего берега Кентукки. Элиза остановилась на минуту посмотреть на эту малоблагоприятствовавшую ей картину, так как тотчас поняла, что движение парома было приостановлено. Тогда она решила войти в маленькую гостиницу, чтобы собрать некоторые сведения. Хозяйка гостиницы, поглощенная хлопотами около плиты для приготовления ужина, обернулась, не выпуская вилки, которую держала в руке, когда услышала нежный и жалобный голос Элизы.
2: «Что такое?»
0: — спросила она.
1: «Нет ли здесь парома или лодки, на которой перевозят в Б?»
2: «Нет, теперь лодки не ходят»,
0: — сказала женщина. Беспокойный и огорченный вид Элизы поразил говорившую с ней женщину, которая прибавила с любопытством.
2: «Мне кажется, вы хотели бы переехать реку? У вас, верно, есть больной? Вы чрезвычайно встревожены».
1: «Ах, мой ребенок в большой опасности. Я об этом узнала только прошлую ночь и пришла сегодня издалека в надежде переплыть на пароме».
2: «Какое право несчастье!»
0: — воскликнула женщина, в которой проснулось чувство матери.
2: «Я вполне разделяю ваше горе».
0: И, подойдя к окну, она закричала в сторону какого-то маленького строения позади двора.
2: «Соломон!»
0: Человек в кожаном переднике и с очень грязными руками появился в дверях.
2: «Не знаешь ли ты, Сол, тот человек повезет вечером бочонки?»
0: — спросила женщина.
2: «Он сказал, что попробует, если только это будет возможно»,
0: — ответил Соломон.
2: «Да»,
0: — сказала хозяйка гостиницы Элизе.
2: «Сосед сегодня ночью хочет переправить через реку товар. Он придет сюда ужинать. Вам всего лучше посидеть здесь и подождать его. Какой милый мальчик!»
0: Прибавила она, подавая пирожок Гарри. Но ребенок, совершенно обессиленный усталостью, плакал горькими слезами.
1: «Бедный крошка, он не привык много ходить, а мы шли так скоро», — сказала Элиза.
2: «Вот что, уложите его спать»,
0: — сказала женщина, отворяя дверь в маленькую спальню, где стояла удобная кровать. Элиза положила усталого ребенка и держала его ручки в своих до тех пор, пока он не заснул. Ей самой нечего было думать об отдыхе. Мысль о преследователях пронизывала ее огнем, побуждая бежать. Но оставим ее на некоторое время и посмотрим, что делали ее преследователи. Миссис Шелби обещала, что обед будет подан скоро. Но, очевидно, в этом случае, как и всегда, чтобы условиться, надо привлечь к участию других. И хотя приказание было сделано как следует, что Гейли слышал собственными ушами, и, по крайней мере, полдюжины молодых вестников передали его тетушке Хлое, эта важная особа, тряся головой с недовольным видом, продолжала свои действия с совершенно непривычной для нее медлительностью и неловкостью. По какой-то особой причине вся прислуга дома, по-видимому, полагала, что госпожа не будет сердиться за промедление. Каким-то чудом непрерывное стечение несчастных обстоятельств каждую минуту тормозило дело. Неловкий поваренок каким-то образом пролил соус. Понадобилось время для изготовления нового соуса со всем старанием и по всем правилам. Тетушка Хлоя наблюдала за приготовлениями с беспощадной аккуратностью, и наделаемые ей внушения об ускорении дела отвечала коротко, что она не из таких, которые отпускают на стол плохо проваренный соус хотя бы и для того, чтобы помочь кому бы то ни было в успешной поимке. Один из слуг упал с кувшином воды, который нес к столу, и должен был снова идти к колодцу. Немного спустя другой уронил на пол все масло. Время от времени в кухне слышались насмешки, когда кто-нибудь рассказывал, что мистер Гейли очень недоволен, что он не может усидеть на месте, и то и дело переходит от окна к окну или выходит в сени.
2: «Так ему и нужно», — с негодованием говорила тетушка Хлоя. «Когда-нибудь ему будет еще хуже, если он не исправится. Господь призовет его и в свою очередь. С каким-то лицом он явится к нему? Наверное, он пойдет в ад», — сказал маленький Джейк. «И по делам ему будет», — прибавила тетушка Хлоя с угрожающим видом. «Он разбил много-много сердец, это я вам говорю»,
0: продолжала она, поднимая руку, вооруженную вилкой.
1: «Об этом Джордж читал нам в книге Откровения. Души их взывают к престолу Божьему. Они взывают Господу об отмщении. И скоро Господь их услышит. Да, Он их услышит!»
0: Тетушку Хлою, как особо уважаемую в кухне, слушали с почтением. И вместо того, чтобы подавать обед, прислуга преспокойно болтала с нею и выслушивала ее замечания.
3: «Такие люди вечно будут гореть, не правда ли?»
0: — говорил Энди.
3: «Хотел бы я на это посмотреть, право!» — заметил маленький Джейк.
2: «Дети!»
0: — услышали они голос, заставивший всех вздрогнуть. Это был дядя Том, только что вошедший и слышавший их последние слова.
2: «Дети, я боюсь, что вы не знаете хорошенько сами того, что говорите. Вечно — это страшное слово. Ужасно подумать об этом, и вы не должны желать этого ни одному человеческому существу».
3: «Мы это желаем только для торговцев душами»,
0: — сказал Энди.
3: «Всякий невольно пожелает им этого. Они ужасные злодеи».
1: «И сама природа негодует на них», — продолжала тетушка Хлоя. «Разве они не отрывают младенца от груди матери, чтобы его продать? А маленьких детей, которые кричат, уцепившись за ее платье, разве не берут силой, чтобы торговать ими? Разве они не разлучают мужей и жен?»
0: Прибавила она, заплакав.
1: «Ведь это все равно, что отнять у них жизнь. И разве это причиняет им хоть малейшее беспокойство? Разве они после не пьют, не курят и не делают все, что им угодно, как ни в чем не бывало?»
0: Тетушка Хлоя закрыла лицо передником и зарыдала не на шутку.
2: «Молитесь за гонящих вас», — возразил дядя Том. «Вот что говорит святая книга».
1: «Молиться за них», — сказала тетушка Хлоя. «Это жестоко. Я не могу за них молиться».
2: «Это наша плоть, Хлоя. Это наша плоть», — сказал Том. «Но милость Создателя еще сильнее. Кроме того, подумай, в каком ужасном состоянии должна быть душа человека, который может делать подобные вещи. Ты должна благодарить Бога за то, что ты не такая, как он, Хлоя. Я предпочел бы тысячу раз быть проданным, чем иметь на совести все, что сделал этот несчастный».
1: «Я также», — сказал Джейк.
2: «Я доволен, что хозяин не выехал сегодня утром, как хотел», — сказал Том. «Это причинило бы мне больше печали, чем быть проданным. Может быть, для него это было обыкновенным делом. Этот образ действия показался бы мне более жестоким, мне, который знал его еще ребенком. Но я видел его и понемногу начинаю чувствовать себя примиренным с волею Создателя. Так как хозяин не мог поступить иначе, он хорошо сделал. Но я опасаюсь, что здесь дела пойдут не особенно хорошо, когда я уеду. Нельзя ожидать, что он будет заботиться обо всем, как делал это я, и следить за каждой вещью до конца. У других хорошие желания, но они слишком небрежны. Вот что меня беспокоит».
0: В это время послышался звонок, и Тома позвали в гостиную.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых».

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит пятая часть этого литературного произведения.
1: Кроме хамелеона, Ильяс представил Павла новому парню, который специализировался на шантаже и вымогательстве. Ильяс пытался таким образом помочь мальчику найти себя, свое место в банде. Но чем больше знал Павел, тем хуже спал ночами. Утром, когда Артура проводили из дома Воробьевых, Павел по дороге в школу зашел к Ильясу. Ему нужно было сообщить об исчезновении документов, прежде чем Ильяс спросит. Иначе тот решит, что Павел пытается что-то сделать без него. А это было хуже правды. В школу сегодня можно было опоздать. В конце учебного года учителя не так строги. Тем более, что сегодня уроков не будет, только подготовка к экзаменам. А Павел знал все билеты на зубок. Мама уже дважды проверяла его знания. Для нее было принципиально важно, чтобы ее христианские дети учились только на отлично. Так что никто не заметит его опоздания. Но с Ильясом нельзя опаздывать, если хочешь жить. Павел спокойно вошел во двор. Потрепал за ухо крупного добермана, выскочившего из-за угла со свирепым рычанием. Узнав Павла, пес завилял обрубком хвоста. Их связывала давняя дружба. И собака любила Павла больше, чем хозяина, так как Павел никогда не бил Рекса, чего нельзя было сказать об Ильясе. Подойдя к открытому окну спальни Ильяса, он увидел спящего друга. Похоже, он опять пришел поздно и явно не в самом кристальном виде. Спиртными напитками друзья не злоупотребляли, но травкой баловались давно. Павел также не раз пробовал курить. Родители ни разу не заметили этого, только потому, что не знали, как она действует, и не могли понять, почему их сын выглядит иногда по вечерам несколько странно. Но запаха алкоголя или табака от него не доносится. Кроме того, сразу после таких встреч с друзьями он старался быстрее лечь в постель, чтобы не вызвать лишних вопросов. «Ильяс!» – негромко позвал Павел. Друг крепко спал, не подавая признаков жизни. «Ильяс!» – громче позвал Павел. Эффект тот же. Паренек ловко перепрыгнул через подоконник и потрепал друга за плечо. Тот не пошевелился. Когда же Павел потянул плечо Ильяса на себя, тот, как тряпичная кукла, начал сползать с кровати. Павел сильно испугался и, не дав другу упасть, уложил его на кровать. Тело было теплым, но казалось без признаков жизни. Ладони Павла мгновенно стали влажными. А что, если он умер только что? Тогда Павла точно обвинят в убийстве. Ведь он проник сюда через окно и один находится здесь. Павел потрогал пульс на руке. Пульс отсутствовал. Он чуть не закричал от ужаса. Ему не было жаль друга, который в последнее время все больше напоминал ему большого паука, вцепившегося в него, как в муху, и обволакивающего своими тонкими, но крепкими нитями. В последние дни Павел даже мечтал о том, чтобы кто-нибудь убил Ильяса, но сам не готов был сделать это. В другое время он мечтал бы о том, чтобы Ильяса поймала полиция, но страх быть пойманным вместе с ним – останавливал подобные мысли. Однако Павел совсем не хотел быть обвиненным в смерти друга, каким бы плохим тот ни оказался в конечном итоге. Укладывая Ильяса на постель, он заметил несколько пятнышек от шприца на руке товарища. Нога с задравшейся штаниной была в сплошных дорожках, которые говорили о большом стаже наркомана. «Так вот оно что! Он на иглу подсел! А заливал-то, заливал! Чтобы я! Да никогда! Только хмыри ширяются!» «Ах, вот и договорился!» — вздохнул Павел. «Передозировка, наверное». Он рывком вскочил на подоконник и спрыгнул наружу. Приземлившись, Павел оглянулся в надежде, что двор в это раннее утро будет пуст. Но через мгновение ему пришлось одевать на себя милую улыбку. «Доброе утро, Мариам Садыковна!» «Если ты появился в такую рань, значит, утро не слишком доброе», — ответила женщина, направляясь в курятник, где нетерпеливо кудахтали куры. «Ты разбудил Ильяса?» «Нет, он спит, как убитый», — честно признался Павел. «Зайду после школы, когда проснется». «Ну что ж, заходи. Вряд ли он до обеда проснется». «Вчера пришел уже под утро. Вы были вместе?» Женщина явно устала от ночного образа жизни сына, но не рисковала обсуждать это с окружающими. Ведь она много лет твердила окружающим, что ее сын – пример всем детям. «Нет, я вчера дома был, к нам гость пришел. Кроме того, мне позже 10 запрещают выходить, вы же знаете», – честно признался Павел, забыв о том, сколько раз появлялся у соседей после 12, выскальзывая после отбоя в окно. «Да уж, помню, потому и спрашиваю», — усмехнулась соседка. «Что-то ты нервничаешь. Ты точно не был вчера ночью с ребятами? Не натворили ли вы чего?» «Нет, вряд ли», — запнулся Павел. «Вряд ли они чего-нибудь натворили. Я вчера весь вечер дома просидел с гостем». «Ладно, беги, а то уже опоздал в школу, наверное». Соседка решила первой закончить напряженный разговор, и Павел быстро вышел со двора. Скрывшись от глаз матери друга, Павел снял улыбающуюся маску и уныло побрел вдоль улицы в школу. Что же теперь будет? Страшно было даже предположить. Павел немногим отличался от остальных людей, и потому в трудный момент с обидой вспомнил Бога. «Как же такое могло случиться? Я же не виноват! Почему ты допустил эту встречу? Почему именно я пришел первым к нему?» Затем, немного поостыв, Павел вспомнил, что не проверил друга тщательно. И в душе зародилась почти нереальная надежда. Может быть, он не умер? Может быть, просто я неправильно пульс прощупал от испуга? Затем Павел вновь мысленно обратился к Богу, теперь уже с просьбой. «Господи! Если ты поможешь мне, Ильяс не умрет, или если меня не обвинят в его смерти, обещаю, что завяжу со всем этим. Ты же знаешь, что я и так уже хотел, только боялся. Но теперь я намного больше боюсь остаться на этом пути, чем того, что со мной будет, если я сойду с него. Я обещаю, что буду принадлежать тебе и от души служить тебе, если ты мне поможешь». Насколько удивителен Бог, способный выслушать упрек в любых страшных прегрешениях и через минуту терпеливо слушать просьбу о помощи. В школе Павел ни на чем не мог сконцентрироваться. Перед глазами все время вставала картина сползающего с кровати тела и не прощупывающийся под пальцами пульс товарища. Он схлопотал бы двойку по алгебре, если бы преподаватель не знал его успехи до сего дня. Но в это утро, когда Павел стоял у доски и не мог решить простейшую задачу, она лишь спросила, не болен ли он? «Да, простите, я чувствую себя неважно», – пробормотал Павел. «Ну так иди домой», – посочувствовала учительница. «Ляг, полежи, выпей лекарство». «Спасибо, я посижу. Выпускные экзамены на носу и тесты», – ответил паренек, подкупив преподавателя своей сознательностью, но ужасаясь при мысли, что придется идти в дом Ильяса. «Хорошо, я попрошу других учителей, чтобы сегодня тебя не спрашивали. Выздоравливай до экзаменов», – закончила учительница. «Спасибо, я обязательно вылечусь», – пообещал Павел и вдруг вспомнил, что вся его отличная учеба больше ему не потребуется, если его посадят за убийство. Вся жизнь будет поломана. Вздохнув, он закончил грустно и неуверенно. «Я постараюсь». Из школы Павел шел совершенно подавленным. Раньше, когда одноклассники дразнили его за детскую внешность или маленький рост, он считал это неприятностями. Но теперь ясно понимал, что это были детские неприятности и детские огорчения. В этот день он осознал, сколько стоят настоящие проблемы. Павел закончил 11 класс кандидатом на золотую медаль. Он был самым младшим из класса, и учителя не раз ставили его в пример одноклассникам. Он прекрасно понимал, что заслуга его прекрасной учебы полностью принадлежит родителям, которые отдали его в школу в 5,5 и в течение всего времени обучения постоянно помогали ему. Даже сейчас, при подготовке к экзаменам, Галина Николаевна сидела с сыном и гоняла его по билетам и возможным вопросам теста, которые она через знакомых достала для сына. Но то, что услышат в ближайшем будущем родители и учителя, будет плодом только его стремлений и действий. И пусть он не виновен в смерти друга, все же это итог его собственной жизни. Он шел и оценивал свои личные достижения, сравнивая с тем, что воспитали в нем и чего добились для него родители и учителя. И оценка была совсем не в его пользу. В последнее время, пребывая в опасности, он все чаще прятал голову в песок, убегая от ответственности. Но сегодня что-то изменилось в душе. Не задумываясь, он пошел к дому Ильяса. Будь что будет. Лучше знать даже страшную правду, чем теряться в догадках. Вздохнул про себя Павел. Он, затаив дыхание, подошел к знакомым воротам. Во дворе все было тихо. «Неужели мать до сих пор не проверила сына?» – поразился Павел. «Что же, тогда проверю я. Но теперь уже не через окно». Войдя в дом, парнишка невольно вскрикнул от радости. За столом сидел Ильяс с опущенной головой, едва понимающий, что происходит вокруг. «Ты чего так рад?» – пробурчал Ильяс. «Радуешься, что я заболел?» «Нет, я радуюсь, что ты жив», – честно признался Павел. С души его действительно свалился камень. Жизнь не закончилась сегодняшним днем, а значит, за остальное можно и побороться. Но, как и многие люди, Павел в мгновение ока забыл все обещания, данные Богу сегодняшним утром. Он действительно хотел выйти из банды, но не собирался менять безбожный стиль жизни.
2: «А что,
1: По-твоему, я должен был сдохнуть?» Приподнял голову Ильяс. «Нет, не должен был. Просто я утром не смог тебя разбудить, и мне показалось, что ты не дышал», ответил Павел. «А, понятно. За свою шкуру испугался», усмехнулся Ильяс. «Решил, что тебя могут в моей смерти обвинить». «Как ты догадался?» Удивленно поднял брови Павел. «Да тебя выкупить, чтоб пиво выпить!» Махнул рукой Ильяс. «Если ты так же с ментами будешь себя вести, они тебя как семечку расщелкают». «Да ладно тебе! Мне от тебя нечего скрывать, поэтому и веду себя так». Немного смущенно стал оправдываться паренек. «А ты чего утром приходил? Небось, вляпался куда-нибудь?» Ильяс чувствовал себя отвратительно и от ранних посетителей ждал только неприятностей. «Но не совсем так», — начал Павел, но потом задумался. «Я вляпался, чтобы вас не выдать». «Надо же! Живу рядом с героем и не знал!» — съязвил собеседник. Ему сейчас совсем не хотелось общаться ни с кем, тем более с этим птенчиком, как он часто называл Павла за глаза. «Не изви, я правда специально увел этого мужика вчера в парке от вас, но не заметил, как он выследил мой дом», — продолжал паренек. «Я поэтому ту девку и не привел к вам». «А я думал, она тебе приглянулась. Ты решил ее спасти от нас!» Зло бросил Ильяс. «Да уж, просто там под елками этот мужик, оказывается, лежал, отдыхал. Когда я его увидел, быстро вернулся с девкой на танцы, а потом убежал. Ты же знаешь, мои не догадывались, что я не на молодежном был, поэтому мне нужно было вовремя вернуться домой. А мужик, оказывается, меня узнал и за мной до самого дома шел». Павел решил умолчать о факте, что Артур был в его доме и даже ночевал. Он просто закончил. А утром он пришел и потребовал документы. «Какие документы? Какой мужик? Я ничего не понял!» Голова Ильяса была тяжелой, как камень. Тело пробирало мелкая дрожь, его мучила ломка. И она все многограннее заявляла о себе. «Да тот мужик, которого ты по башке стукнул в офисе!» Павел рассказывал сбивчиво, удивляясь непонятливости друга. «Как? Какой еще мужик?» Илья вдруг сразу проснулся. И наркотическая ломка на время отступила под натиском более сильных эмоций. Павел коротко рассказал товарищу об утреннем разговоре, документах, которые ему пришлось отдать, и о том, что мужик увидел его, Павла, при ограблении. Ильяс не на шутку встревожился. «Может быть, он и меня видел? Он не говорил?»
2: «Нет, не говорил», — честно признался Павел. «Кроме того, мужик проболтался, что они наняли частного детектива. Наверное, расследование заткнулось, а может быть, этой конторе тоже не с руки связываться с ментами? Может, им есть что скрывать от полиции?»
1: «Люблю конторы, которым есть что скрывать от полиции!» — воскликнул собеседник, постепенно вновь впадая в заторможенное состояние. «Они всегда ведут себя правильно, молчаливо. Но тебе сейчас лучше не показываться ни у меня, ни у кого из корешей. За тобой могут следить. А ты, щенок, уже два раза ко мне зашел!» Вдруг гневно взорвался Ильяс,
2: словно вымещая на парнишке злость на отсутствие очередной дозы. Павел попытался оправдаться, что мужик обещал забыть все, если он отдаст документы. Но друга не так просто было остановить. Он рявкнул: «Чтобы с сегодняшнего дня забыл дорогу к нам всем, пока все не уляжется! Появишься, сам пришибу, не задумываясь. Еще не хватало, чтобы ты на нас его вывел. Надеюсь, меня он не видел, иначе добью его, раз он уже выжил». Ильяс грязно выругался. «Не хочешь ли ты сказать, что этот...» Он вновь выругался. «Охранник тоже выжил и нас запомнил?» «Охранник выжил, но ничего не видел», — ответил Павел, стараясь защитить охранника от возможного повторного нападения. «Задом не видят». «Этот ведь тоже задом стоял!» Буквально прорычал в злобе Ильяс, а потом взял и развернулся. «Мне кажется, он и меня мог увидеть». «Он не говорил ничего про других», — пожал плечами Павел. «Так он и сказал тебе», — ответил Ильяс и жестко спросил: «Ты все еще здесь? Если он еще появится, ты был там один и ничего не знаешь. Понял? Как ты охранника тюкнул, сам придумаешь. Выдашь нас — убью. Понял?»
3: «Понял», — ответил паренек и ощутил горячий комок в груди, который мешал дышать. «Доигрался в казаки-разбойники», — подумал он. «Теперь придется до конца играть по их правилам».

Домой он шел медленно, глубоко задумавшись. Жизнь скрутилась в жесткую спираль, сдавив его и мешая дышать. Когда Павел пробовал жить, как его друзья, он не предполагал, что зайдет так далеко. Тогда казалось, что это просто невозможно. Ведь он – ребенок верующих родителей. Как часто те напоминали ему, что он призван с детства быть примером для окружающих и светом миру. Иногда отец читал место из Библии. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Конечно, Павла раздражали эти возвышенные требования. Вечная игра на публику, родители и его самого. Ведь жить по принципам Нового Завета, где даже мысли и взгляды играют решающую роль, своими силами просто невозможно. И они часто нарушали эти принципы, не признаваясь в том не только окружающим, но даже себе. Нередко отец сердился за неправильные поступки детей, ставя себя в пример. «Я же всегда стараюсь жить правильно!» Затем память что-то подбрасывала ему и, словно оправдываясь, он добавлял: «Если даже что-то не получается, я всегда исправляю ошибки». Мать действовала более скрытым образом, но от этого суть не менялась. Дети должны были соответствовать какому-то эталону, и бедными они были, если не вписывались, так сказать, в него. Следовало незамедлительное и жесткое наказание, при котором родители приговаривали: «Написано, любишь сына, не жалей розги». Чтобы избежать наказания, Павел научился изображать все, что требовалось, поняв уже несколько лет назад, что родителям не очень интересно, что он думает или чувствует. Им важен был результат, а также заслуженная, так сказать, оценка их воспитания в церкви и среди соседей и знакомых. «Верующие должны быть примером во всем», – часто твердили дома. Но даже будучи малышом, он чувствовал, что требования эти невыполнимы. С другой стороны, он нередко слышал, что невыполняющий их не может быть чадом Божьим. И в раннем детстве, когда душа еще не ожесточилась, это приносило Павлу невыносимые страдания от чувства бесконечной вины перед Богом. Но за все годы он так и не узнал о том пути, в котором эти требования были бы выполнимы. Лишь недавно Павел заметил, что в церкви есть люди, которые не играют, а живут так, как говорят. И если таковые есть, значит, существует способ совместить то, что в его сознании не совмещалось. Но это было лишь недавно, а игра в «Казаки-разбойники» началась уже немало времени назад. Но Павел все еще называл то, что делал, пробами жить, как другие. Казалось, эти пробы исчезнут, не оставив следа, при первом же его желании. Но не тут-то было. Сейчас его жизнь висела на тонкой ниточке сомнительных надежд и опасной зависимости от жестоких людей, когда-то называвшихся его друзьями. Сейчас Павел знал, что стоит им хоть на миг усомниться в его молчании и твердом намерении покрывать их дела даже ценой собственной свободы, они убьют его, не задумываясь. Детская игра обернулась жестокой реальностью, и ему стало не на шутку страшно.

Водитель отвез Артура домой. Шов все еще кровоточил, и, как он ни старался, Мария Августовна испугалась за своего второго ребенка. Женщина, причитая,

прогуляться, и у него закружилась голова. А потому он решил остаться у знакомых, рядом с домом которых это случилось. История была почти правдивая, если не учитывать отягчающих моментов. Но, увидев кровь на перевязанной голове, женщина поняла, что он умышленно не говорит ей всей правды. Но большего она не смогла добиться от своего упрямого мальчика. «Мой мальчик», — мягко начала называть его Мария Августовна, с недавнего времени, чем немного смущала молодого мужчину. Но никто в жизни не называл его так, и потому сквозь смущение Артуру все же было приятно слышать это. Женщина позвонила на домашний телефон компаньона Артура, попросив как можно быстрее зайти к нему домой. И уже через четверть часа Сергей стоял у постели больного. «Что это за срочное дело, которое может поднять меня в 9 утра?» Полушутливо, полусерьезно спросил он. «Надеюсь, оно стоит того? Не то я, а завтра позвоню тебе 3 часа ночи, чтобы жизнь медом тебе не казалась». «Не думаю, что тебе захочется», — улыбнулся Артур, протягивая компаньону папку с документами. «Считаю, лучше будет, если ты к 10 их подготовишь и назначишь встречу с Варнер и Кей». «Вот это чудеса!» — невольно присвистнул Сергей. «Ты что, целую ночь обыскивал все тайные тумбочки в городе?» «Судя по твоему бледному виду и крови на голове, так оно и есть». «Ну, не все, допустим, но те, которые были нужны, обшарил», — отшутился Артур. «Слушай, если бы тебе пропажа этих бумаг была хоть немного выгодна, я подумал бы, что ты причастен к этому ограблению». Невольно воскликнул Сергей и вдруг остановился, словно осмысливая. Действительно ли невыгодно Артуру это ограбление? Артур немного грустно улыбнулся. Он понимал, что отношения с Сергеем не могут быть слишком доверительными, ведь между ними всегда будет финансовый интерес. Но почему-то молодому человеку вдруг стало грустно, ведь Сергей был его лучшим другом. Отношения, достаточно остраненные, в которых позволялось недоверие в любом варианте, были лучшими, на что он мог рассчитывать в жизни. А может быть, это были лучшие отношения, которые он мог создать? Мысли в мгновение промелькнули в сознании. Артур знал, что сегодня еще вернется к ним, а потому почти легко пошутил. «Деньги, которые вынесли эти бедолаги из офиса, я смог бы взять и без шума, если бы захотел. И ты знаешь об этом. Зачем же свою башку подставлять?» «Да ладно, что ты говоришь? Я и не думал, что ты мог такое сделать. Мы же компаньоны. Ты мне вообще как брат!» Спохватившись, стал убеждать друга Сергей. Но слово было сказано, и его невозможно было вернуть. Сергей видел, что огорчил компаньона, который столько раз показывал ему даже то, что он, директор компании, упускал. И суммы были иногда с 4 и 5 нулями в долларах. За все годы Артур ни разу не был увлечен в махинациях, хотя даже секретарши пытались сделать это. И Сергей вдруг понял, что Артур изменился после травмы, стал более эмоциональным и чувствительным, хоть и пытается скрывать это. Раньше такой намек был бы пропущен как должное. «Ладно, похоже, болезнь он переносит немного тяжелее, чем я думал», — решил Сергей и, немного неуклюже поблагодарив и попрощавшись, покинул спальню. Придя на работу, Сергей быстро подготовил бумаги к подписанию и, позвонив, назначил встречу с клиентом. Теперь ему нередко приходилось заниматься делами самому, так как Максиму,
Он не мог так доверять.

0: предка к Артуру, а сам не очень удачно вел переговоры. Вот и сейчас, подготовив документы, Сергей тяжело задумался. Клиент был не из легких. И к тому же их компания задержала подписание контракта, и теперь приходилось обдумывать, как сохранить сумму контракта прежней. Сергей знал, что директор компании обязательно начнет торговаться заново, хотя Артур прежде все обговорил. Но за задержку придется платить, если не придумать вескую причину. В кабинет осторожно постучали. «Войдите», – машинально ответил Сергей. Вошел детектив, которого наняла компания на поиски документов. «Доброе утро! Вы рано сегодня!» – начал он. «Я хотел бы поговорить с вами по поводу аванса». «Спасибо, ваши услуги, к счастью, нам уже не нужны», – бросил Сергей удивленному мужчине. «Простите за беспокойство, мы оплатим вам дни, которые вы потратили на нас по условию контракта». «Но как такое могло случиться?» Глаза детектива округлились. «Я не знаю, но, как видите, документы у меня в руках». Сергей задумался и вдруг поднял глаза на собеседника. «Нет, я оплачу вам еще один день работы, если вы сегодня узнаете, где был Артур сегодня ночью и откуда он взял документы».
1: «Хорошо, без проблем», – бросил детектив.
0: «Я как раз после денежного вопроса хотел спросить, можно ли проверить ваших сотрудников, в частности, Артура?»
1: «Артура проверять не стоит. Но я хотел бы знать, где он взял документы», – закончил Сергей. «И тогда сегодня после обеда бухгалтер выдаст вам причитающиеся».
0: «Спасибо», – коротко ответил детектив. «Еще один вопрос. Могу ли я взять на пару часов вашего водителя?»
1: «Конечно, если это нужно для дела», – ответил коротко Сергей.
0: Детектив поблагодарил и попрощался. Выйдя из кабинета Сергея, мужчина нашел водителя компании и попросил:
1: «Отвезите меня, пожалуйста, к тому дому, откуда сегодня утром забрали Артура».
0: «А шеф знает?» – насторожился водитель.
1: «Да, знает.
0: Он разрешил мне взять вас на пару часов», – успокоил детектив.
1: «Нет, я о втором шефе. Артур знает?» – уточнил водитель. «Ему это знать не нужно, молодой человек», – немного резко оборвал детектив. «В этой компании Сергей – директор и владелец, если я правильно понимаю».
0: «Понял», – коротко бросил водитель и пошел заводить машину. Ему неприятен был этот человек, тем более неприятен был его тон. Но более всего обидно было за Артура, к которому он очень хорошо относился. За несколько лет работы Артур нравился водителю намного больше Сергея. И Арас решил позвонить Артуру сразу, как только останется один. Он подъехал к нужному дому и поставил машину так, что водительское сиденье не было видно из окон дома.
1: «Проводите меня!»
0: Не то попросил, не то приказал детектив.
1: «Я не заходил в дом за Артуром и не должен делать этого сейчас», – резко ответил водитель. «Я не знаком с этими людьми и не могу вас представить. Бывший представитель власти явно рассердился, но не мог приказать, как прежде, когда он работал в органах, водителю следовать за собой, чтобы тот не сделал звонок тому, кого он собрался проверить. А он был почти уверен, что водитель сообщит о его визите». Нервно хлопнув дверью, детектив вышел из машины и вошел в дом, который указал ему водитель.
0: Тот же быстро достал сотовый телефон. «Артур?
1: Здравствуйте! Это Арас звонит. Я прошу прощения, что потревожил вас, но с меня потребовали, чтобы я отвез детектива в тот дом, из которого я вас забрал. Отказаться я не мог, потому что он сказал, что это приказ Сергея. Но я решил вам сообщить об этом. Только, пожалуйста, не говорите, что это я вам позвонил», — попросил водитель, боясь потерять свое место.
0: «Без проблем. Я придумаю, что сделать», — пообещал Артур.
1: «Спасибо, Арас. Я действительно очень благодарен вам за звонок. Для меня это очень важно. Еще раз спасибо», — ответил Артур, положив трубку, и вновь ее поднял, набрав знакомый номер.
0: «Сергей? Привет еще раз. С документами все в порядке?» Получив утвердительный ответ, Артур немного сдавленным голосом продолжил. «После сегодняшнего разговора я почти поверил, что ты доверяешь мне.
1: Что ж, спасибо за доверие».
0: «А что случилось?» Сергей заподозрил, что его тайна стала слишком быстро известна Артуру.
1: «Мне позвонил тот паренек, который помог мне найти документы. Он спрашивает, что делает в их доме наш детектив?» — соврал Артур, сам не понимая, зачем прикрывает этого мальчишку. Может быть, не желая неприятностей дому, в котором ему оказали добро и внимание? А может быть, и почему-то другому? Сейчас он не готов был рассуждать о причинах. Ему нужно было вытащить детектива из дома. В то же время детектив, представившись хозяйке, начал расспрашивать о документах. Галина Николаевна, никогда не слышавшая ни о каких документах, не могла понять, чего незнакомый мужчина, представившись частным сыщиком, добивается от нее.
0: «Женщина, я не хотел бы прибегать к давлению, но поймите меня правильно. Совершено ограбление, пострадали люди. Полиция также ищет преступников. Но я пришел сегодня к вам как, ну, почти как друг. Мне нужно знать, откуда в вашем доме оказались украденные из офиса документы».
1: «Какое преступление? О чем вы?» Галина Николаевна была близка к обмороку.
2: «Мы верующие люди! Мы никогда не нарушали закон! О каком преступлении вы твердите? У меня дети все школьники! Мало-мало меньше! Муж честно работает! У него ни одна грамота за прекрасную работу! Я дома с детьми! Какие преступления?»
0: «Поймите, сегодня из вашего дома уехал человек», — начал детектив.
2: «Так вот оно что!»
0: — взорвалась Галина Николаевна.
2: «Вот и делай после этого добро людям! Так он что, преступник?»
0: «Нет, гражданка, подождите!» — замахал детектив руками, словно защищаясь. «Ваш гость и посетитель не преступник!»
2: «Ах, ну слава Богу!»
0: — прервала его вновь хозяйка. «Но у вас в доме он получил документы, которые у него украли!» — закончил посетитель.
2: «У нас в доме? Краденые документы? Вы уверены?»
0: Галина Николаевна, не успев оправиться от одной шокирующей новости, отказывалась воспринимать следующую. Она облокотилась рукой о большой стол, рядом с которым стояла, напряженно пытаясь понять, как в ее дом могли попасть чьи-то документы. Сердце женщины тревожно сжалось, предчувствуя беду.
1: «Я ни в чем не могу быть уверен, пока не удостоверюсь», —
0: — ответил незваный визитер. «С какого времени вы знаете Артура?»
2: «Со вчерашнего вечера, когда мы его подняли на наши улицы, залитого кровью»,
0: — ответила Галина Николаевна.
1: «Вам не кажется, что ваш ответ по меньшей мере странно звучит?»
0: Недоверчиво продолжал детектив.
2: «Да. Хочешь, чтобы тебе не поверили? Скажи правду»,
0: — горько пошутила хозяйка.
2: «Для вас, может быть, это и странно, но Библия учит оказывать милость всем, кто реально нуждается в помощи. Он был почти без сознания, недалеко от нашего дома. Мы возвращались из церкви и увидели, что молодой человек, совсем не похожий на бомжа, с окровавленной головой лежит под кустом сирени. Мы подошли и поинтересовались, не нужна ли помощь. Он попросил пить, и мы поняли, что он не пьян. Тогда мой муж на руках внес его в дом», — закончила женщина.
1: «Артур не мелкий мужчина. Неужели ваш муж смог его поднять, как ребенка?» — удивился детектив.
2: «А мой муж тоже не из мелких»,
0: — с гордостью ответила женщина. Галина Николаевна, отвечая на вопросы детектива, понемногу начала успокаиваться, и до нее кое-что стало доходить. Тем временем мужчина делал пометки в своем блокноте, чтобы проверить слова хозяйки дома.
2: «Мне кажется, вы совершенно не уверены, что он получил документы в нашем доме. Ведь он мог прийти с ними. Мы же не обыскивали своего гостя. Если он не преступник, почему же вам не спросить его самого, где он получил документы?»
0: Галина Николаевна резко перешла в контрнаступление. «У каждого свои методы работы», — оборвал ее детектив. И женщина поняла, что он действительно не спрашивал у Артура о документах.
2: «Собственно, о каком преступлении идет речь?» — не выдержала женщина.
1: «Думаю, вы слышали о нем по новостям. Это ограбление нескольких офисов сразу. Ранено 2 человека», — ответил посетитель.
2: «Да, слышала. Я не видела сама, соседи рассказывали». «Так наш гость и есть второй раненый?»
1: «Гражданочка, здесь я задаю вопросы!» — нетерпеливо оборвал ее посетитель.
2: «Нет уж!» —
0: вдруг вспылила хозяйка.
1: «У вас нет документа на обыск и на вторжение в частный дом тоже. Если найдутся достаточно веские основания, присылайте повестку в участок на допрос. Если уже у вас только предположения, а вы смеете обвинять честных граждан, тогда покиньте, пожалуйста, мой дом. Сейчас придет на обед мой муж, и дети придут из школы. Мне некогда с вами разговаривать».
0: Галина Николаевна показала посетителю на дверь. Тот понял, что перегнул палку с привычной манеры представителя власти. Но исправить положение было невозможно. Однако ему казалось, что женщина рассказала ему все, что знала. И потому он двинулся к двери, решив все же потешить оскорбленное самолюбие.
1: «Что ж, не хотите разговаривать по-хорошему? Вызовем в участок», — пригрозил он, прекрасно понимая, что его контора вряд ли похожа на полицейский участок.
2: «Будут доказательства? Вызывайте. И если рискнете вызвать без доказательств, я вас сама по судам затаскаю».
0: Не осталась в долгу Галина Николаевна.
2: «Не на простушку напали. Я свои права знаю не хуже вас».
0: Посетитель ушел, почти не продвинувшись в расследовании. А он уж размечтался, что поймает сразу 2 зайцев, выведет сотрудника компании на чистую воду и раскроет преступление быстрее официальных органов, показав им, как нужно работать. Больше по привычке он проверил место у куста сирени, недалеко от дома Воробьевых. увидев доказательство слов хозяйки дома, примятую траву с капельками крови на ней. Водитель машины, видя нервную походку детектива, обрадовался в глубине души. Значит, он не получил того, зачем шел. Когда детектив подходил к машине, у него зазвонил сотовый. Ответив на звонок, он нахмурился еще больше.
1: «Хорошо, я понял». «Нет, я ничего нового почти не узнал. Но поймите, я должен доложить официальным органам то, что я знаю, но...»
0: Детектив явно нервничал.
1: «Я считаю, что сам могу решить, что мне делать с полученной информацией».
0: Вдруг резко бросил он.
1: «Должен же я!» «Ничего вы не должны!»
0: Донесся до водителя повышенный голос Сергея.
1: «Мы заплатили вам, потому что не хотели ввязываться в полицейские передряги. Эти люди помогли Артуру, и если вы хоть словом упомянете в участке о них, если эту семью начнут таскать в участок, я найду на вас управу. Кроме того, наша компания никогда не будет прибегать к вашим услугам. Я вам такую рекламу сделаю, что ни одна серьезная компания не позвонит в вашу контору».
0: Водитель порадовался втайне, что неприятный ему человек получил нагоняй.
1: «Я понял».
0: Детектив чуть не заскрипел зубами в бессильной ярости. Похоже было, что мужчина еще не до конца понял, что ушел из органов власти и не может больше устанавливать людям правила. Теперь ему приходилось играть по чужим правилам, и его это очень раздражало. Как только водитель вошел в офис, секретарша, подмигнув, шепнула:
3: «Тот товарищ, которого Сергей так отделал, с тобой был?»
1: «Ага, иду отчитываться», — бросил он, направляясь в кабинет шефа.
3: «Осторожнее! Он зол на весь белый свет! Ему кто-то позвонил», — напутствовала секретарша вслед.
0: Ну а раз не задержался у Сергея больше 2 минут. Войдя в кабинет, он доложил:
1: «Я прибыл». «Хорошо, подожди в холле. Ирине нужно в банк до обеда», — коротко бросил Сергей, давая понять, что разговор окончен. Арас молча вышел и присел рядом с секретаршей. В этот момент зазвонил мобильный. Звонил Артур.
4: «Арас, я сказал, что мне звонили хозяева, так что можешь не беспокоиться».
0: «Любопытный товарищ еще в офисе?»
4: «Да, он получает гонорар и покидает нас, похоже, очень надолго, так как имел неприятный разговор с шефом».
0: Арас насмешливо улыбнулся.
4: «Все понял. Спасибо. Надеюсь, скоро сможем подробнее пообщаться при встрече».
0: Голос Артура звучал слабо, но бодро.
4: «Не за что. Выздоравливайте, шеф. В офисе без вас пусто», — добродушно признался водитель.
0: «Ха! Что-то вы все разговорились», — удивился Артур. Но в голосе проскользнула улыбка, и Арас услышал это. Он отключился и улыбнулся. День, начавшись неприятно, явно налаживался. Теперь можно выпить чашку кофе и вести бухгалтера в банк.
5: А в доме Воробьевых собирались тучи. Галина Николаевна выставила посетителя, но тревожная мысль не давала покоя. Как документы могли попасть в их дом? После своей фразы, что они не обыскивали гостя, Галина Николаевна вспомнила, что пиджак его, вечером расстегнутый, открывавший рубашку, утром был застегнут, и под ним угадывался какой-то прямоугольник. Бумаги он мог получить только в их доме. А это наводило на размышления. До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?»
6: Сегодня прозвучала пятая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Прибытие Павла в Рим. Наступила весна, и римский сотник Юлий приказал воинам и узникам подняться на борт корабля, который отправлялся в Италию. Провожать корабль собрались все местные жители. Они снабдили всем необходимым и с почетом проводили христиан, которые открыли им истину о Христе Спасителе. Через несколько дней судно прибыло в город Путиол. Здесь все пассажиры сошли на берег. Дальше до Рима им предстояло идти пешком. Перед тем, как продолжить путь, римский сотник разрешил Павлу и его друзьям провести неделю с христианами Путиола. Затем они пешком отправились по большому тракту в Рим. В пути на сердце у Павла было неспокойно. Он боялся, что ему, как узнику, будет очень трудно проповедовать благую весть в Риме. Может быть, он считал, что люди не станут слушать проповедника, закованного в цепи. Но печаль Павла вскоре сменилась радостью, так как на окраине города их встретили христиане Рима, которые пришли, чтобы приветствовать апостола Павла. Павел сразу воспрянул духом, ободрился и вознес благодарение Господу. Теперь он знал, что и в этом чужом городе у него есть друзья. Путники прошли еще немного, и их встретила другая группа христиан. В Риме сотник Юлий, передавая узника военачальнику, очевидно, постарался расположить его к Павлу, ибо Павлу было разрешено снять дом и жить в нем вместе со стерегущим его солдатом. На третий день после прибытия Павел попросил прийти к нему и иудейских старейшин Рима. Когда все собрались, он рассказал, что иерусалимские иудеи обвинили его, подвергли гонению и заключили под стражу, и объяснил, как все произошло. Римские иудеи очень удивились, ибо ничего не знали об этих неприятностях. Но они слышали о христианах и о спорах по поводу нового учения, и поэтому попросили Павла рассказать им об Иисусе Христе, чтобы узнать, во что верят христиане. С радостью Павел пошел проповедовать в синагогу. Он рассказал о том, что Иисус Христос пришел на землю, пострадал и принял крестную смерть ради искупления грехов всех людей, а после этого воскрес из мертвых. Свои слова Павел подтверждал законом Моисея и писаниями пророков. Люди с большим вниманием слушали Павла. Одних слова его убедили, и они уверовали. Сердца их исполнились радостью от сознания, что Бог послал своего Сына, чтобы спасти их. Другие отнеслись к проповеди Павла с предубеждением и отказались верить ему. Павел же, увидев, что многие не поверили, что Иисус – Спаситель, сказал: «Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «Итак», — заключил Павел, — «да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат». В течение 2 лет Павел жил в отдельном доме в Риме, хотя и находился под стражей. Он без устали проповедовал Евангелие не только охранявшим его солдатам, но и всем, кто его навещал. Благодаря Павлу многие люди узнали об Иисусе Христе. К этому времени
относятся и написанные апостолом Павлом письма христианам городов, в которых он в свое время проповедовал. Некоторые из этих писем включены в Библию и называются посланиями.

Анисим – беглый раб. Во время пребывания в Риме Павел встретил юношу по имени Анисим, который был беглым рабом. Удивительно, но Павел хорошо знал хозяина Анисима – Филимона, христианина, жившего в Колоссах. Анисим оказался одним из тех, кто, услышав проповеди Павла об Иисусе Христе, уверовал и стал христианином. Павел полюбил своего духовного сына и наставлял его в христианском учении. Анисим со своей стороны стал преданным помощником Павла и во многом облегчал нелегкую жизнь узника. И все же апостол Павел не счел возможным продолжать пользоваться услугами полюбившегося ему юноши, который по закону того общества принадлежал другому. Сам Анисим после того, как стал христианином, не чувствовал себя спокойно, не уладив отношения со своим хозяином Филимоном. Поэтому было решено, что он вернется в Колоссы. Павлу было тяжело расставаться с Анисимом, но еще больше он беспокоился о его дальнейшей судьбе. Чтобы обеспечить доброе расположение Филимона к беглому рабу, Павел послал с Анисимом письмо к его хозяину. «Прошу тебя об Анисиме», – писал Павел, – «как о сыне. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я бы хотел удержать его, но без твоего согласия ничего не хочу делать. Прими его, но уже не как раба, а как брата, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен тебе, считай, что это мой долг». В заключении письма Павел просит Филимона приготовить ему жилье, так как надеется приехать, чтобы повидаться. Затем он передает приветы всем христианам, собиравшимся у Филимона, и заканчивает письмо такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь». Письмо Павла к Филимону включено в Библию. Возможно, что Анисим вместе с письмом к своему хозяину получил от Павла письмо к церкви в Колоссах. Это письмо под названием «Послание к Колоссянам святого апостола Павла» также включено в Библию.

Павел завершает свой жизненный путь. Мы не обладаем точной хроникой событий последних лет жизни Павла. Некоторые строки его посланий дают основания считать, что после 2 лет пребывания под стражей в Риме он был отпущен на свободу. Последующие несколько лет апостол переходил с места на место, повсюду проповедуя Евангелие. Прибыв во время одного из путешествий в Ефес, он расстался там со своим другом Тимофеем, поручив ему заботу о церкви Ефеса и его округе. Предполагают, что из Ефеса Павел направился в Македонию и даже в Испанию. Посетив остров Крит, Павел оставил в помощь христианам другого советника и наставника, своего духовного сына Тита. Павел очень любил христиан. Всем сердцем он желал, чтобы они оставались тверды в своей вере в Иисуса Христа. Чтобы помочь им в этом, он писал им послания с ободрениями и советами. Такими посланиями были, например, послания к Тимофею и Титу, которые принято называть пастырскими. Прошло несколько лет, и римский император Нерон начал гонения на христиан. Павел был вновь заключен под стражу, подвергся на сей раз жестокому обращению и был казнен. Перед казнью Павел не утратил мужества и силы духа. Он пишет 2 послание к Тимофею, в котором прощается с любимым учеником и призывает его к терпению и твердости в вере и надежде, питаемых постоянно памятью о Христе. «Исполняй служение свое, ибо я уже становлюсь жертвой. Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Так завершил свой жизненный путь великий воин Христа, апостол Павел. Вот такая замечательная история была у нас сегодня. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Уставшая и больная Хедвиг прилегла на кровать. Голова ее гудела, все тело ломило. Она была не только больна, но и очень одинока. А это хуже болезни. Ближайшая миссия находилась за сотни километров от нее. Тяжелые мысли не оставляли Хедвиг. Она уже много лет работала миссионеркой в джунглях Бразилии. «Кто мне поможет, если мне станет хуже?» — с беспокойством думала она. Женщина почувствовала, что у нее снова поднялась температура, а вместе с ней пришел и страх. Ей вспомнился стих из Библии. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Как хорошо, что этот псалом она вспомнила именно сейчас. Иисус рядом, он позаботится о ней даже в джунглях. Чего ей бояться? Начало темнеть. Летучие мыши покинули свои укрытия, почти бесшумно прорезая вечерний воздух. «Хоть бы они снова не залетели ко мне! Терпеть не могу этих тварей, а уж тем более в моей комнате!» Хедвиг с опаской оглянулась. Между стенами и крышей дома был небольшой проем, пропускавший в жаркие дни приятный ветерок. Однако в этот проем могли пробраться любые незваные гости, например, летучие мыши. Хедвиг наблюдала через окно за кронами деревьев, которые слегка покачивались от вечернего ветерка. За домом виднелась темная непроходимая чаща леса. Наступило время, когда пума выходит на вечернюю охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глуши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добычу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анаконда обвивает жертву своим мощным и гибким телом, ломает добыче кости и душит ее, после чего целиком проглатывает. Уставшая Хедвиг наконец заснула. Но вдруг резко вскочила с постели. Испуганно огляделась. Ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. «О, нет! Неужели пришли пациенты?» — подумала Хедвиг, а вслух спросила. «Фелиция, это ты? Что случилось?» Ответа не последовало. За окном уже было совсем темно. Вдалеке слышались тихие голоса. «Соседи?» Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягушек уже начали свой ночной концерт. Хедвиг почувствовала слабость в ногах, упала на кровать и опять заснула. Но тут же испуганно проснулась. Кто-то снова произнес ее имя. «Хедвиг!» — слышала она отчетливо чей-то голос. «Что же хочет от нее Фелиция?» «Да иду я уже!» Хедвиг медленно села на постели. «Фелиция, это ты?» Ответа опять не последовало. Ни шагов, ни звука. Полная тишина. «Температура», — подумала Хедвиг, приложив холодную руку ко лбу. «Наверное, у меня жар. Вот мне и мерещатся голоса. Или все же нет?» Взяв со стола фонарик, Хедвиг осторожно поднялась с кровати и подошла к двери. «Кто здесь?» «Странно. Опять ни звука». Она открыла дверь и вдруг похолодела от ужаса. Огромная, готовая к нападению змея висела над нею. «Господь Иисус, спаси меня, пожалуйста!» — прошептала Хедвиг. Кричать было нельзя, женщина это знала. Она должна замереть. Любое резкое движение могло стоить ей жизни. Хедвиг направила фонарик на змею и постаралась пройти мимо нее. Всего один метр отделял ее от опасного животного. Ослепленная светом фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, змея не двигалась с места. Хедвиг сделала шаг в сторону, затем еще один и, наконец, захлопнула за собой дверь. Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Ни Фелиции, ни пациентов. «На помощь!» — — закричала Хедвиг, но никто не слышал ее.
1: «Помогите!»
0: — прокричала женщина еще раз. Никакого ответа.
1: «Кто же разбудил меня? Кто звал по имени? И зачем?» — растерянно думала Хедвиг. «Неужели это был Иисус? Хотел ли он предупредить ее?»
0: Какой же легкой жертвой была она, больная и спящая, и могла бы стать жертвой для голодного животного? Дрожь пошла по телу Хедвиг от этих мыслей.
1: «Благодарю тебя, Господь! Спасибо, что ты предупредил меня!» — тихо молилась она.
0: Ее сердце наполнилось покоем и миром. Она почувствовала себя под защитой Иисуса. Он позаботился о ней. В этот момент Хедвиг услышала приближающиеся голоса людей. Среди них был ее друг Аристео.
1: «Быстрей сюда!» — позвала Хедвиг. «В моем доме змея! Огромная!»
0: Вооруженный большим ножом, Аристео осторожно вошел в дом. Змея еще висела на окне. Огромная, толстая и длинная. Она почувствовала опасность и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Однако Аристео был начеку. Одним взмахом руки он нанес удар ножом. Чудовище упало на пол, задергалось, а затем замерло. Что бы случилось, если бы Иисус не позвал Хедвиг? Женщина взглянула на небо. Ее глаза блестели от слез.
1: «Ты окружаешь меня со всех сторон. Когда я в опасности, или когда больна, или одинока, или когда мне грустно,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать пророчество Иеремии. В 49 главе он повествует о том, какая незавидная судьба ожидает жителей дома, которые были наказаны Богом за их гордость. В Библии сказано, что Сын Человеческий не остановится в этой стране. Пророчество о Эдоме кажется нам еще чудеснее, когда мы сравниваем его с пророчеством о Тире. Бог сказал, что от Тира абсолютно ничего не останется, но люди будут там жить. И сейчас на месте Тира живут люди, хотя прежний город исчез с лица земли. А вот столица Эдома Петра, напротив, цела, но совершенно безлюдна, в точности, как предсказывал Иеремия. Бог сделал так, что этот великолепно защищенный город был захвачен и опустошен. Я читаю вам 20 стих 49 главы. «Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме, и намерение Его, какие Он имеет о жителях Фемана. Истинно, самый малый стад повлекут их и опустошат жилище их». Город опустел, и народ Эдома прекратил свое существование. А в стихах 23 и 24 Иеремия начинает новое пророчество о Дамаске. «Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах». Говорят, что Дамаск — самый древний из городов. Есть, конечно, и другие города, претендующие на это звание, но Дамаск, вероятно, имеет на него право. В пророчестве говорится, что город будет разрушен. И он был разрушен. Его несколько раз отстраивали, каждый раз на новом месте, но имя Дамаска сохранилось, и сегодня он столица Сирии. Далее Иеремия произносит пророчество о двух могущественных странах — Кидаре и царствах Ассорских. Мы очень мало о них знаем. Здесь просто говорится, что их покорит Навуходоносор. Так и произошло. Кроме того, у Иеремии в 35 стихе этой главы есть еще пророчество об Эламе. Так говорит Господь Саваоф. «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их. Но в последние времена Элам, как и другие народы, также будет возрожден». Зачем Иеремия произносит все эти пророчества? Да за тем, чтобы жители Иудеи не пытались туда бежать и не мучились понапрасну. Все эти народы должны подвергнуться суду, так же, как и Израиль. Поэтому иудеям не было смысла искать там убежище, им не у кого было просить помощи. У них оставался только один помощник — Бог. Они должны были уповать на Господа, но не обратились к Нему. Он дал им указания, но они не послушались. В результате они решили отправиться

Египет, где их ждала гибель. А теперь мы обратимся к 50 главе, в которой Иеремия пророчествует о народе, который был в то время самой могущественной державой мира. И эта могущественная держава тоже подвергнется Божьему суду. Вы наверняка догадались, что речь сейчас пойдет о Вавилоне. Послушайте первые два стиха этой главы. «Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя. Объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Когда писались эти слова, казалось, что Израиль исчезнет с лица земли, а Вавилон будет существовать вечно. Но Бог сказал, что Вавилон погибнет. Читаю вам 4 стих. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать и взыщут Господа Бога своего». Итак, Вавилон погибнет, а Израиль выживет. Это пророчество относится к тем дням, когда Израиль обратится к Богу. Бог говорит, что Он будет судить Вавилон, и эта страна действительно будет завоевана персами и медийцами. Послушайте стих 9. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Судьба Вавилона предрешена, и она ужасна. Об этом мы узнаем из 13 стиха. «От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Божье пророчество исполнилось буквально. Именно так ведет себя сегодня каждый турист, посещающий руины древнего Вавилона. Прочту вам также стихи 17 и 18. «Израиль — рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кость его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского». Мы видим, что гибель настигнет Вавилон неожиданно и внезапно. Обратите внимание на стих 24. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа». О том, как все это произошло в действительности, рассказывает нам 5 глава книги пророка Даниила. Вы можете прочитать ее самостоятельно. А Иеремия рассказывает нам то, что он узнал по откровению Божию. Послушайте также стих 26, где Бог говорит: «Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось». Сегодня вы можете увидеть, на что похож Вавилон. От него осталась только груда развалин, он полностью разрушен. Читаем 28 стих. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его». Друзья мои, таково пророчество Бога. В Сионе будут объявлять о падении Вавилона. И далее идет очень красочное описание. Потому я хочу прочитать вам стихи с 38 по 42. «Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ.
и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и населяемо в роды родов, как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Разрушение Вавилона сравнивается с уничтожением Содома и Гоморры. И точно так произошло, когда в город вторглось медийское войско. Следующая, 51 глава книги пророка Иеремии, также посвящена описанию Божьего суда над Вавилоном. Послушайте стихи с 6 по 8. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьяняющую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет». Вавилон действительно был разрушен внезапно. Пророчество исполнилось буквально. А теперь послушайте стихи 25 и 26. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, — говорит Господь». И сегодня этот край полностью необитаем. Послушайте также стихи 36 и 37. «Посему так, — говорит Господь, — вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Обратите внимание, Вавилон не просто будет покорен. Каналы высохнут, и воды там больше не будет. Враги сделали так, что река Ефрат, протекавшая через город, изменила русло, и они смогли войти в город, уже не защищенный каналами. Благодаря этому они проникли в город неожиданно для защитников. О 52 главе Иеремии мы уже коротко упоминали, потому что в ней пророк вспоминает события, связанные с разрушением Иерусалима и покорением иудеям. Сначала Иеремия предсказывал все это, а теперь он записывает, как все было на самом деле. Он еще раз свидетельствует о пленении царя Сидеки и о том, как сыновья Сидекии были убиты, а сам царь ослеплен. Иеремия рассказывает нам также, что случилось с Иоакимом в Вавилоне после его пленения. Читаем стихи с 31 по 34. «В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержал его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя,
изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его. Итак, Иоаким умер в Вавилоне. Касательно этого человека Иеремия предсказал, что его потомки не будут больше занимать престол Давида. Таким образом, линия потомков Соломона прерывалась. А Иисус Христос, сын Давидов, который воссел на престол и будет править там вечно, происходит от другого сына Давида, Нафана. Мать Иисуса, Мария, родилась в этом роду. Вот почему Иисус имел право претендовать на престол Давида. И вот почему книга Иеремии завершается такими важными подробностями, связанными с царским родом. Друзья мои, на этом мы закончили изучать книгу пророка Иеремии. Однако этот пророк оказался автором не одной, а двух книг Ветхого Завета, и вторую его книгу, которая называется «Плач Иеремии», мы начнем читать в следующий раз. А сегодня я лишь коротко расскажу о том, что в ней написано. Эта книга следует сразу же после пророчеств Иеремии, что совершенно естественно, и в этом небольшом повествовании пророк изливает все свои чувства. Плач Иеремии — это жалоба пророка на происходящее. Доктор Александр Уайт, один из величайших толкователей Слова Божьего, сказал: «В целом свете нет ничего подобного плачу Иеремии. Жизнь на земле была полна скорби во все времена и во всех странах, но никогда не рождалась проповедника или писателя, душа которого была бы так переполнена печалью». К нему приближается Данте, и мы знаем, что Иеремия был любимым пророком великого поэта. Служение Иеремии началось в период правления царя Иосии. Как пророк Иеремия, так и царь Иосия были тогда молодыми людьми и, видимо, дружили. Во время правления Иосии Иудея пережила свое последнее пробуждение. Оно затронуло много сердец, но на народе в целом отразилось только поверхностно. А потом Иосия был смертельно ранен в сражении при Мегиддо в бою с фараоном Нехао. И Иеремия не одобрял этой войны, и Иосия, конечно же, не должен был в нее ввязываться. Однако он не послушался Бога и поплатился за это жизнью. Затем Иеремия продолжал пророчествовать при следующих царях: Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Седекии, последнем царе Иудеи. Он пытался обратить свой народ к Богу, но ему так и не удалось этого сделать. Иеремия был свидетелем разрушения Иерусалима и видел, как город был сожжен. Представьте себе, как он сидит на еще не остывшей после пожара в золе, и по щекам его катятся слезы. Плач Иеремии состоит из пяти глав, и каждая из них — элегия, почти что похоронный плач. Песни эти печальны сверх всякой меры. Мы живо представляем себе, как горько плакал Иеремия. Эта книга полна скорби и слез. Это поэзия, пронизанная тоской и мукой. Это стенание человека с разбитым сердцем, страстный погребальный плач по любимому народу. Это библейская стена плача. Автор этой книги, пророк Иеремия, был очень искренним человеком. Он передавал своему народу Божье послание, которое причиняло ему чрезвычайную боль. Его судьба была трагична. Наверное, даже слезы Иеремии были солонее, чем слезы других людей. Его называли пророком с разбитым сердцем. Он от всей души жалел свой народ, но ничего не мог сделать. Он был очень одинок. Обычно люди считают слезы признаком слабости или болезни. Плакать считается позволительным только детям.
Много лет назад я был пастором в Пасадене, и прямо под окном моего кабинета находилась игровая площадка воскресной школы. Там гулял один мальчик с маленькой сестренкой. Оба они были еще маленькие. И вот однажды эта девочка упала, разбила коленку и громко заревела. Тогда брат стал ее успокаивать, говоря: «Не реви, это стыдно, плачут только женщины». Не знаю, кем считал он свою сестренку, но его слова подействовали, и она успокоилась. Так вот, Иеремия плакал как женщина. Это был очень впечатлительный и очень искренний человек. Он всем сопереживал. Он был нежен и заботлив, но на его долю выпало возвестить самые ужасные и суровые из библейских пророчеств, провозгласить близкое разрушение Иерусалима и грядущие ужасные времена. Ему пришлось уговаривать свой народ сдаться Навуходоносору. Его весть причиняла ему только боль. Но почему Бог решил избрать такого мягкого человека, чтобы сообщить людям эту суровую, жестокую, страшную весть? Кого бы отправили с этим поручением вы? Аттилу, Гитлера или Муссолини? Вероятнее всего так. А вот Бог избрал человека с ранимым, любящим сердцем. Доктор Дейл, живший в Бирмингеме, назвал Дуайта Моуди единственным человеком, способным проповедовать об аде. Когда Дейла спрашивали, почему он так считает, он отвечал: «Потому что Моуди всегда проповедует об аде со слезами в голосе. Вот какие люди нужны Богу. А сегодня у нас появилось слишком много проповедников, которых не трогает то, что они говорят. И они бросают направо и налево жестокие слова о наказании, так, словно они работают кондукторами и объявляют остановки. Наше поколение отучилось испытывать чувство сострадания к грешному миру. Нас не очень-то волнует, когда люди отказываются принять благую весть о Христовом спасении. Мораль и ответственность за окружающих более не трогает наше сердце». Дэвид Гаррик, известный актер прошлого, рассказывал, как однажды он гулял по Лондону и увидел, что на углу улицы стоит человек, обращающийся с речью к группе людей. Гаррик описывал эту сцену так: «Я стоял в стороне от толпы, но слова проповедника произвели на меня глубочайшее впечатление. Я подошел поближе, и вскоре из глаз у меня полились слезы. Какая-то женщина обратилась к говорящему со словами: «Сэр, я слушаю вас с 7 утра, вы уже 5 раз произнесли одну и ту же проповедь, и каждый раз я вижу на ваших глазах слезы. Почему вы плачете?» Этим проповедником был Джордж Уайтфилд, обличавший грешников со всех английских кафедр. Дэвид Гаррик продолжал: «Я слушал Джорджа Уайтфилда и видел, с какой страстью и искренностью он говорит. Я понимал, что он действительно верит в грядущую погибель всех, кто откажется принять Христа. В какой-то момент он больше не мог говорить. Он просто воздел руки к небу и произнес: «О-о-о!» И как потрясены были слушатели одним этим междометием! Оно прозвучало, как гром, и люди исполнились Святого Духа». Гаррик говорил, что согласился бы отдать пригоршню золотых монет за то, чтобы уметь произнести «О-о-о», как Джордж Уайтфилд. Тогда он мог бы считать себя величайшим актером на свете. Но в отличие от театральных актеров, Уайтфилд не играл, он был искренен. И точно таким же искренним проповедником был Иеремия. Мы еще раз убедимся в этом, когда начнем читать его плач, возносящий слова скорби о погибающих людях. А сейчас подошло время прощаться. Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Ларин. «Стать на тебя похожим». Жизнь пронзенным рукам доверю, Искупитель мой, Сыне Божий. Дай мне стать на тебя похожим и любую снести потерю. Парадокс, что ты нежно любишь, парадокс, что не злишься вовсе, не оставишь и не забудешь, и всегда говоришь: «Не бойся». Я бы тем же хотел ответить, жизнь пронзенным рукам доверить. Что в небе сочтено, земле не разлучить, не разорвать связующую нить, и станут две струи из глиняных сосудов одним вином на свадебном столе. Что небом сведено не разделить земле, искусством лжи, упрямством пересудов. Как часто грусть в бесхитростную грудь войдет мою и задирает шторы, и я по дням себя не узнаю, конечно, если помню день, который в любовных муках провожу. Но вздор, известный ежу, больная страсть, кокетливые взоры, лишь первоклассные актеры. Любовь, что истинно, в промышленных печах пройдет любую переплавку. Земле никак не выиграть ту схватку. Любовь сильна не только в небесах. Она вошла с кувшином мира, и было стыдно, и тряслась, и, взявшись лить, роняла мимо, соленым градом пот и грязь смывая с ног Эммануила. Касалась, не щадя волос, а накануне не спалось, она ходила, все ходила. Глаза, припоминался блуд, поднять боялась, но не плакать, ведь знала, в прошлом это плата, что с отвращением дают. «Не бойся, девушка, привстань!» Она была одета броско. Грехи прощаются. И просто худую он ей подал длань. И та, подняв свою посуду, пошла, цепляясь за столы, и стали помыслы светлы. И в сердце мир, и мир повсюду. Бессилие. В немощи моей будь со мной, в силе моей не оставь меня. И тропою иду я путанной, и душа тяжелее камня. Осторожностью шея сдавлена, маловерием руки скованы, сердце дом за глухими ставнями, в небе черные вьются вороны, дай мне пить из ладоней твоих, дай мне сесть у твоих ног, содрогаюсь от слов простых, упование мое — ты, Бог.
1: Точка зрения. Александр Тарасенко. «Божья любовь и предопределение». Тема Божьей любви выходит на первый план именно в Новом Завете.
3: Вероятно, по этой причине во время богослужений в евангельских церквах, в которых большой акцент ставится на учение Нового Завета, многие проповеди посвящены любви. Много ли в Ветхом Завете говорится о любви Бога к человечеству в целом и к евреям в частности? Здесь можно вспомнить, например, следующие тексты. Второзаконие 4.37, Псалмы 46.5, Иеремии 31.3, Малахия 1.2. Однако, на мой взгляд, такие откровения носят достаточно случайный характер. И даже когда в притчах говорится, что любовь покрывает все грехи, 10.12, это прекрасное поучение не помещено в более широкий и развернутый контекст, как, например, у апостола Павла в его прекрасном гимне любви, 1 Коринфянам 13. Лишь в Новом Завете Божья любовь ко всем людям, не только к евреям, становится краеугольным камнем библейской истины. Так, например, говорится, что Бог возлюбил весь мир, а не только Израиль, поэтому всякий верующий в посланного им Мессию, а не только потомок Авраама, скрупулезно исполняющий заповеди Торы, вместо гибели получает жизнь вечную. Иоанна 3.16. Христос трижды спрашивал апостола Петра о его любви к своему учителю и трижды говорил ему «Паси овец моих». Иоанна 21.15-17. Трудно представить подобное испытание в Ветхом Завете, например, Моисея перед назначением его на служение, задачей которого было вывести из Египта сыновей Израилевых. Исход 3. Даже в семейной жизни, согласно Новому Завету, любовь мужа к своей жене должна быть подобной любви Христа к церкви. Ефесянам 5.25. Любовь иудея к своим женам, как подражание любви Господа к Израилю, была бы странной в Ветхом Завете. О превосходстве новозаветного учения о любви мне однажды сказал старый скрипач-эмигрант, в то время первая скрипка симфонического оркестра в Карловых Варах. Мы с ним разговорились в городском автобусе, и я пригласил его в церковь. На мое замечание о том, что древние философы немало писали о любви, он неожиданно ответил: «Лучше всех о любви написал апостол Павел». Мы рассмотрим лишь один, но весьма важный текст, кратко раскрывающий происхождение церкви как замысла Божьего. Это два стиха из послания к Ефесянам. Это послание считается основным для специалистов по экклезиологии, так как в нем автор не отвлекается на анализ проблем общины, как в первом послании к Коринфянам, или личную апологию, как во втором послании к Коринфянам, то основное его содержание посвящено важным постулатам о церкви и людях, в нее входящих. Предполагаю даже, что отсутствие в некоторых манускриптах слова «Эфес» свидетельствует о циркулярном характере этого послания. Посмотрим внимательно на стихи 4 и 5 из первой главы. Прежде всего, представим данный отрывок в первоначальном виде, то есть так, как его видели первые христиане. Напомню, что в то время письма писались заглавными буквами, без пробелов и значков препинания, поэтому текст выглядел примерно так. «Так как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Кроме того, древние тексты не были разбиты на главы и стихи, это сделали ученые-монахи уже в Средневековье, поэтому читатель сам должен был определить место для смысловых пауз, которыми он при чтении вслух обозначал окончание одной мысли и начало следующей. Задачей грамотного человека, служившего чтецом, было прежде всего разобраться в том, что у современных филологов называется «актуальное членение предложения», или мысленно отделить одно слово от другого и определить их взаимосвязь, ну и, конечно же, обозначить границы стихов. Сейчас мы пройдем тем же путем. Расставить в предложении пробелы между словами занятие простое, хотя в древности и оно порой вызывало затруднения. В нашем случае с этим не возникает сложностей, любой читатель сделает подобную разбивку. Но вот далее встает вопрос о разделении отрывка на стихи. Где провести границу, отделив одну мысль от другой? Читатели, имеющие доступ к переводам на различные европейские языки, видят два варианта решения этой проблемы. Первый и наиболее распространенный – это тот перевод, который нам хорошо знаком. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, стих 4, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, стих 5. При данном разделении текста возникает вопрос о сфере применения нашей святости и непорочности. Здесь говорится, что мы должны быть таковыми именно в любви. Вероятно, подразумевается любовь одновременно к христианам и к Богу, как это видим, например, в 1 Иоанна 4:20-21. Кроме того, в семейной любви, Ефесянам 5:22-33. Однако как быть в других жизненных ситуациях, например, при уплате налогов или на работе среди людей, отвергающих Бога и насмехающихся над верующими в Него? Здесь эта логика явно не срабатывает, поэтому давайте обратимся ко второму варианту решения проблемы. В некоторых современных переводах данный текст разделен иначе, и словосочетание «в любви» переходит в следующий смысловой отрывок. Например, такого толкования придерживается епископ Кассиан Безобразов, хотя и он, не нарушая общепринятых границ стихов, все же оставляет «в любви» в 4 стихе. «Как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам пред Ним святыми и непорочными в любви», стих 4, «предопределив нас к усыновлению Ему через Иисуса Христа по благоволению воли Своей», стих 5. Подобное разделение отрывка, при котором «в любви» начинает новую мысль, на мой взгляд, выглядит более логичным и расставляет акценты в согласии с имеющейся у нас суммой знаний о Боге и человеке. То есть мы должны всегда и во всем быть святыми и непорочными, ибо прежде создания мира Бог, движимый чувством любви, избрал тех, кого Он называет наследниками, стих 11. Для читателей послания к Ефесянам из еврейской среды такое понимание происхождения церкви, возможно, прозвучало эхом известного учения о том, что прежде создания мира предшествовали Тора, Эдемский сад, гиена, покаяние, трон славы, храм и имя Мессии. Эти идеи встречаются в раввинистической литературе не раз, что свидетельствует об их важности для иудеев. Таким образом, в начале послания к Ефесянам апостол Павел утверждает: «Прежде создания мира была избрана Церковь, и произошло это по причине Божьей любви».
4: Малая кафедра. Виктор Танцюра. «Умыть ноги». Во время палаточных евангелизаций в миссионерских поездках у нас была одна регулярно повторявшаяся небольшая проблема. Не все братья и сестры мыли за собой чашки и ставили их на место. Поэтому утром, чтобы выпить чаю или кофе, приходилось сначала отыскать чашку, оставленную накануне кем-нибудь на столе или на скамейке, помыть ее, оттирая следы от предыдущих чаепитий, и потом уже с подпорченным с утра настроением приступать к завтраку. Каждую неделю миссионерская команда частично обновлялась, но проблема оставалась, несмотря на все просьбы и увещевания. Иногда это даже приводило к мелким конфликтам и огорчениям. Но вот однажды к нам приехала сестра, которая, узнав об этой проблеме, просто сказала, что она будет мыть все чашки. И каждый вечер, когда после насыщенного служениями дня миссионеры расходились спать, эта сестра собирала и мыла всю посуду. Утром чистые чашки стояли на положенном месте и радовали глаз. Сестра проявила настоящую любовь и смирение, поступив как слуга. В Евангелии от Иоанна написано, что Иисус, возлюбив своих, до конца возлюбил их. В чем же практически проявилась эта любовь? Иисус омыл ноги своим ученикам. Он смирился, унизился, послужил, хотя был выше апостолов, был их учителем и Господом. Любовь не превозносится, не гордится. Иисус дал пример ученикам, сказав: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Блаженна эта сестра, поступившая по примеру Иисуса. А некоторые наши миссионеры, хотя и знали слова Иисуса, поступали по плоти, по примеру этого мира. Не так легко следовать примеру Иисуса, не так легко смиряться. Но Бог смиренным дает благодать. Только под действием Божьей благодати христианин может поступать не так, как обычный неверующий человек. Для Бога очень важны наши смиренные сердца, поэтому Он нередко смиряет своих детей, чтобы еще больше дать им благодати, чтобы еще больше их использовать, дабы они могли являть настоящую Божью любовь, которая не превозносится, не гордится. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Сначала Павел просил Бога об избавлении от своего недуга, но потом, осознав, что это Божий план, чтобы еще больше использовать его, Павел пишет: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Настоящая любовь смиренно служит, и Бог нам дает для этого и силу, и все необходимое. Ревнуем ли мы, молимся ли о смирении своего сердца? Ведь Библия призывает: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте вспомним, когда мы в последний раз добровольно себя уничижали, смиряли, чтобы проявить настоящую любовь. Ведь мы, следуя за Христом, радуем Бога, прославляем Его. В этом и есть смысл нашей жизни. В этом и есть высшая степень счастья – блаженство.
5: Эссе Надежда Орлова «Догнать и перегнать». Эпиграф. «Нет ничего нового под солнцем». Экклезиаст 1.9. В известном романе писателей одесситов о похождениях авантюриста Остапа Бендера есть персонаж, который ведет отчаянную войну с заокеанским противником. Все активы семьи, как материальные, так и интеллектуальные, брошены в горнило, в котором куется победа над врагом. Простая советская домохозяйка пытается в неравной схватке победить американскую светскую львицу. Миллиардное состояние последней противостоит 200 рублям зарплата мужа, 30 рублям из кассы взаимопомощи и рабкредиту рассрочка платежа для рабочих и служащих. Но советская дама не сдается. В ход идут собачья шкура, изображавшая выхухоль, шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, голубиная шляпа из аргентинского фетра и новый пиджак мужа, перешитый в модный дамский жилет. Описано все ярко, броско, метко и, как полагается, классике на века. А сама легкомысленная девица, карикатурный образ, носит зловещее имя людоедка Эллочка. Минуло почти 100 лет, как была поведана миру эта история, а битва продолжается и сегодня. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все. Ильф и Петров, 12 стульев. Курсы дизайнеров начинались в конце октября. Самое время. Лето закончилось, зима с ее яркими праздниками и многочисленными хлопотами была еще далеко. Скучное серое межсезонье с противными затяжными дождями, свинцовым небом и порывистыми ветрами можно было пережить вот с чем-то таким. Стоили они, конечно, недешево, 70 тысяч за 5 месяцев, но собирался на них, как правило, высший свет. Скучающие домохозяйки, жены, дочери, любовницы, чиновников и бизнесменов в законе, уставшие от посещения салонов красоты и модных бутиков и жаждущие интеллектуального развития. К первому занятию Александра подготовилась основательно. Шикарная блузка со стразами под Сваровски, кожаная черная юбка чуть выше колен, сапоги на умопомрачительной шпильке и новенькая сумочка почти от Дольче и Габбана. Последний штрих к боевому комплекту – визит в парикмахерскую и маникюрный салон. Она знала, что студентки соберутся не из простых. В понедельник утром, зайдя в небольшую уютную аудиторию на 3-м этаже одного из офисных центров и удобно устроившись у окна, Александра стала внимательно наблюдать за всеми, входившими в дверь. Вот возникла в проеме платиновая блондинка в небрежно накинутом меховом жакете с элегантной сумочкой. Норка, 1500 не меньше. И сумочка настолько же, тут же подсчитала Александра. Следом вплыла, покачивая крупными бриллиантовыми серьгами и постукивая по полу замшевыми туфельками, плюс 3 градуса за окном, крупная дама. 1300 в ушах, а на ногах за 200. Минуты через 2 в коридоре раздались веселые голоса, и беспрерывно щебеча в аудиторию вбежали 2 юные девушки. Рваные в лохмотье джинсы, обнаженные по моде щиколотки, кислотного цвета кроссовки. 1150 штаны, обувь приблизительно столько же. Постепенно аудитория заполнялась слушательницами. Ни одного мужчины на курсах не оказалось. Стоимость одежды и аксессуаров колебалась в вышеназванных пределах. Но одна курсистка заявилась в шикарной шубе, не рановато ли, перекрыв предел в 1 миллион по совокупности. Александра сидела вся в красных пятнах и пыталась сделать вид, что усердно готовится к лекции. Перекладывала с места на место тетрадь, в 5-й раз проверяла, пишет ли ручка, что-то лихорадочно искала в сумочке. Давно стало ясно, что ее сваровская блузка за 5000, шпильки за 7 и почти дольче-габбановская сумка за 10 – это даже не грустно, это смешно и нелепо. У преподавательского стола уже стояла радужно улыбающаяся лекторша, вся в мелких завитушках и золотых часиках 1040. Даже у нее часы стоят больше, чем весь мой наряд. С детской обидой думала Александра. А ведь эти-то на нее, как на прислугу, смотрят. Яркий маникюр, который еще вчера радовал глаз шиком и блеском, теперь казался не в тон. Прическа потеряла объем и выглядела не так красиво, как утром перед зеркалом. Учиться дизайнерскому искусству расхотелось. Дверь вновь приоткрылась, и на пороге появилась еще одна слушательница. Большие очки, растрепанные волосы неопределенного цвета, запыхавшаяся. На общественном транспорте, что ли, приехала? 3, 5, 5, быстро складывала в уме Александра. «Ха, так я, оказывается, не на последнем месте». Дышать стало чуть легче, и небо за окном посветлело. «Жду вас в следующий четверг», — радостно прощалась кудрявая лекторша. «Не забудьте про домашнее задание. Миланские дома моды». Александра первая выскользнула из аудитории, спустилась по лестнице на 1-й этаж и вышла на парковку. Муж курил, стоя возле машины. «Ну как, студентка, первый день? Понравилось?» — улыбнулся он, открывая дверцу. «Поехали?» «Подожди», — сказала Александра, устраиваясь на сиденье. Группами по 2-3 выходили ее однокурсницы и расходились к автомобилям. Мерседесы, Порше, Митсубиси разных цветов тихо заворчали, готовясь к рывку. «Все сами за рулем, одна я, пассажирка». Опять стало обидно. Постепенно все разъехались. На стоянке почти не осталось машин. Вновь открылась раздвижная дверь, появилась та странная девушка в очках, рассеянно огляделась по сторонам, наверное, решала, на какую остановку ближе идти. Сделав несколько шагов, остановилась и принялась копаться в сумочке. Наконец нашла нужный предмет. Это оказался небольшой брелок, который щелкнул у нее в руках, и ему радостно отозвался мелодичным звоном открываемой дверцы одинокий Ламборджини. Александра не могла говорить. Слезы душили ее. Под всхлипывание и сморкание зеленый «Фольксваген» плавно тронулся с места. «Буржуи, дивитесь коммунистическому берегу! На работе, в аэроплане, в вагоне вашу знаменитую быстроногую Америку мы и догоним, и перегоним!» Владимир Маяковский. Американцы удивляются. Казалось бы, курьезная ситуация. Можно улыбнуться и покачать головой. Нет у людей других переживаний. Да и было ли так на самом деле, не анекдот ли? Нет, не анекдот. И не забавная история, а страшный сюжет человечества, берущий свое начало от жертвенников Каина и Авеля, или от древа познания добра и зла, или от восстания сына Зари. Можно смеяться над глупыми дамочками, меряющимися весом бриллиантов, ценниками на платьях и высотой каблуков, но это лишь пародийный отблеск настоящих войн. Известен лозунг «Догнать и перегнать Америку». Его приписывают Никите Хрущеву, советскому лидеру 1950-х годов. Однако этот лозунг уходит корнями в более далекое прошлое. Михаил Тухачевский, маршал Советского Союза, расстрелянный товарищами по партии в 1937 году, провозглашал: «Мы имеем в армии базу, на которой можно догнать и перегнать наиболее технически сильные и угрожающие нам капиталистические армии». Изгнанный и впоследствии также убитый сотоварищами опальный большевик Лев Троцкий в 1935 году писал: «Реальная программа ближайших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Европу и Америку». В 1928 году на каком-то очередном пленуме Сталин говорил: «Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». И вот, наконец, первый источник. «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать Ленин». Значит, лозунг был известен людоедке Эллочке, автором романа. И уж не иллюстрацией ли к этому большевистскому призыву является ее беспрецедентная борьба с заокеанской Вандербильдихой? Можно долго путешествовать во времени и пространстве, встречая правителей, военачальников, армии, народы, города, семейные кланы, мафиозные структуры, трансмировые корпорации, которые догоняют и перегоняют соперников. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19:8. Вот так кони сменялись пароходами и паровозами, затем появились автомобили и самолеты, теперь ракеты. А мы все догоняем и перегоняем, и нет той гонки конца, как на ярмарочной карусели. Мчат по кругу самолет, зебра, пони, бегемот, кенгуру, машина, шмель. Что же это? Карусель. Ольга Демакова. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» есть глава «Ярмарка суеты». Что может быть веселее и страшнее ярмарки? Как я уже сказал, путь в Небесный Град проходит через город, где шумит и пляшет веселая ярмарка. Всякий, кто идет к горе Сион, не может миновать ее. Сам царь царей, когда жил на нашей земле, возвращался в свое царство через этот город и через эту ярмарку. Князь Вельзевул, хозяин этой ярмарки, лично уговаривал его купить что-нибудь. Он даже обещал сделать его обладателем всего видимого, ежели он согласится бить ему челом. Однако товары этой ярмарки суеты оставили Господа совершенно равнодушным, и он покинул город, не истратив ни одного гроша. Хозяином веселой ярмарки является князь Вельзевул. А какие жители населяют этот город? Зависть, суеверие, угодничество. Суд и правду вершат господа присяжные заседатели, слепой, нестоящий, злобный интригант.

криками то ли восторга, то ли ненависти, мчит на карусели, стараясь ухватить рукой сидящего впереди, или догнать его, или перегнать. Однако пилигримы, следующие по стопам своего Господа, не должны тратить ни единого гроша на ярмарки тщеславия, поскольку, перефразируя упоминаемого уже Остапа Ибрагимовича, мы чужие на этом празднике, которым командует князь мира сего. А золото, сапфиры, алмазы, рубины, топазы и прочие жемчуга уже ждут нас в Новом Иерусалиме. Правда? Иоанн Богослов сам видел. Вот.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Бремя мое легко, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих. В одной из своих личных записок

0: кроме времени сегодняшнего и вчерашнего, присоединяя к нему и завтрашнее, для которого время еще не настало. Времена наши многочисленны, а мы их еще увеличиваем, прибавляя к ним то, что Бог не давал нам нести. Мы то и дело берем на себя будущие времена, для которых нам еще не дана благодать Господа. Несомненно, немало есть бремен, которые нести надо, но несение их и было бы легким, если бы мы вполне доверили Господу, который говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И поэтому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 и 32 стихи. «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Один биолог рассказывал, как он наблюдал за муравьем, тащившим на себе соломинку, явно превышающую его силу. На пути оказалась широкая трещина, которую муравей не мог перейти. Как бы обдумывая положение, муравей остановился на несколько мгновений, а потом подвинул соломинку, чтобы она легла поперек трещины, и по ней перешел, а затем ту же соломинку потащил дальше. Какой в этом хороший урок для нас! Многие наши бремена могли бы послужить мостом для нашего духовного продвижения вперед, если бы мы всецело доверяли Господу.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кому не нравятся такие встречи? А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Книга Деяний апостолов, 8 глава, 3 стих. Когда Аленка и ее родители подходили к молитвенному дому, они услышали, как один из мужчин громко и раздраженно говорил стоящим рядом женщинам. «Я бы показал этим негодным сектантам, как проводить свои сборища! Ух, если бы только мне разрешили! Вы поглядите, они еще и детей туда ведут!» Немного погодя, Аленка спросила у папы и мамы. «А почему дяде не нравятся наши собрания? Почему он такой злой и так громко кричит?» «Дядя не любит Иисуса. Ему не хочется жить так, как учит закон Божий», — объяснил папа. «Поэтому его сердцем руководит недобрый дух. Он внушает этому человеку злобные мысли, и поэтому он такой неспокойный. Ведь дьяволу никогда не нравилось, чтобы люди собирались вместе во имя Иисуса. Он не любит Бога и всячески пытается срывать богослужение христиан». Библия повествует нам о человеке по имени Савл. Хотя он служил живому Богу, но не верил в Иисуса как посланного Богом Сына, Спасителя людей. Думая, что угождает Богу, Савл ревностно и беспощадно гнал христиан. Это дьявол внушил ему такие мысли. Савл, даже не разузнав, кем же на самом деле является Иисус, ненавидел его. Но когда Сын Божий остановил гонителя по пути в Дамаск, явившись ему в необыкновенном сиянии и обратившись к нему по имени, Савл понял, что он действует против Бога. Таким образом, ревностный гонитель христиан стал последователем Иисуса Христа, поверив в Него как в Сына Божьего. Ребята, когда вы встречаете людей, которым явно не нравятся ваши встречи с Господом в доме молитвы, не спешите их осуждать. Лучше помолитесь о них. Очень может быть, что это современные Савлы. Но если вы замечаете, что ваше желание ходить на молитвенные собрания прошло, стоит прислушаться, чей же это голос нашептывает на ухо подобные мысли.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити радости. Зачала Анна и родила сына. Первая книга Царств, 1 глава, 20 стих. Чем мрачнее жизнь человека, тем светлее его радость. А жизнь Анны, которая так любила Бога, была похожа на темную ткань, мрачную и унылую. Но вдруг неожиданно для нас на этом унылом фоне всплеск ярких тонов. Там, где было черным-черно, появляется новый цвет, ослепительно яркие нити радости. И это не тоненькая полоска. Почти вся ткань расцветает радостными красками. Как вы знаете, несмотря на сильную любовь к Богу, Анна знавала и мрачные времена. Она была не слишком счастлива в собственной семье. Ее муж Элкана делил свою любовь между ней и другой женой. И на душе у нее было тяжело, ведь она не могла родить ребенка, которого могла бы любить, и так проходил год за годом. Ей немало пришлось вытерпеть от другой жены, подарившей Элкане нескольких сыновей и дочерей, которая постоянно насмехалась над Анной и ее оскорбляла. А на людях ей пришлось пережить позор, когда священник укорил ее, горячо молившуюся, решив, что она пьяна. Но скорбь сменилась радостью. Когда Анна получила от священника благословение, а позже зачала и родила сына, никогда, никогда, никогда она не забудет, кто даровал ей это бесценное дитя. Она молилась, и Бог, Создатель жизни, услышал ее молитвы и даровал ей сына. Поэтому Анна назвала его Самуилом, что означает имя Божие, а также испрошенный у Бога, потому что, как она говорила, от Господа я испросила его. Самуил стал для своей благочестивой матери, умевшей горячо молиться, живым напоминанием о милости Божией к тем, кто уповает на него. Может быть, и вам знакома радость Анны? И если даже жизнь ваша соткана из темных нитей, может быть, люди видят свет вашей радости? Возможно, и вы умеете благодарить Господа за его благость и милосердие. Не только к собственной душе, но и к нам с вами взывает псалмопевец: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102:2. Пусть даже в вашей жизни мало светлых дней. Подумайте о том, к чему призывает апостол Павел нас, верующих Нового Завета, живущих под сенью креста Господня. «Радуйтесь всегда в Господе», говорит апостол Филиппийцам 4:4. Будем же радоваться тому, что грехи наши прощены, что мы искуплены, что мы стали своими Богу, и все это сделал возможным для нас Христос своей крестной смертью. Пусть же эта радость яркими нитями расцвечивает полотно вашей жизни, даже если сейчас на душе у вас темно.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Мир вам! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я Элизабет Завадский, ведущая этой программы, и прежде чем я представлю наших гостей, хочу прочитать из Псалма 30, 8 стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Сегодня в нашей студии Наталья Нестерук из Украины. Приветствую.
1: Здравствуйте. Да, большая честь находиться здесь с вами. Спасибо большое за приглашение. Меня зовут, да, Наталья, я из Ровно. Мне 50 лет скоро будет.
0: Наталья, где ты проводила детство? Как, в какой семье ты родилась?
1: Я родилась в семье простых людей. Я была меньшая дочка, у меня еще есть старший брат, сестра, и потом я. Меня очень любили, выросла в любви. Ну, как обычно, в Советском Союзе, знаете, все было. Там иногда отец мог выпить, и крики, и ругание было. Ну, меня любили, меня не обижали. Даже когда отец приходил там на праздники выпивший, то всегда посылали меня к ним, потому что я как-то могла его расслабить. В школе училась тоже, я очень хорошо. Родители на меня такие надежды большие ложили, потому что я, ну, сестра хорошо училась, брат так себе учился, а я лучше всех была, больше способная там, вот. Ну, потом где-то вот в 8 классе, раньше же было среднее образование, 10 классов, ну, и 8 классов, и вот просто в 8 классе меня как подменили. Я вот просто не захотела учиться. И я помню, вот мои родители, у меня через забор жила, мы в частном секторе жили, соседи очень, мы дружно все с соседями жили, все открыто было. Вот, и у меня отец всегда говорил, и мама, в пример, ставили Оксану, она была соседка, дружили мы с ней, и она говорит, что она отличница была, она с красным дипломом. Я училась на 4-5, она как бы с красным дипломом. И вот они всегда мне ставили ее в пример. Вот смотри, Оксана ночами учит, Оксана, вот давай на красный диплом. А у меня как-то вот с того момента мне... Вот просто не захотелось учиться. И у меня было как бы дома, я была такая хорошая, порядочная. А в школе, ну, тянуло меня к девчатам, которые уже могли покурить, хотя я сама не курила. Mm-hmm. Вот. И после 8 классов я пошла, сказала родителям, что я дальше учиться не буду. Для них это был шок, потому что раньше после 10 класса, институт, высшее образование, они, в принципе, вот на это все хотели, чтобы я так... А я сказала нет, и я забрала документы. Они, ну ладно, в советскую торговлю. Это как бы техникум, но тоже как бы престижный считался. Я забрала оттуда документы. Это мой такой был первый бунт, открытый против родителей. Я взяла документы и отнесла, просто встретила свою знакомую. Она говорит, я там в училище, швея-мотористка. Я даже не знала, что это за профессия, кого она обучает. Я говорю, все, пошли. И вот это я отнесла туда документы. Через год меня оттуда выгнали. Там в училище я уже и сигареты начала пробовать, и как бы в открытую уже начала. Ну, как-то быстро у меня все. Когда-то мне отец говорил, с горки легко скатиться, и очень быстро. И так и у меня было, очень быстро все скатилось. Я за год просто, у меня все было, и алкоголь, и сигареты. Все у меня пошло как бы ко дну. А потом и наркотики вошли в мою жизнь так незаметно, красиво вошли.
0: Но это было уже в сознательном, да, возрасте.
1: Да, да, да. 15 лет я первый раз попробовала наркотики. Как бы я сначала даже, когда я первый раз попала там, где употребляют наркотики, это были старшие люди. Один там хозяин этого дома, ну, очень плохо выглядел. У него ноги гнили. Я себе так подумала, ну, я все равно, когда я туда вошла, я почувствовала себя вот не такой, как они. Я как бы такая, как чистенькая была такая, а то они мне какое-то все мрачно было, там такой запах, такой вот столб дыма. И оно как бы, я попала в такую атмосферу, я Думаю, да не-не, я никогда такое не буду. Вот наркотики сам, вот мне это нравилось, но вот эта атмосфера, я думаю, не, я никогда такое не буду. Я вот, ну, до такого не докачусь, как они. Я вот это чуть-чуть как бы поверхностно.
0: Что побудило тебя первый раз принять наркотики? Проблемы, трудности, интерес или что?
1: Ну, больше интерес. У нас вот тогда был такой лозунг в жизни: живешь один раз, и нужно попробовать все. И поэтому я как-то, ну, вот хотелось, интерес, какое-то такое жгучее желание появилось вот попробовать все в жизни.
0: Ну, простое любопытство, да?
1: Да, да, да. И мы когда-то говорили, уже когда прошло 10 лет, как я употребляла, и среди нас тоже был, среди вот наркоманов было такое, что от наркотиков можно отказаться один раз, когда тебе предлагают. Когда ты уже раз попробовал, уже ты от него не откажешься.
0: То есть в самом начале.
1: Да. Или тоже такое было, что мечта бросить наркотики – это как мечта отрубленной головы. Тоже было у нас такое, что это как бы нереально бросить наркотики, если ты уже раз попробовал. Но это понятно уже, когда прошло 5 лет, когда у меня уже было много попыток бросить, я уже тогда смирила своей долей, судьбой, как говорится, и поняла, что ну, я не смогу это бросить.
0: Были ли у тебя какие-то проблески, или ты начала принимать наркотики, и все не было такого желания остановиться?
1: Да, был у меня такой период после года употребления наркотиков. Была у меня такая остановка. Меня пригласили на свадьбу. Подружка в село одно, далеко там от Ровно. Я себе поехала, я даже не думала там. И потом, когда мне вечером стало плохо, я все, я уже ни свадьбу не хотела. И я любыми способами, чтобы уехать оттуда. И меня начали уговаривать, это же самое интересное, это сейчас... Я нет, я вот просто до скандала, вывозите меня отсюда. И я все-таки нашла, ну, транспорт и выбралась оттуда. И потом я поняла, что я, ну, попала, что я не могу без наркотиков. Хотя до этого я думала, что я, да, я когда вот сейчас хочу, употребляю, придет время, не хочу, не буду употреблять. Вот сейчас я хочу употреблять, а когда вот там замуж выйду, не буду. И я решила ехать, нашла моя знакомая, подружка тоже решила мне помочь, я ей открыла, сказала, что у меня такая, ну, проблема. И она нашла объявление, набирается на курсы поваров в Ростов-на-Дону. И вот это был мой второй такой бунт. Родители еще не знали, что я просто рассчиталась с работы, я на работу устроилась, в больнице работала санитаркой. Я рассчитала с работы, мы поехали с ней в Ростов. Я родителям ничего не сказала, потом уже перезвонила, им сказала. Вот, там я бросила наркотики, но начала как бы выпивать сильно. Вот, потому что вот что-то не хватало внутри, я не могла быть трезвая. Вот не могла, мне постоянно чего-то хотелось, скучно было. Мне вот я трезвая, мне казалось, что я как неполноценный человек. Вот, и когда я ехала в очередной раз вот в отпуск, на теплоходе я работала, 3 года так в Ростове побыла, я познакомилась с мужем своим будущим, вот, он мне предложил, как-то у нас так все быстро, я вот во всем смотрю руку Божью, потому что на тот момент он, ну, я не знала, что он был бизнесмен, он мне не говорил, там, я просто смотрю, там, норковые шапочки, кожаная курточка, в поезде мы с ним познакомились, он ехал в Ужгород за машиной покупать себе, смотрю, вот, я зашла в ресторане, мы с ним в поезде познакомились, я смотрю, стол так накрыт, я села, познакомилась с ним. Вот, ну и как бы обычно вот это путешествие, там, ну, знакомство посидели. Потом я вышла в Сдолбунове, он поехал дальше. И через 2 или через 3 дня мне на переговоры. Тогда ж не было телефонов, я ему адрес свой оставила. И он мне пригласил, это было перед Новым годом, пригласил в Харьков на Новый... Он с Харькова сам был, в Харьков Новый год отмечать. Ну, я поехала. У меня брат был с Харькова, и поэтому я уже маме говорю, я вот и поеду на Новый год, и брата проведаю. И вот поехала, и все, и так и осталось. Он мне предложил замуж. Я потом думала, я вот как такая я была, знаете, выросла, воспиталась на улице, а он такой серьезный, интеллигент. Я думаю, что он меня нашел, он такой красивый был, я такая маленькая. Вот, и он богатый. Ну, мы совсем с ним как бы
0: по статусу.
1: Да, по статусу мы были с ним разные. Но мы с ним поженились, я забеременела, родила ребенка, и вот у меня было... Как бы где-то 4 года я вот как бы крепилась в этой семье. Хотя я, ну, можно сказать, крепилась, потому что сначала первый год любовь, пока вот сын, ну, беременность, это как бы у меня такое влечение было новое, что-то я очень хотела сына, ребенка. Вот, и как бы я чувствовала, я даже чувствовала вот такое счастье какое-то, вот полноту, думаю, ну все, наконец-то я, вот у меня жизнь наладится, я всем докажу, что вот я вот и родителям, что я все-таки смогла, я что-то в жизни добилась. У него был первый кооператив на тот момент, шили Аляски, продавали, вот это как-то все, много денег было. Но вот у меня как бы время от времени, у меня такие срывы были, я всегда чего-то к нему цеплялась, то... Настроения нету, то я уже прицеплюсь и ревную его кому-то, то он поздно пришел, то он на 5 минут опоздал. И вот постоянно вот эти конфликты, я поругаюсь, уезжаю к маме, уехала к маме, пару раз укололась, обратно еду домой. Вот это вот.
2: А муж не замечал, что что-то с тобой не так?
1: Он не знал, не замечал, хотя под конец он что-то начал подозревать. Ну вот как-то, ну не произносилось, ну... Как-то он даже подумать не мог, я себе так думаю, потому что я была хорошая хозяйка. Меня не раз свекровь ставила в примеру. Смотри, как Наташа, я там любила все повымывать, приготовить. Как хозяйка я была, ну, хорошая. Я не буду себя хвалить, я просто знаю, что вот свекровь, когда мы с ней остались в хороших отношениях, вот, и когда он уже, у него была другая жена, и она мне говорила, это тебе не Наташа. Она всегда ставила меня в пример, что...
2: Как родители это воспринимали, что ты употребляешь наркотики?
1: Родители долгое время не знали. Вот как раз в замужестве вот это все время они не знали. Они не знали, что со мной происходит. Они даже, ну просто я даже думаю, они, может, где-то что-то догадывались, что что-то не так. Потому что я помню, сосед однажды сказал отцу, что видел меня за остановкой, что я курила. Так отец там его чуть ли не побил. Ну так, образ наш, что говорит, ты что, что ты мою на Наталочку наговариваешь? Они даже поверить не могли. И вот когда они уже узнали, после того, когда я приехала с Харькова, сказала, что я с ним не буду жить, с мужем, что я буду сыном дома, мы с ним не подходим. Родители всегда во всем меня поддерживали. Они как-то мне доверяли. У нас с ними были очень хорошие отношения вот с моими родителями, очень хорошие. Они никогда мне ни в чем не отказывали. Там, я не жила в таком богатстве, но всегда на моря каждый год возили, как вот родители собирали целый год, в лагеря пионерские отправляли. Там, ну, вот,
2: ну, со своей стороны старались, да?
1: Все старались, мама там постоянно мне все шила, одевала. Ну, как Советский Союз, все делали как бы с такой сильной любовью, я чувствовала любовь от них сильную, большую. Поэтому я, может, и при них и не могла никогда, я всегда, ну, дома я не показывала виду, у меня дома была совсем другая жизнь. Вот, но когда я уже приехала с ребенком, ну, это тоже было все постепенно, когда уже где-то сыну было, наверное, год, Андрею, я просто, как вот, знаете, я люблю этот очень такой, он просто подходит вот к моей жизни, знаете, как бы описать, как собака с цепи сорвалась. Если до этого я еще там, ну, держалась, то уже где-то, ну, после этого я ребенку это было год. Может, ну, раньше я по чуть-чуть там раз в неделю, а потом я уже сорвалась, и все. И у меня уже пошло, и я начала и воровать, потому что там, где система, там нужно много денег. Вот, и у меня как бы уже пошло так, и судимости были. Слава Богу, ну, Бог берег, что тюрьму не садили. Просто 4 раза была судима, и по милости Божией, что... Потому что это было нереально. Чтобы если там раз, ладно, там условное, 2-й раз, ладно, там еще что-то, 3-й раз, а по одном и той же самой статье наркотики, воровство, ну, оно по-любому должен был быть, ну, какой-то срок или, ну, просто как-то Бог по милости.
2: Наташа, вот ты говоришь, устала от всего этого. Ты искала какой-то выход или лечение, или обращалась к людям, чтобы найти какую-нибудь помощь?
1: Да, это когда я вернулась с Харькова, когда я уже с катушки слетела, что у меня была, ну, сильная доза, сильное, и здоровье было уже убито, все. Оно же обычно тогда начинаешь, еще пока надеешься на свои силы, то там где-то уезжаешь, еще как-то чувствуешь, там на работы устраиваешься. Это все у меня было, как бы я уже вкратце так говорю за это, за свою жизнь, самые такие основные моменты. То и родители тогда открыли платное отделение в больнице. И вот реанимация, и там я переболела. Ну, там ты лежишь, ты просто неделю спишь. Но после этого, когда меня родители забрали из больницы, первый же вечер или день. Я сначала дома лежу, потом все, у меня что-то как бы, ну, случилось с моими мозгами. Я все говорю, я еду, родители, не, мы тебя не пустим, куда ты поедешь, мы столько денег выкинули, они меня закрыли. И я помню, я набрала таблеток и напилась таблеток. И когда мама увидела, что ну, возле меня столько таблеток, ну, пустых лежит, что я что-то как бы, ну, мне ничего не дало. Я хоть напилась этих таблеток, но мне не было ни плохо, ничего. Мама еще видит, что у меня все, я все сорвалась, мама открыла дверь, иди куда хочешь. Ну, она просто побоялась, что я могу что-то сделать с собой. Хотя это у меня было первый раз, и поэтому я поняла, что лечение мне не поможет. Второй раз у меня была попытка вот это, что я уезжала, ну, я перепробовала все. И уезжала, и замуж выходила, ребенок мне не помог, муж мне не помог, работа не помогла, лечение мне не помогло. И поэтому я знала, что от наркотиков освободиться невозможно, потому что и у меня было сильное желание, я сильно хотела. Я знала, что это не мое, я хотела, но я просто понимала, что все, у меня нету сил. Я иногда лежу вот по 3 дня, дома лежу, просто вот лежу, никуда не иду, хотя могу пойти и употребить, просто вот не хочу. Потом все-таки срываюсь и иду.
2: Это действительно крепкая зависимость.
1: Зависимость. Это как раб. Ну вот просто я это, знаете, как вот в Библии есть такое место, вы или рабы греха, послушание своему господину, или вы рабы Бога, но вы свободны. Опять же, послушание Богу. И я на себе пережила, и я убеждена в этом. Вот просто, что вот это рабство. Это то, ты делаешь то, что ты не хочешь. Ты понимаешь, что ты можешь умереть. Когда я кололась в пах, я понимала, что ну, это все. Вот это делаешь укол, и ты можешь, заражение крови может быть. Потому что это прямая, ну, это как бы кто знает, то понимает, что это ну, очень опасно. Когда-то мы тоже говорили, кто открыл пах, тот открыл крышку гроба. Это уже начало все, это уже ты как бы труп. Просто дело времени. И вот мое время очень много людей ноги отрезали, ну, как раз из-за паха. И поэтому я понимала, что я уже все, я уже еще маме говорила, мама, все, не надо было меня рожать, я наркоманка, и вот у меня такая судьба, и я умру наркоманкой. И поэтому вот когда я встретила верующих людей, это у меня появилась надежда, что все-таки можно, можно жить нормально, можно получить эту свободу. Я очень хотела.
2: То есть были какие-то просветы, где-то ты испытывала чувство счастья, и это останавливало тебя?
1: Да, да. Я когда встретила первый раз своего мужа, я поняла, вот все, счастье. Ну, ненадолго, для первого какой-то ссоры. Потом, ну, когда я ребенка родила, я вот действительно, я вот, ну, поняла, что даже помню, когда я родила ребенка, я тогда в Ровно рожала, потому что жили в Харькове вообще с мужем, но рожать я поехала к маме, поехали мы. Я родила, и приносит моя знакомая мне наркотики. Я ее выгнала, я даже не курила тогда. У меня вот первых пару месяцев после ребенка я вот как-то так, ну вот действительно, у меня вот этот Андрей, этот первый мой сын, он у меня сильная большая ценность, потому что я из-за него, можно сказать, и ради его я искала выход, искала, чтобы жить, потому что, думаю, отца нету, мама наркоманка, позор для ребенка, ребенок в школу пойдет. Но ради ребенка я, можно сказать, искала, вот хотела изменений каких-то в жизни.
2: Наталья, ты вот уже упоминала имя Бога. Значит, ты слышала о Боге, и у тебя были с ним какие-то прикосновения?
1: Я помню, вот, ну, в принципе, с детства мои родители православные. И вот о Боге, ну, вот раз в год, Рождество, даже раз в воскресенье. Вот я знаю, что нам нельзя было музыку включать громко, потому что в церкви правится. Ну, как-то больше всего такие обряды были. Мама за меня молилась. Вот у меня сын, он в 3 года уже знал молитву «Отче наш». И говорил, что «Боже, спаси мою мамочку». Уже тогда и от сына не скрывали, потому что сын, он, я его с собой брала. Вот, и в принципе не сильно скрывали там. Ну, проблема, есть проблема, и все, вот молимся. Моя мама говорила Андрею, молимся, внучок, вот за маму, у нее проблемы, Бог ее исцелит. Ну, как бы была такая надежда, но живого Бога не знали. Вот, ну, где-то я помню, вот мне было тяжело, такой момент, я лежу, и я говорю, Господи, я вот действительно уже сильно устала, потому что я понимала, что думаю, как я вообще попала? Мне вот хотелось семья, учиться, жить хорошо. Думаю, как я... Это не мое было. Я знала, что я думала, я просто смирилась, потому что тогда еще не было такого, вот как сейчас, говорят, там, Бог освобождает. Тогда не было. Это было очень все как-то... Ну, тогда центров еще не было. Это 25 лет назад уже прошло. И я помню, когда я лежала и молюсь, говорю, Господи, если ты есть, сделай что-нибудь, чтобы я вот проснулась или в аварию попасть, или что-то вот... Чтобы я вот просто не помнила вкус наркотиков. Чтобы я вот забыла это все, вот новую жизнь начать. Вот как-то мне... Вот, ну, после этого, конечно, прошло еще, наверное, я думаю, год, два, три, вот после этой моей молитвы. Вот. И у меня у брата были проблемы двоюродного, тоже наркозависимый. И его мама узнала, что вот есть верующие люди, которые помогают зависимым людям. Ну, мы нашли эту церковь. Меня отец отвез, потому что думали, он первый или я первая. У меня уже было на тот момент, у меня почки отказывали, пах гнил. Ну, я была в очень плохом состоянии. Вот. И, ну, меня родители отвезли. Отвезли. Я еще помню, я с собой брала мак сухой, потому что думаю, ну, надо же будет спрыгивать. Я была в сильной системе. Я думаю, я хоть буду есть мак сухой, ну, чтобы легче было. Так вот было раньше, чтобы перекумариться, там же таблеток не было, это сейчас уже больница, лечение. Ну, тогда было мало, не было такого. Вот, я взяла с собой мак. Я помню, я зашла к верующим людям, к пастырю, в дом он меня взял. Я на тот момент не знала, у него родители, у этого пастыря, то есть не родители, а его жены. Родители были православные, они еще не были верующие. И я смотрю иконы у них, а я слышала, что вот у верующих как бы иконы нету. Я думаю, ой, ой, иконы, все точно, они такие же, как вот мы, все хорошо. Я как-то такую надежду, они, помню, мне поговорили со мной и говорят, Наташа, вот лишь бы ты захотела. Они меня как-то так вдохновили, я понимаю, что это Бог. Потом они вышли, они, видно, ну, я сейчас уже понимаю, или когда уже покаялась, поняла. Они помолились, выходят, ну и говорят, вот Наташа, мы тебя возьмем. Видно, посоветовались там между собой, потому что я была первая зависимая, которая попала к ним в церковь. Вот. И говорят, хорошо, мы готовы тебе помочь. И я помню, я так искренне хотела, что я даже говорю отцу, и вот им сказала, у меня там в вещах есть мак, забирайте его. Заберите, я не хочу, я вот все, я вот верю, что мне Бог поможет. Вот, ну и все. И вот так вот меня отвезли первый раз в квартиру там к верующим, женщине одной. Вера Акимовна, моя духовная такая мамочка. Я ее очень люблю, потому что через ее любовь я увидела Божью любовь. Вообще через любовь вот верующих людей я не понимала, как Бога можно увидеть, как его можно почувствовать, как. А вот как раз я увидела эту любовь через верующих людей. Как они мне ванну набирали каждых полчаса, когда меня кумарило. Как они ночами молились за меня, потому что я долго не спала. Меня все крутило, как они меня расчесывали. Потому что я как растение была.
2: Вера Акимовна, ты говоришь, звали эту женщину, взяла тебя к себе домой. Что это была за женщина?
1: Да, такая маленькая, но сильная женщина, которая очень любит сильно Бога. Я помню, когда это ж, видно, все спонтанно было, когда они, вот я ж приехала спонтанно они меня взяли. И видно, она спонтанно решила меня взять в свою квартиру. И когда, помню, пришел к ней сын вечером в гости, он с ней не жил, потому что у него уже была своя семья, видно, просто проведать. И они вечером разговаривали, я была в комнате, а они закрыли кухню и между собой что-то разговаривали. И потом я слышу, что он бахнул дверью, выходит и кричит: «На старость лет сдурела, наркоманом в дом». Ну, эти слова я до сих пор помню. Потому что я думаю, меня так удивилось, я знаю, это ее единственный сын был, и думаю, ради меня, какой-то наркоманки, она берет, ну, ругается со своим сыном. Это меня очень впечатлило, и с другой стороны, оно меня как бы насторожило, потому что я думаю, что они от меня хотят? Вроде, у меня ничего нету, там денег нету, думаю, ну, оно ж привыкло как-то, что все из-за выгоды
2: какой-то. Ну, что из-за какой-то корыстной цели она тебе помогает, да?
1: Да, а я не встречалась так с верующими. Как бы, ну, в миру оно так. Просто так тебе ничего не дают. Когда говорят бесплатно, просто сыр в мышеловке. Просто так не бывает ничего. Вот, и поэтому меня как-то сначала насторожила эта ихняя такая забота. Но потом я поняла, это Бог.
2: И вот ты встретила верующих людей. А как ты встретилась с Богом, или путь твой к познанию Бога? Как это было?
1: Да, путь у меня был нелегкий. нелегкий путь был, вот именно когда уже к пониманию тому, к возрождению, к тому, что у меня был как-то период такой, что я чувствовала любовь от них, я видела силу в них какую-то вот нечеловеческую, потому что когда мне было сильно плохо, я не спала, они молились, я засыпала. Вот я понимала, когда я ехала в Ровно, я понимала, что я другая становлюсь. Только я вижу надпись «Ровно», все, я сразу, у меня как бы сразу хочется курить, хочется искать притон, хочется, я как бы другая Наташа. Когда я приезжала в Острог, я смотрю, я другая, мне уже не хочется, мне хочется жить. Я вот чувствовала, что как бы там Бог. И мне, я понимала, что мне надо по-любому жить там. Родители даже говорили, мы будем продавать дом, и вот будем покупать тебе в Остроге, чтобы ты жила в Остроге, потому что они видели во мне перемены. Но еще не было таких вот действительно встреч, ну, это как бы начало такое было. И потом опять же через сына. А у меня была вот мысль, я Библию как бы не понимала. Ну, слышала через псалмы, я очень любила псалмы. И я когда вот слышу проповеди, я не слышу. Я приходила в собрание, и я вот каждых 5 минут смотрела на часы. Мне казалось, что собрание идет полдня. Но когда я слышала псалмы, я плакала, у меня так сердце касалось. Вот, как говорят, плачу, картаюсь, але не каюсь. Шевченко говорил такие слова. Вот, и у меня заболел сын. У меня в голове постоянно были такие слова: горе тем, которые познали Бога, но не прославили Его. И вот я единственный, вот это горе тем, которые познали Бога. Вот мне как-то Бог через эти слова. И я думала, ну, я боялась, думаю, ну все, Бог, ладно, я там такое, умру. Я из-за сына думала, вот если не дай Бог что-то с сыном случится, не дай Бог там он где-то под машину. И я вот из-за этого, я вот как бы, у меня тоже был такой страх Божий, что если я вот не сделаю какие-то шаги в жизни, у меня была проблема с сигаретами, я не могла бросить курить, но я не каялась. Я вот как бы, ну, не было такого понимания еще тогда, как бы такое, ну, не учили так, это сейчас уже все говорят, там, покайся. Ну, тогда были как-то времена немножко другие, слушаешь проповедь, там, говорят, но...
2: Ты жила у Веры Акимовны?
1: Да, жила у женщины, хотя они мне говорили... Да, жила у женщины, потом у других жила, и у нее жила.
2: Были какие-нибудь ограничения? То есть они сами эту работу уже только начинали?
1: Первое время, вот когда я кумарилась, она мне не запрещала, потому что я выходила на улицу курить. Они еще не знали, это я была первая зависимая, с которой они начинали работать. Mm-hmm. Сейчас понятно, на центрах сразу говорят, нельзя курить, нельзя то, нельзя то. Тогда они не знали, как делать. Если бы они мне запретили курить, я бы, наверное, уехала. Я не знаю, как бы это было. Потом она мне говорит: Наташа, я разрешаю тебе в ванной курить, вот пока тебе сейчас плохо, только не выходи на улицу, а то что скажут соседи? Они же все знают, что я верующая. Она так мудро могла, ну, говорила. Вот, потом я вот в квартире у нее. Вот первое время, когда мне было плохо, да, они мне разрешали. Потом они поняли, что это неправильно, что они так делали.
2: Но они имели такое большое желание помочь таким людям в их беде, так они сами делали первые шаги в этой работе, да?
1: Вот, как-то так, да. Но потом, когда у меня заболел сын, поднялась сильная температура. Где-то до 40 у него было. Я очень испугалась. И я тогда впала на колени. Ну, это было мое возрождение. Это была моя такая встреча с Богом, хотя я даже, ну, я даже и не думала, что я как бы я за сына больше молила, что, Господи, я пообещала ему, я говорю, в завете буду с тобой до конца своих дней, я курить не буду, я буду служить тебе, только чтобы у меня сына моего все было хорошо, чтобы он был, ну, не наказывай его за меня, не забирай, а я тоже читала, что как бы Бог наказывает детей, ну, как вырывала, знаете, из контекста, да, и вот себе как-то. И все, я проснулась, мы с ним уснули, я проснулась, ребенок здоровый, как будто не... Это было такое, можно сказать, второе или третье чудо вот за этот период, что Бог сделал в жизни. Во-первых, с ребенком все хорошо. Во-вторых, я проснулась, я такая радостная. Я потом, когда в церковь пошла, я начала всех обнимать. Я на тот момент уже жила, снимала квартиру отдельно. Уже снимала квартиру отдельно, я решила, что вот мы будем жить в Остроге, и вот это как бы у меня такой путь был. Вот. И я пришла в церковь, я их всех обнимаю. Я начала в церкви молиться, и ко мне Вера Акимовна, потому что это год времени прошел уже, она говорит, она у меня извинялась. Потому что она говорит, Наталочка, извини, я думала, что ты лукавишь. Я уже, говорит, я уже не верила, что что-то будет. Потому что я была такой тяжелый ребенок у них. Да, вот. И я родилась тогда свыше. Я этот день никогда не забуду. Потому что действительно, я никогда не думала, что... я знала, что я, ну, нельзя там верующим то, нельзя то. Я готова была идти на эти все как бы жертвы, отказать плоть свою, там, не буду курить, не буду ходить в рестораны, не буду ходить в кафе, дискотеки, но это все не буду, потому что я понимала, что это все, я хотела это все делать, но я понимала, что это все ведет меня к наркотикам. Я выпила там чуть-чуть вина, я побежала на притон. Пока трезвая, я не хочу. Потом, и вот так вот как бы Бог меня воспитывал в этом. Но когда я покаялась, я поняла, думаю, как, я не хочу этого всего делать. Знаете, как свободу одержала? Там, где Дух Господень, там свобода.
2: Как у тебя было? Освободилась ты сразу или были у тебя еще проблемы?
1: Нет.
2: Или переживания, или ты пережила сразу 100% освобождение?
1: Было у меня 100% освобождение. Я была рождена свыше, я получила радость и спасение, благодарность у меня в сердце была.

0: приняла?
1: Я не приняла. Я не приняла, но внутри мне очень хотелось. Меня просто, я же говорю, меня остановило то, что будут говорить обо мне, что я как бы говорила одно, а сейчас приняла. И я поняла, что я тогда Богу говорю: «Боже, я больше в жизни туда не пойду. Я буду молиться, вот ты мне их давай, пусть они ко мне звонят». Я как бы хотела им помогать, потому что я прочувствовала на себе свободу. И поэтому я говорю: «Господи, если когда я буду готова, тогда ты присылай их ко мне, чтобы они сами приходили на нашей территории, в церкви, не на притоне».
0: Да. Какие были твои первые шаги в следовании за Господом?
1: Какие шаги? Значит, то, что ну, у меня как бы я захотела общаться с верующими людьми. Я начала, учеба начиналась. Мне очень интересно было читать, мне слово начало открываться, изучать Писание, стихи изучать, общаться. И я помню, я посмотрела фильм на реальных событиях «Заплати другому». Там, может, вы видели? Очень хороший фильм на реальных событиях. Там, когда мальчик решил сделать какое-то доброе дело и взял одного бомжа, и потом говорит, ну, это как бы он раздвинул эту в Америке как бы такую... И потом оно очень далеко дошло, чтобы помог еще троим. Вот он говорит: «Чем я тебе могу отплатить? Ты вот бомжа взял домой, там, накормил». Он говорит: «Вот когда тебе будет хорошо, сделай еще троим». И вот это сделай еще троим. И вот это мне было... Бог мне помог, люди мне помогли, и я должна еще помочь троим. И вот я себе в сердце положила помочь таким же, каким, ну, как я была, зависимым людям.
0: Наталья, я понимаю, что ты искала освобождение от этой зависимости, и, как ты сама сказала, от этого рабства. Ты устала и просто хотелось этой свободы. Теперь ты получила эту свободу, это прощение грехов, это облегчение от этого бремени. Что после этого удивляло или трогало тебя в Боге, в Иисусе Христе?
1: После покаяния, после возрождения, я недели две каждый вечер засыпала со слезами и говорила: «Господи, ну вот за что ты мне отдал такую благодать?» Потому что я не хотела. Но я не хотела. Мне казалось, что верующие, они такие скучные. Там ничего интересного нету. Они все время все те самые песни. Ну, вот, ну, собрание, Библия. Ну, и мне казалось, мне их так жалко было. То они как бы какие-то отделенные, какие-то забитые. И я думаю, я вот, честно, я только хотела свободу из-за наркотиков, чтобы быть трезвой мамой для своего сына. И поэтому мне было стыдно. Я так говорю: «Господи, за что ты мне открылся? Ты мне...» Я вот чувствовала, ну это, знаете, это слова неба. Я думаю, вот верующий человек, он понимает это. Когда ты просто порхаешь. Когда я лежу в одной комнатке, снимала квартиру с бабушкой одной вместе, жила, она мне сдавала комнату. Шторки просто... И я лежу с сыном там на одном диванчике, но я такая радостная, я пою, у меня ничего нету, такая комнатка 2 на 2, ну, а я счастливая. У меня нету документов толком, потому что наркотики, все, оно, знаете, у меня там зубы болят через день, у меня, ну, я счастливая. Вот это как бы слова эти не передать, когда ты внутри вот полнота, счастье, часть с Богом, счастье слово, да? Часть с кем-то или с чем-то, и вот это как раз счастье, часть с Богом. И вот это Бог мне дал пережить вот этот мир с Богом, полнота.
0: Как твои родственники отнеслись к тому, что ты не только освободилась от наркотиков, а стала верующей?
1: Наши родители, родственники, это просто было, потому что уже на тот момент у меня брат освободился, служил, хотя он тоже был как уже труп, у него цирроз печени.
0: Он тоже был в зависимости?
1: Да, он сейчас пастор церкви, но вот он, у него печень разлагалась, он желтый был. Ну вот он уже действительно говорили, наши родственники говорили, что если с Наташей еще будут люди, то с Олега уже все, уже не будет. Он уже труп ходячий, просто время, дело времени, пока он умрет. Бог воскресил и его, Бог воскресил меня. Это было для наших родственников, это было, ну, сильное как бы свидетельство и знамение. И вот моя мама с сестрой, отец, они все приезжали с ровно во строк, потому что, ну, мы тогда не знали церкви. Вот у нас Бог был у нас там, церковь у них. Я-то понимала, что Бог, он везде. Но для них, как для неверующих, они понимали, там нас Бог спас, и вот там Бог есть.

0: От моя мама покаялась, сестра покаялась.
1: Что изменилось в твоей жизни,
0: Бог
1: Павел?
0: подарил мне чудесного мужа, с которым мы встретились в церкви. Он тоже прошел реабилитацию, и мы с ним поженились. Он также служит на центре. Бог подарил нам прекрасную дочку еще. Вот, ей сейчас уже 19 лет.
1: Как это произошло? Не хочешь нам рассказать?
0: Как это произошло? Ну вот, кстати, мой брат, который же тоже вот был бывший зависимый, он занимался реабилитацией, и вот Саша у него проходил реабилитацию. Ну как бы не у него, там церковь занималась, он как бы с ним дружил. И он мне всегда говорил: «Наташа, ты посмотри, какой брат». А мне вот Саша не нравился. Ну как обычно зависимые люди приезжают, там, знаете, там зубов нету, не там брови такие, ну как. Вот, и он мне не нравился. Олег всегда говорил: «Наташа, ну он же ж какой». Но я молилась, я говорила, что Господи, потому что у меня уже до этого был муж красавчик, много денег было. Я понимала, что не в этом счастье. Я уже поняла свой удел, что Бог меня спас не для того, чтобы я жила там, ну, устраивала. Я уже, мне это все уже земное как бы было неинтересно.
1: Ну, что это материальное, что это не так важно.
0: Не так важно, да. Я знала, что на первом месте, если вот у нас есть такое вот в церкви надпись: «Поставь Бога на первое место, все остальное станет на свои места». И поэтому я понимала, что семья у меня будет счастливая. Я даже не так сомневалась там в муже, как в себе. Я знала свой характер, что вот мне сегодня нравится, а завтра он может тут вот как вот вроде все есть, а он мне не нравится, он меня раздражает, а он мне с ним неинтересно. И поэтому я, ну я себя боялась. Вот. И я говорила, говорю: «Господи, ну я не хочу, я хочу действительно». Я смотрела на верующие семьи, какие они счастливые, у них взрослые дети, они уже живут там по 20 лет в семье, у них такие отношения: котик, зайка. Но я вижу эти такие, ну, настоящие, ну, отношения, любовь между ними не сгасала. И поэтому я как бы сама этого хотела. Я молилась, говорю: «Господи, я хочу служить вместе с мужем. Хочу, чтобы вот больше ты вот нас спас не для того, чтобы мы просто там жили. Вот хотела как бы отдать свою жизнь, семью вместе на служение Господу». И вот я смотрела, как Саша был, я посмотрела такими глазами на него, как он любит Бога. Как он везде, где кто-то просит, там, картошку покопать, он: «Я!» Хотя у него там того здоровья не было. У него, кстати, он приехал, у него был туберкулез, открытая форма. Он такой зеленый, где-то он, по-моему, 49 или 50 килограмм весил. Ну, тоже говорили, как труп, боялись, чтобы он там не, чтобы он не умер. Вот, и поэтому, ну вот когда он уже немножко отошел, это ж уже прошло время, он уже покаялся, немножко кости, как-то говорят, мышцы накачал. Вот, ну вот, и вот везде помогал. Тогда церковь строилась, я смотрю, он, может, не ленивый, работает, но не идет зарабатывать деньги, там себе зубы вставлять, одеваться. А он ходит, там что попало, но зато церковь строит. Ну вот, и меня как-то он запал в сердце, он сделал мне предложение, мы молились с ним. И вот так это была в нашей церкви первая пара бывших зависимых.
1: В начале нашей передачи я процитировала место из Псалма 30-го: «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Можно сказать, что ты этот стих персонально в своей жизни на себе испытала. Наталья, я сердечно благодарю за то, что ты поделилась с нами о своих трудностях, переживаниях и засвидетельствовала о великой Божьей милости. На этом нам надо прервать нашу беседу.

Дорогие радиослушатели, забегая вперед, скажу, что в нашей следующей передаче Наталья поделится с нами о служении, которое они несут среди наркозависимых, и вы также услышите свидетельство Антонины, которая нашла Господа через это служение. Повтор этой передачи вы можете слушать сегодня в 19:00, а также в нашем приложении смартфона zeginswelle.de. В подкасте «Под русским флагом» вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. На этом я прощаюсь с вами. Молитесь за служение среди наркозависимых, чтобы Господь дал и этим людям просветление, желание и свободу, чтобы и они могли возблагодарить Бога за эту милость. Да сохранит вас Бог, дорогие радиослушатели! Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.
2: Все мы прекрасно знаем и об этом слышим, проповедуем, так понимаем, что в вечере Господней могут участвовать только ученики Господа Иисуса Христа. Его последователи, христиане, те, которые приняли Господа своим Спасителем, свое сердце. И, конечно, встает вопрос, кто такой ученик Христа? Вот, кто может называться учеником Христа? А еще, может быть, лучше, кто может быть или кто есть ученик Иисуса Христа? Естественно, что ответы могут быть следующие. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто покаялся, кто раскаялся в своих грехах, осознав их, пришел к Господу за прощением. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял Христа, поверил в Его спасительную, искупительную жертву и назвал Его своим Спасителем. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял крещение, то есть исполнил заповедь Господа, вступил с Ним в завет, и он стал учеником Иисуса Христа. Это, естественно, тот, кто читает Слово Божие, Библию. Ну, чаще или реже это вопрос другой, но тот, кто читает вот это Слово, кто молится Господу, открывает свои нужды сердца, прославляет Его в молитвах, кто исполняет Божью волю, Божье Слово. Вот это характеристика ученика Господа Иисуса Христа. Естественно, что это ответ правильный, и никто не будет с этим спорить. Но на основании Священного Писания мы находим, что Господь дает более глубокое и более серьезное понимание смысла вот этого слова «ученик Иисуса Христа». Более глубокое и более серьезное. И я хотел бы, чтобы мы могли понять, что значит быть учеником Иисуса Христа. Давайте обратимся к Священному Писанию и прочитаем один стих Евангелия Марка, 8 глава, 34 стих. Евангелие Марка, пожалуйста, откройте или запишите. 34 стих 8 главы Евангелия Марка написано здесь так. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот так сказал Господь Спаситель, и евангелисты, говоря вот об этом слове, вот о этом учении, добавляют к этому следующее. В частности, евангелист Лука добавляет, где Господь говорит, кто не отречется отца, матери, самой своей жизни и не возьмет креста и не пойдет за мною, не может быть моим учеником. Я хотел бы, напоминаю, подчеркнуть снова вот это слово. Это говорит Господь. Не может быть. То есть будет категория людей, которые пойдут за Господом, будут считаться учениками, будут, может быть, что-то делать в своей жизни, но если не выполнят вот это слово, то есть не возьмут креста, не отрекутся себя, своей жизни, своего «я», они не могут быть учениками Иисуса Христа. Эти слова направлены, мы спрашиваем, кому? Мы прочитали «подозвал народ и вместе с учениками». То есть там были не только ученики, там было много народа, и он учил, говоря вот это слово. Хочу сказать, братья и сестры, что это цена. Это условие, которое ставит сам Господь. Мы не можем его игнорировать, мы не можем его отбросить, мы не можем сказать, что оно не обязательно. Господь говорит, цена следования за мной, цена того, чтобы стать моим учеником, это отречься себя, взять крест и следовать за мною. Напоминаю, и мы все прекрасно знаем, что цена спасения твоего и моего, она уплачена на кресте Голгофы. Вот знаки той цены – это хлеб, который напоминает нам ломимое тело Христа, вино, напоминающее кровь Его. Это видимые знаки той уплаченной цены за мое и за твое спасение. Это «да» и «аминь», это учение Евангелия, и мы это прекрасно понимаем. Мы сегодня говорим не о цене спасения, не о цене цене искупления, которую внес Господь, но мы говорим о цене следования за Господом, о цене, чтобы удержать это спасение. То есть мы с вами должны что-то внести. И вот это что-то, о чем я хочу сегодня побеседовать, и вместе с вами вот взять некоторые уроки из этого слова, это поговорить о нашем с вами состоянии, вот как учеников Иисуса Христа. Мы в среду говорили о страданиях, вот о тех страданиях, которыми Господь, ну, наполняет иногда, допускает иногда в нашей жизни, вот, и все это направлено к тому, чтобы тебя и меня сделать учеником своим, уподобить в образ свой. И мы говорили о том, какое правильное отношение должно быть к этим страданиям, вот к этим переживаниям, к этим бедам, которые мы встречаем в нашей жизни. Никто не избавлен, и мы все это прекрасно понимаем. Сегодня мы говорим о той цене, которую мы должны внести как христиане, как ученики Иисуса Христа, вот в следовании за нашим Господом. Итак, первое. Учеником Иисуса Христа может стать тот, кто отрекся себя. Так говорит Священное Писание. И встает вопрос, а что значит отречься себя? Вот что вложено в смысл этого слова, и что имел в виду Господь, что имели апостолы в виду, когда они тоже говорили вот об этом самоотречении вот всех тех, кто желает следовать за Господом. Исследуя Писание, мы все прекрасно понимаем, находим смысл слова «отречься». Ну, к примеру, Петр отрекся от своего учителя. Помните, да? То есть он отказался, он говорит, не знаю я этого человека, о ком вы говорите. Я никогда с ним не был, я ничего с ним общего не имел. Он отрекся, отказался от этого. Вот в этом месте, где мы прочитали, говорится как раз о том самом. То есть слово «отречение» имеет тот же самый смысл. Только речь идет не об отречении от Господа, а речь идет об отречении меня от моего «я», от моей греховной натуры, от меня самого. Джон Стотт, это известный богослов, он заметил однажды по этому поводу и сказал следующее. «Вот это самоотречение – это не отказ от удовольствий наподобие шоколада, коктейля, тортов, может быть, брошек или галстуков. Нет, – говорит, – речь идет совершенно не об этом. Не от этого мы должны отречься ради Христа, не от шоколадки, не от коктейля. Хотя, может быть, когда-то мы будем об этом рассуждать, но речь идет о следующем. Кто не отречется себя, возненавидит своей жизни, речь идет о том, это отказ от своего собственного «я», которое греховно, которое испорчено. Моя вот эта греховная натура, унаследованная от Адама. Вот это первый шаг, который предусматривает это слово «отречение от себя», «отказ от себя». Кто возненавидит своей жизни. Вы знаете, рассуждая по этому вопросу, ну, много, может быть, суждений может быть. Как это возненавидеть жизнь? Это дар Бога. Но почему мы должны ее возненавидеть, да? И вы знаете, так рассуждая, я пришел к выводу. Если я люблю Господа, и если я действительно стараюсь жить свято, чисто, вот прославлять Его в этой жизни, короткой, земной, то все равно я приду к выводу, что у меня будет вот это отторжение вот этой жизни. Она наполнена грехом, она наполнена искушениями, соблазном, злом, грехом. Естественно, у человека, но идущего по пути к святости, будет это внутреннее отторжение вот этой жизни. Кто возненавидит ее, тот может стать учеником Господа Иисуса Христа. Отречься себя, дорогие братья и сестры, я вновь говорю, это не значит отречься от коктейля, это значит отказаться от права своего поступать по-своему. Вот чего Господь желает. И Писание говорит, не как я хочу, но как ты, Отче. Это были слова Христа, произнесенные накануне Его страданий, когда Он добровольно пошел на крест и перед этим в молитве просил помощи от Отца. И Он говорит, доминует меня чаша сия. Мы слышали пение гимна, да, но заканчивает эту молитву словами, впрочем, не как я хочу, но как ты. И это нелегко, дорогие братья и сестры, когда наша плоть, наше греховное естество, оно добивается, чтобы было по-моему, как я хочу. И вы знаете, распознать вот этот голос плоти и распознать вот это желание вроде служить Богу, это не очень просто, это очень сложно. Почему? Потому что дьявол принимает вид ангела света. И он иногда приходит к нам с такими предложениями, с такими заявлениями, хотениями, что трудно разобраться. Так вот здесь как раз самоотречение, ненависть к вот этой жизни, к самому себе заключается в том, чтобы я и ты, как дети Божьи, если мы желаем быть учениками, могли сказать: «Господи, я отрекаюсь от своего права поступать, как я хочу. Не моя воля, но Твоя да будет». Вот о чем идет речь. Вот глубина этого слова, смысл этого значения, о котором мы сегодня говорим. Это значит обратиться вспять от идолослужения самому себе. Вы скажете, неужели это может быть? Друзья, давайте серьезно отнесемся к этому вопросу, и мы, наверное, согласимся, что в нас живет вот это желание, живет вот это, ну, хотение, идолослужение самому себе. Когда мы угождаем себе, когда мы об этом больше всего заботимся, больше всего думаем, а это есть как раз идолослужение себе. И вот отречение от себя, ненависть к жизни к этой, она вкладывает в себя этот смысл, чтобы обратиться вспять, чтобы распять свою плоть со страстями. Так говорит апостол Павел в 5 главе послания к Галатам, стих 24. Это распять плоть со страстями, то есть обратиться вспять от идолослужения себе. Всякий раз, когда мы угождаем плоти, когда мы идем на поводу страстей наших, мы занимаемся идолослужением вот этому мертвому греховному человеку. И поэтому самоотречение, вот как мы с вами прочитали, отвержение самого себя, это есть обратиться вспять от идолослужения самому себе. Помните, наверное, Писание говорит нам об Аврааме. Сказано о нем, что верою он оставил свою родину и пошел сам, не зная куда. Господь позвал его. Господь сказал: «Оставь родство земли и иди в землю, которую я тебе скажу». Это было отвержение себя. Оставить теперь вот это все, что было дорого, и пойти по слову Господа и даже не видеть, может быть, на несколько метров вперед. Не видеть завтрашнего дня, а что там будет. Это непросто. Никто из нас не научился еще до конца жить только сегодняшним днем. Вы скажете: да нет, научились. Да нет, не научились, братья и сестры, никак. Жить сегодняшним днем мы не научились. У нас у всех есть запасы на неделю, на две, на черный день. Все это в нас живет. Вы знаете, Авраам оставил и пошел, доверившись Богу. Вот это добрый для нас пример. Перед нами Моисей, когда у него стоял выбор там во дворце фараона, помните, да? Когда вот за тем, чтобы называться ему сыном дочери фараоновой, стояла масса привилегий, стояло светлое, хорошее будущее здесь, для земной жизни. И у него был выбор. И действительно, в жизни его произошло то, о чем позднее сказал Господь, и что мы прочитали. «Отвергнись себя». И Моисей сделал этот шаг. Он отверг самого себя, все те прелести, которые его ожидали. Вот это теплое место, престол, все отверг. И сказал: нет, я буду учеником Бога. Я буду страдать с народом Божьим. Вот это практический шаг, братья и сестры. Перед нами апостол Павел, и он говорит: что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Мы хорошо знаем это слово, знаем его теоретически. Хотелось бы, чтобы и практически мы тоже научились его применять. Готовы ли мы, готов ли я, вот называясь учеником Христа, отвергнуть все преимущества, которые я могу иметь, если буду служить Господу, знаете, вот так, и буду, и не буду, пополам. Готов ли я отвергнуть все преимущества, чтобы всецело посвятить Господу? Вы знаете, хромота нашей христианской жизни, неуверенность, неустойчивость, блукание, бегание в поисках чего-то, какие-то соблазны и сомнения, они чаще всего бывают от того, что в нас живет вот эта двойственность. Мы должны признать, что мы служим вроде и Богу, но иногда наше служение здесь самому себе. Мы не отвергли до конца себя. А Господь сказал, двум господам служить что? Не можете. Одному будете не радеть, а другому будете усердствовать. Я хочу сегодня поставить вопрос себе и каждому из нас. Где больше усердия в моей жизни? Земному господину или господину моей души? Если я прилагаю больше усердия земному господину, простите, по слову Господа, я не буду усердствовать, я буду не радеть в служении тогда господину моей души, моему Господу. Это очень серьезная мысль, давайте о ней рассуждать будем, думать, молиться, исследовать самих себя. Иисус, написано, оставил славу неба, чтобы исполнить волю Отца. Вот оно самоотречение, вот оно отвергнись себя. Господь оставил все и пришел на эту землю ради тебя и ради меня. Вот смысл отвергнись себя. И сегодня кувшин с вином, тарелка с хлебом – это видимые знаки вот этого действительно шага нашего Господа Иисуса Христа. Отвергнись себя. Господь в этих стихах, вот в этом учении употребляет одно очень такое слово, я бы сказал, по нашему пониманию, даже жестокое. Он говорит, кто не возненавидит отца и мать и самой жизни. Это в нас вызывает, знаете, ну такую реакцию нехорошую. Как это так? Вроде Господь призывает меня возненавидеть отца и мать. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем и правильно понимаем. Господь не призывает возненавидеть наших родных, возненавидеть нашу жизнь. Но тем не менее, в этом сокрыта для нас глубочайшая истина. В чем она заключается? Любовь к Богу должна быть такой великой, что любовь ко всему остальному, она будет выглядеть как ненависть. Понимаете, вот в таком сравнении, то есть величина нашей любви к Богу должна быть настолько великой, что по сравнению с ней наше поведение к близким, к себе самому, оно даже иногда будет казаться ненавистью. Вот так велика должна быть твоя и моя любовь к Богу. Вот в этом плане Господь открывает нам сегодня значение этих слов. «Отвергнись себя, возьми крест и следуй за мною». Всю нашу жизнь должна поглотить любовь ко Христу. Всю нашу жизнь, повседневную, со всеми нашими заботами, тревогами, нашими радостями, вот каждый день, каждое мгновение нашей жизни должна поглотить любовь ко Христу. Вот это правильное понимание и правильное стояние перед Господом. Павел апостол говорит, для меня жизнь кто? Христос. То есть его жизнь, жизнь апостола Павла, его естество действительно было поглощено любовью к Богу. Я хотел бы, чтобы сегодня наше участие в заповеди каким-то образом приблизило меня и тебя к пониманию вот этой истины, к этому духовному переживанию, чтобы действительно любовь к Богу поглотила бы все остальное в моей жизни и меня самого. Это можно еще представить себе следующим образом. Мы любим наших родителей, мы любим детей, мужья любят жен, жены мужей, мы любим нашу жизнь и так далее. Ко всему этому мы имеем особый долг, имеем особую заботу. Забота о семье, о муже, о жене, о детях и так далее. Это все на своем месте, вот это любовь и забота. Но кто-то сказал, что если вот эта забота, вот эта любовь, вот этот долг к моей жене, к моему дому, к семье, к самому себе вступают в столкновение вот к тому долгу, который мы имеем по отношению к Господу, то мы с вами должны выбрать второе. То есть, во-первых, долг перед моим Господом. Вот этот смысл заложен в это слово. И давайте будем себя проверять. Это очень просто. Мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни. Либо Богу служить, либо на собрание пойти, либо отвергнуть что-то. Но мы имеем долг перед многим в этой жизни и долг перед Господом. Если это вступает в столкновение, братья и сестры, научимся выбирать второе. То есть, во-первых, долг Господу. Вот этот смысл заложен в этом стихе. «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Отречься себя – это значит отречься от своей человеческой греховной природы. Распять ее. Наша человеческая природа, она абсолютно порочна. И об этом говорит Священное Писание. Мы – дети Божьи, мы – новое творение. Мы не будем это оспаривать. Но наша натура, она переживает вот эту зависимость, непокорность вот от этой греховной природы, унаследованной от Адама. Вы знаете, есть о чем подумать. Наши тела, они еще не искуплены. Они будут искуплены, когда мы получим новое тело. И поэтому сейчас, находясь в этом теле, мы подвергаемся вот этим искушениям. И апостол Павел пишет об этой борьбе очень и очень хорошо. Тот же Джон Стотт, размышляя по этому поводу, он говорит, вот характеризует человека, он спрашивает сам себя, ну кто я, человек, вот перед Богом, по слову, вот размышляя, кто я? И он говорит, я пришел к следующему выводу. Я – это смесь добра и зла. Я как благороден, так и подал. Как прекрасен, так и уродлив. Как хорош, так и плох. Как честен, так и испорчен. Я образ и дитя Бога, и все еще иногда высказываю подобострастное почтение сатане, из чьих когтей вырвал меня Иисус». Вы знаете, конечно, поверхностно выслушав это слово, опять-таки, не дух, не внутренний человек, а плоть под флагом этой святости, она закричит: «Нет, не может этого быть! Не может этого быть! Как это так? Я одновременно и благороден, и подл. Я прекрасен, уродлив, хороший, плох. Не может так быть!» А оно так есть. И апостол Павел об этом пишет прямо. Я думаю, что никто из нас с апостолом Павлом спорить не будет. Может, кто-то Джона отвергнуть, еще кого-то. Но Павел говорит, посмотрите, послание к римлянам мы читаем в 7 главе, с 18 стиха. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И можно было бы продолжать. Братья и сестры, отмахнуться от этой проблемы проще всего. Сказать, что меня это не касается, это проще всего. Но это говорит Писание, оно учит нас, и жизнь наша. Если мы бываем честны к самим себе, мы скажем: «Да, это я». Но это не значит, что безнадежно. Это не значит, что мы опускаем руки и призываем к ничего не деланию. Тот же апостол Павел говорит: «Благодарю Господа моего». Почему? Потому что в Иисусе Христе, вот в Нем, в Его силе, я могу это все преодолеть. Силою возлюбившего меня я могу одержать победу над вот этим злом, которое прилежит мне. Вот это есть отвержение самого себя, вот этой греховной плоти, распятие ее со всеми страстями, о чем говорит апостол Павел. Отречься себя, самой жизни, это значит служить другим, братья и сестры. Естественно, так говорит Писание, и Господь говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы что? Послужить другим». То есть он отрекся себя. Его собственная жизнь, его благополучие, они были на втором месте. А вот те, к которым он пришел, вот это есть самоотречение. Вот это есть «отвергнись себя и служи другим». «Живи для других». Вот это отличительная, характерная черта ученика Господа Иисуса Христа. Это служение многообразное, это служение вспоможения, материальная помощь, молитвы, посещения, да мало ли чего можно перечислять. То есть, когда моя жизнь, она направлена для того, чтобы облегчить жизнь другого. Иисус для этого пришел. Поэтому искать прежде всего Царствие Божие и любить того, вот кто умер за меня. Вот это и есть «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отличительным признаком ученика Христа должна быть не пурпурная мантия императора, а грубый передник раба. Так кто-то сказал. Не трон из слоновой кости и золота, а миска с водой для омовения ног братьев-сестер, учеников Иисуса Христа. Пусть Господь сегодня нам поможет, взирая вот на крест, на распятие, переживая это все, рассуждая об этом, проверить свою жизнь. Отверг ли я себя ради того, чтобы служить другим? Действительно ли в моих руках миска с водой? Готов ли я под поясом подписавшись этим грубым передником, пойти служить. Готов ли я это сделать? И это не просто, братья и сестры, но это отличительная черта ученика Господа Иисуса Христа. Тот же апостол Павел в послании к филиппийцам, он говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе». Вот это и есть отвержение себя. Достойно участвовать – это значит рассуждать о теле Господнем. А Господь оставил славу. Он принял образ раба, Творец, Творец миров, начальник жизни твоей и моей. Он все это оставил и принял образ раба, подпоясался этим полотенцем, передником грубым, и взял эту миску с водой и умывал ноги ученикам. Дающий всему жизнь и дыхание, он принял смерть за меня и за тебя. Это действительно величайший пример отвержения самого себя ради другого. О, как бы хотелось, чтобы мы сегодня могли усвоить эти истины. Почему? Потому что Господь через эти видимые знаки приглашает тебя и меня. Он призывает тебя и меня подражать Ему и вот эти чувствования приобресть в нашей жизни. В одном стихотворении есть такие строки: «Смиренным сердцем и в слезах два чуда признаю, прекрасную Его любовь и низменность мою». И это правда. Когда мы подходим ко кресту Голгофы, если подходим честно, тогда мы видим, насколько велика Божья любовь, что она вознесла Господа Иисуса на крест. И насколько низменный человек, что его грехи заставили страдать так жестоко Сына Божия Иисуса Христа. Давайте вот так, духовно рассуждая о теле Господнем, научимся действительно видеть это состояние свое и видеть величие божественной любви, когда мы держим в руках кусочек хлеба, когда мы держим в руках чашу с вином, чтобы это не просто была традиция церковная, но чтобы это действительно было осмысленное рассуждение о теле Господнем в сознании моего собственного отвержения своей жизни и принадлежности к Иисусу Христу. А теперь во Христе мы новая тварь. Пусть Господь нас в этом поможет. И вторая истина, которую мы здесь прочитали: нам нужно взять крест и пойти за Господом Иисусом Христом. Не только отвергнуть себя, но взять крест. Следует заметить, что можно крест взять и сидеть. И немало христиан, которые сегодня заняли такую позицию. Они не отбрасывают этот крест, они от него не отказываются, но за Господом не идут. Они сидят, и в этом сидении они ропщут, они плачут, они кого-то обвиняют, жалуются, что такой тяжелый крест, невыносимая жизнь, когда это кончится. И в таком состоянии, вроде и с крестом, но с радостью за Господом не идут. Знаете, проверяя вот свою жизнь, так иногда находишь себя. Действительно, это правда. А Господь говорит взять крест и идти за Ним, не сидеть, не жаловаться теперь, не плакать теперь. И тогда встает вопрос: а что же такое наш крест? Вы знаете, по этому поводу очень часто рассуждаем мы, рассуждают братья, я знаю, что и сестры. Вот что такое крест? Вы знаете, но мы часто слышим: крест – это может быть мой больной муж, больная жена. Это может быть неверующий муж, какой крест достался мне. Это может быть моя болезнь, долгие годы, которая вот не покидает меня. Вот такой крест выпал на мою долю. Это может быть другие проблемы, которые не кончаются вереницей одна за другой. Какой крест у меня, мы говорим. Давайте мы к этому вопросу подойдем с другой стороны, чтобы понять, действительно ли это крест или что-то другое. Крест, о котором говорит Христос, братья и сестры, у меня вопрос. Он относится ко всем людям или только к ученикам Иисуса Христа? К ученикам, да? Кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мною. Это отличительный признак ученика Иисуса Христа. Что же тогда получается? Если я говорю, что мой крест – это больной муж или жена – тогда у меня вопрос: а у неверующих людей разве нет больных мужей и жен? И разве они друг за другом не ухаживают? Иногда еще и не хуже, чем даже верующие. Так что, они тоже крест Господень несут? Они не ученики, они даже не верят в Него. Может быть, кто-то говорит, что это болезнь моя долгая. А что, неверующие разве не болеют? И терпеливо не переносят? И таких примеров немало, правда? Но они не ученики Христа, они даже не верят в Господа. Но переносят эти боли, и калеки даже находят себя в этой жизни. Мы имеем немало примеров, когда они борются с этим силой воли своей, допустим, и пытаются быть вот в струе этой жизни, несмотря на то, что нет рук и ног и так далее. Что ж тогда получается? Может быть, жизненная трагедия – это наш крест? Но трагедий сегодня в мире полно. И люди их переносят, борются, стараются выжить. Так что же это такое? Получается, что это не крест. Получается, что моя сварливая жена или непокорный муж, или пьяница муж – это вовсе не крест. Этого в мире полно. Друзья мои, что же тогда крест? Давайте мы согласимся с тем, что крест, о котором идет речь, о чем говорит Господь, это орудие казни. Это орудие распятия, крест, который нес Господь. В любом случае, смысл креста, братья и сестры, несение креста – это дорога на распятие. Это дорога к смерти. Несение креста – это дорога на распятие. И мы с вами уже упомянули послание к Галатам. Распять плоть свою со страстями. То есть пригвоздить ее к вот этому кресту. Взять вот этот крест. Жить не по плоти, а жить что? По духу. Вот о чем идет речь, вот о каком кресте. Наше «я» должно быть распято, оно должно умереть. Это входит в понятие креста. Не мои болезни, не моя сварливая жена. Нет, братья и сестры. Это все переживает мир. Но в понятие креста входит только то, когда я страдаю за кого? За Христа. Когда я несу вот эти переживания, боли, скорби, когда я несу поношение за Христа, вот это крест Христов, который мы должны нести, взяв и быть учеником Господа Иисуса Христа. Господь говорит, пронесут имя ваше, как бесчестное среди человеков. Вот здесь, когда в этом мире тебя как христианина ни за что объявят бесчестным человеком, объявят врагом народа и будут всячески презирать, и ты должен будешь это нести смиренно, не взыскивать, не воздавать, а страдать за Господа. Вот это крест. И это может быть не только от внешних, это может быть от домашних, от ближних. Вот суть креста, братья и сестры. Давайте будем правильно понимать. Но когда мы скрываемся и не желаем показать свою христианскую принадлежность к Господу, чтобы не заметили, чтобы не посмеялись, чтобы не поставили меня в неловкое положение, вот тут встает вопрос, а не откладываю ли я этот крест? А не появилось ли желание как-то не понести его? Потому что имя-то мое в этом мире становится каким-то бесчестным. Вот это суть креста, братья и сестры. Господь говорит, будете ненавидимы за имя мое. Это сказал Господь. Вот эта ненависть этого мира к христианину, вот это крест Господь.

Писание говорит, желающие жить благочестиво будут что? Гонимы. Это относится к любой стране, к любому строю и к каждому человеку. И желающий жить благочестиво в любой системе, он будет гоним, он будет высмеиван, он будет ненавидим. А если все-таки я постараюсь этот крест не взять на себя, не отвергнуть себя самого, не стать новой тварью действительно, тогда, конечно, мне будет уютно, никто не будет смеяться, все будут жать руку, все мы верим, каждый по-своему, все одинаково, и Христос, и Магомед, и Будда, и прочее. Но желающие жить благочестиво, они будут гонимы, и это есть крест, который мы должны взять и с этим согласиться. Несение креста, братья и сестры, означает готовность быть осмеянным этим миром. Это готовность быть отверженным в этом мире, приговоренным к смерти даже за Иисуса Христа. Вот это есть крест, а не то, что я, может быть, переживаю какие-то неудобства в этой жизни. Их переживают люди верующие и неверующие. Речь идет о том, что я переживаю за имя Иисуса Христа, за мою веру, за отвержение себя за посвящение моему Господу. Вот к такому разумному осмыслению призывает Господь меня и тебя. И Он говорит, если хотите быть моими учениками, то вы должны решить этот вопрос. Мы должны помнить всегда, братья и сестры, и знать, что делает сатана, когда он соблазняет людей и зовет их следовать за собой. Что делает сатана? Он их обманывает. Он скрывает от людей худшее. Он преподносит только лучшее и говорит, вот что вас ожидают, какие развлечения, какие радости, какие прелести, и добавляет. И не переживайте, вы не погибнете. Помните это слово в Едемском саду, да? Знает Господь Бог, что вы не погибнете, что вы не умрете. Это делает сатана и сегодня. Он обманывает людей. А Бог, Господь наш, говорит правду. Господь честен в своем слове по отношению к человеку. Он говорит, хочешь быть моим учеником? Тебя ожидает вот что. Гонение, ненависть, ты должен отвергнуть себя. И, может быть, даже смерть за меня. Взвесь это все. Прими решение, готов ли ты вот сделать этот шаг, отвергнуть себя и все, что в этом мире, и последовать за мною. Вот, братья и сестры, эти знаки, какой смысл имеют сегодня, глубочайший для каждого из нас. Это не просто вино и хлеб. Это кровь и ломимое тело. Это цена искупления, цена страданий. И если мы желаем быть учениками, давайте будем об этом рассуждать, об этом молиться, чтобы Господь помог тебе и мне. Господь говорит открыто, и поэтому давайте сегодня мы осмыслим все, помолимся Господу. Если кто-то, может быть, роптал на свой крест, обижался, ну, повинимся перед Господом, помолимся, попросим прощения и скажем, Господь, помоги и мне отвергнуть себя, взять этот крест и пойти за Тобою. Почему? Потому что духовные принципы от наших человеческих, они кардинально отличаются. Библия говорит нам прямо, ясно и определенно, что страдания наши – это путь к славе, что смерть – это путь к жизни, и в слабости твоей и моей заложен секрет силы. Вот это принципы Евангелия, принципы несения креста и отвержения самого себя. Поэтому Господь да благословит нас в этих рассуждениях, когда будем принимать участие в вечере. Рассуждайте о теле Господнем и о том, что Он сегодня говорит тебе и мне, призывая нас отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. Господь да поможет нам в этом. Слава Ему за все. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Валаам. Имя Валаам означает «господин народа», и, возможно, дано этому человеку не в детстве его родителями, а его современниками, когда он был в полноте своих сил. Ему уделено много места в Библии. О нем говорится в книге «Числа» 22, 23 и 24 главах, а о его конце в «Числа» 31, 8 и 16. Затем о нем говорится во Второзаконии 24, 4, в книге Иисуса Навина 13, 22 и 24, 9, в книге Неемии 13, 2, у пророка Михея 6, 5, 8, в послании Иуды 1 глава 11 стих, во втором послании апостола Петра 2, 15 и в Откровении 2 глава 14 стих. Прочитавши эти места Писания, можно иметь некоторое понятие об этом человеке. Валаам жил в городе Пефоре, находившемся при впадении реки Саджур в реку Ефрат, верхней Месопотамии. Он был далеко известен как прозорливец, то есть видящий скрытые от других. И о нем говорили, что кого он благословит, тот благословен, а кого проклянет, тот проклят. Когда сыны Израилевы, вышедшие из Египта, находились при границе Моава, то испугавшийся их моавитский царь Валак послал своих и мадиамских князей просить Валаама прийти и проклясть Израиля, с которым Валак намеревался начать войну. От Моава до Пефора по прямой линии около 650 километров, а в Палестине прямых дорог не было. Посольству пришлось ехать на верблюдах или ослах несколько дней. Они привезли большие дары и передали просьбу Валака. Валаам оставил их у себя переночевать. Но на другой день отказался идти с ними, потому что ночью Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, то есть израильского, ибо он благословен». Посольство возвратилось ни с чем. Но Валак был настойчив –

с обнаженным мечом, преграждающего ему путь. Ангел сказал Валааму, что его путь неправ перед Богом, и что ослица, сворачивавшая в сторону, а потом легшая, спасла его от смерти. Это испугало Валаама. Да и показало ему, что хотя он и прозорливец, а не видит перед собою опасности, которую видела его ослица. Ангел Господень велел Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Валак принял Валаама с большими почестями Кириаф-Хуцоре, в городе, еще не обнаруженном археологами. На другой же день возвел его на Валаавовы высоты Бамот-Баал. Там Валак построил 7 жертвенников, а Валаам отошел в сторону для встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и находившимся при нем князьям, Валаам произнес: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Для Валака это было большой неожиданностью. С возмущением он сказал Валааму: «Я взял тебя, чтобы ты проклял врагов моих, а ты вот благословляешь». Валаам оправдывался тем, что он вынужден говорить только то, что Господь влагает ему в уста. Валак решил добиваться своего. Он взял Валаама на вершину горы Фазги, построил там 7 жертвенников, а Валаам отошел до встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и моавитским князьям, Валаам произнес: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог». Валак потребовал: «Не клясь, не кляни его, не благословлять, не благословляй». Однако не успокоился. Валак взял Валаама наверх Фигора, одной из горных вершин близ горы Небо. Построил там 7 жертвенников и жег по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Валаам ясно увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, перестал противиться, и был на нем Дух Божий. Из прозорливца Валаам превратился в пророка и сказал: «Говорит Валаам, сын Пиоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, и Яков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Для Валака это было слишком много. И мы читаем в Библии: «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз? Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Валаам ответил, что он предупреждал валаковых послов, уверяя их: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-то доброе или худое по своему призволу. Что скажет Господь, то и буду говорить».
давший такое

объяснение своим действиям, Валаам призвал Валака выслушать еще раз пророчеств, из которых наиболее важным является следующее. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Произнес еще раз пророчеств относительно окрестных народов. Встал Валаам и пошел обратно в свое место. Как долго он шел и как далеко зашел, не знаем. Известно лишь, что домой Валаам не вернулся. В следующей главе книги Числа 25 говорится, что жил Израиль в Ситиме и начал народ блудодействовать с дочерами Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. И воспламенился гнев Господен на Израиля. Ваал-Фигор по-еврейски Баал-Пеор. В старой еврейской энциклопедии, издании Брукгауза и Ефрона, в статье Баал-Пеор имеется такая заметка. Значение слова «пеор» неясно. По мнению древних еврейских ученых, а также Иеронима и Оригена, оно означает «обнажать», «раскрывать» и тесно связано с характером культа, выражавшегося в открытом разврате. Гнев Божий на израильтян, увлекшихся этим культом, проявился в том, что в народе возникла повальная болезнь, от которой умерло 24 тысячи человек. А остановилась болезнь в тот момент, когда Финиес, сын Елеазара, взявший копье, вошел в палатку Зимри, начальника поколения Симеонова, который привел к себе Хазву, дочь мадиамского князя Цура, и обоих пронзил копьем. Псалом 105, 28, 31. Позже выяснилось, что Валаам, не могший проклясть Израиля, а думавший о серебре и золоте, вероятно, задержался у мадиамских князей и через них дал совет Валаку, что Израиль лишится Божьего благословения и даже погибнет, если моавитские и мадиамские женщины и девушки начнут соблазнять израильтян и призывать их на свои идолослужения, включавшие пьянство и распутство. Так бы оно и было, если бы Моисей и Финиес не остановили нечестие. Против мадианитян была послана карательная экспедиция, и в числе убитых мадиамских князей оказался и Валаам, сын Виоров, который желал себе смерти праведника, но обольщенным блеском серебра и золота погиб вместе с нечестивыми.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Ларин. «Стать на тебя похожим». Жизнь пронзенным рукам доверю, Искупитель мой, Сыне Божий. Дай мне стать на тебя похожим и любую снести потерю. Парадокс, что ты нежно любишь, парадокс, что не злишься вовсе, не оставишь и не забудешь, и всегда говоришь: «Не бойся». Я бы тем же хотел ответить, жизнь пронзенным рукам доверить. Что в небе сочтено, земле не разлучить, не разорвать связующую нить, и станут две струи из глиняных сосудов одним вином на свадебном столе. Что небом сведено не разделить земле, искусством лжи, упрямством пересудов. Как часто грусть в бесхитростную грудь войдет мою и задирает шторы, и я по дням себя не узнаю, конечно, если помню день, который в любовных муках провожу. Но вздор, известный ежу, больная страсть, кокетливые взоры, лишь первоклассные актеры. Любовь, что истинна, в промышленных печах пройдет любую переплавку. Земле никак не выиграть ту схватку. Любовь сильна не только в небесах. Она вошла с кувшином мира, и было стыдно, и тряслась, и, взявшись лить, роняла мимо. Соленым градом пот и грязь, смывая с ног Эммануила, касалась, не щадя волос, а накануне не спалось, она ходила, все ходила. Глаза, припоминался блуд, поднять боялась, но не плакать, ведь знала, в прошлом это плата, что с отвращением дают. «Не бойся, девушка, привстань!» Она была одета броско. Грехи прощаются. И просто худую он ей подал длань. И та, подняв свою посуду, пошла, цепляясь за столы, и стали помыслы светлы. И в сердце мир, и мир повсюду. Бессилие. В немощи моей будь со мной, в силе моей не оставь меня. И тропою иду я путанной, и душа тяжелее камня. Осторожностью шея сдавлена, маловерием руки скованы, сердце дом за глухими ставнями, в небе черные вьются вороны. Дай мне пить из ладоней твоих, дай мне сесть у твоих ног. Содрогаюсь от слов простых, упование мое — ты, Бог.
1: Точка зрения. Александр Тарасенко. «Божья любовь и предопределение». Тема Божьей любви выходит на первый план именно в Новом Завете. Вероятно, по этой причине во время богослужений в евангельских церквах, в которых большой акцент ставится на учение Нового Завета, многие проповеди посвящены любви. Много ли в Ветхом Завете говорится о любви Бога к человечеству в целом и к евреям в частности? Здесь можно вспомнить, например, следующие тексты. Второзаконие 4.37, Псалмы 46.5, Иеремии 31.3, Малахия 1.2. Однако, на мой взгляд, такие откровения носят достаточно случайный характер. И даже когда в притчах говорится, что любовь покрывает все грехи, 10.12, это прекрасное поучение не помещено в более широкий и развернутый контекст, как, например, у апостола Павла в его прекрасном гимне любви, 1 Коринфянам 13. Лишь в Новом Завете Божья любовь ко всем людям, не только к евреям, становится краеугольным камнем библейской истины. Так, например, говорится, что Бог возлюбил весь мир, а не только Израиль, поэтому всякий верующий в посланного им Мессию, а не только потомок Авраама, скрупулезно исполняющий заповеди Торы, вместо гибели получает жизнь вечную. Иоанна 3.16. Христос трижды спрашивал апостола Петра о его любви к своему учителю и трижды говорил ему «Паси овец моих». Иоанна 21.15-17. Трудно представить подобное испытание в Ветхом Завете, например, Моисея перед назначением его на служение, задачей которого было вывести из Египта сыновей Израилевых. Исход 3. Даже в семейной жизни, согласно Новому Завету, любовь мужа к своей жене должна быть подобной любви Христа к церкви. Ефесянам 5.25. Любовь иудея к своим женам, как подражание любви Господа к Израилю, была бы странной в Ветхом Завете. О превосходстве новозаветного учения о любви мне однажды сказал старый скрипач-эмигрант, в то время первая скрипка симфонического оркестра в Карловых Варах. Мы с ним разговорились в городском автобусе, и я пригласил его в церковь. На мое замечание о том, что древние философы немало писали о любви, он неожиданно ответил: «Лучше всех о любви написал апостол Павел». Мы рассмотрим лишь один, но весьма важный текст, кратко раскрывающий происхождение церкви как замысла Божьего. Это два стиха из послания к Ефесянам. Это послание считается основным для специалистов по экклезиологии, так как в нем автор не отвлекается на анализ проблем общины, как в первом послании к Коринфянам, или личную апологию, как во втором послании к Коринфянам, то основное его содержание посвящено важным постулатам о церкви и людях, в нее входящих. Предполагаю даже, что отсутствие в некоторых манускриптах слова «Эфес» свидетельствует о циркулярном характере этого послания. Посмотрим внимательно на стихи 4 и 5 из первой главы. Прежде всего, представим данный отрывок в первоначальном виде, то есть так, как его видели первые христиане. Напомню, что в то время письма писались заглавными буквами, без пробелов и значков препинания, поэтому текст выглядел примерно так. «Так как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Кроме того, древние тексты не были разбиты на главы и стихи, это сделали ученые-монахи уже в Средневековье, поэтому читатель сам должен был определить место для смысловых пауз, которыми он при чтении вслух обозначал окончание одной мысли и начало следующей. Задачей грамотного человека, служившего чтецом, было прежде всего разобраться в том, что у современных филологов называется «актуальное членение предложения», или мысленно отделить одно слово от другого и определить их взаимосвязь, ну и, конечно же, обозначить границы стихов. Сейчас мы пройдем тем же путем. Расставить в предложении пробелы между словами – занятие простое, хотя в древности и оно порой вызывало затруднения. В нашем случае с этим не возникает сложностей, любой читатель сделает подобную разбивку. Но вот далее встает вопрос о разделении отрывка на стихи. Где провести границу, отделив одну мысль от другой? Читатели, имеющие доступ к переводам на различные европейские языки, видят два варианта решения этой проблемы. Первый и наиболее распространенный – это тот перевод, который нам хорошо знаком. так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, стих 4, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, стих 5. При данном разделении текста возникает вопрос о сфере применения нашей святости и непорочности. Здесь говорится, что мы должны быть таковыми именно в любви. Вероятно, подразумевается любовь одновременно к христианам и к Богу, как это видим, например, в 1 Иоанна 4:20-21. Кроме того, в семейной любви, Ефесянам 5:22-33. Однако как быть в других жизненных ситуациях, например, при уплате налогов или на работе среди людей, отвергающих Бога и насмехающихся над верующими в Него? Здесь эта логика явно не срабатывает, поэтому давайте обратимся ко второму варианту решения проблемы. В некоторых современных переводах данный текст разделен иначе, и словосочетание «в любви» переходит в следующий смысловой отрывок. Например, такого толкования придерживается епископ Кассиан Безобразов, хотя и он, не нарушая общепринятых границ стихов, все же оставляет «в любви» в 4 стихе. «Как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам пред Ним святыми и непорочными в любви», стих 4, «предопределив нас к усыновлению Ему через Иисуса Христа по благоволению воли Своей», стих 5. Подобное разделение отрывка, при котором «в любви» начинает новую мысль, на мой взгляд, выглядит более логичным и расставляет акценты в согласии с имеющейся у нас суммой знаний о Боге и человеке. То есть мы должны всегда и во всем быть святыми и непорочными, ибо прежде создания мира Бог, движимый чувством любви, избрал тех, кого Он называет наследниками, стих 11. Для читателей послания к Ефесянам из еврейской среды такое понимание происхождения церкви, возможно, прозвучало эхом известного учения о том, что прежде создания мира предшествовали Тора, Эдемский сад, Гиена, покаяние, трон славы, храм и имя Мессии. Эти идеи встречаются в раввинистической литературе не раз, что свидетельствует об их важности для иудеев. Таким образом, в начале послания к Ефесянам апостол Павел утверждает, прежде создания мира была избрана Церковь, и произошло это по причине Божьей любви.
3: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Умыть ноги. Во время палаточных евангелизаций в миссионерских поездках у нас была одна регулярно повторявшаяся небольшая проблема. Не все братья и сестры мыли за собой чашки и ставили их на место. Поэтому утром, чтобы выпить чаю или кофе, приходилось сначала отыскать чашку, оставленную накануне кем-нибудь на столе или на скамейке, помыть ее, оттирая следы от предыдущих чаепитий, и потом уже с подпорченным с утра настроением приступать к завтраку. Каждую неделю миссионерская команда частично обновлялась, но проблема оставалась, несмотря на все просьбы и увещевания. Иногда это даже приводило к мелким конфликтам и огорчениям. Но вот однажды к нам приехала сестра, которая, узнав об этой проблеме, просто сказала, что она будет мыть все чашки. И каждый вечер, когда после насыщенного служениями дня миссионеры расходились спать, эта сестра собирала и мыла всю посуду. Утром чистые чашки стояли на положенном месте и радовали глаз. Сестра проявила настоящую любовь и смирение, поступив как слуга. В Евангелии от Иоанна написано, что Иисус, возлюбив Своих, до конца возлюбил их. В чем же практически проявилась эта любовь? Иисус омыл ноги Своим ученикам. Он смирился, унизился, послужил, хотя был выше апостолов, был их учителем и Господом. Любовь не превозносится, не гордится. Иисус дал пример ученикам, сказав: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Блаженна эта сестра, поступившая по примеру Иисуса. А некоторые наши миссионеры, хотя и знали слова Иисуса, поступали по плоти, по примеру этого мира. Не так легко следовать примеру Иисуса, не так легко смиряться. Но Бог смиренным дает благодать. Только под действием Божьей благодати христианин может поступать не так, как обычный неверующий человек. Для Бога очень важны наши смиренные сердца, поэтому Он нередко смиряет своих детей, чтобы еще больше дать им благодати, чтобы еще больше их использовать, дабы они могли являть настоящую Божью любовь, которая не превозносится, не гордится. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Сначала Павел просил Бога об избавлении от своего недуга, но потом, осознав, что это Божий план, чтобы еще больше использовать его, Павел пишет: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Настоящая любовь смиренно служит, и Бог нам дает для этого и силу, и все необходимое. Ревнуем ли мы, молимся ли о смирении своего сердца? Ведь Библия призывает: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте вспомним, когда мы в последний раз добровольно себя уничижали, смиряли, чтобы проявить настоящую любовь. Ведь мы, следуя за Христом, радуем Бога, прославляем Его. В этом и есть смысл нашей жизни. В этом и есть высшая степень счастья – блаженство.
4: Эссе Надежда Орлова «Догнать и перегнать». Эпиграф. «Нет ничего нового под солнцем». Экклезиаст 1.9. В известном романе писателей одесситов о похождениях авантюриста Остапа Бендера есть персонаж, который ведет отчаянную войну с заокеанским противником. Все активы семьи, как материальные, так и интеллектуальные, брошены в горнило, в котором куется победа над врагом. Простая советская домохозяйка пытается в неравной схватке победить американскую светскую львицу. Миллиардное состояние последней противостоит 200 рублям зарплата мужа, 30 рублям из кассы взаимопомощи и рабкредиту рассрочка платежа для рабочих и служащих. Но советская дама не сдается. В ход идут собачья шкура, изображавшая выхухоль, шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, голубиная шляпа из аргентинского фетра и новый пиджак мужа, перешитый в модный дамский жилет. Описано все ярко, броско, метко и, как полагается, классике на века. А сама легкомысленная девица, карикатурный образ, носит зловещее имя людоедка Эллочка. Минуло почти 100 лет, как была поведана миру эта история, а битва продолжается и сегодня. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все. Ильф и Петров, 12 стульев. Курсы дизайнеров начинались в конце октября. Самое время. Лето закончилось, зима с ее яркими праздниками и многочисленными хлопотами была еще далеко. Скучное серое межсезонье с противными затяжными дождями, свинцовым небом и порывистыми ветрами можно было пережить вот с чем-то таким. Стоили они, конечно, недешево, 70 тысяч за 5 месяцев, но собирался на них, как правило, высший свет. Скучающие домохозяйки, жены, дочери, любовницы, чиновников и бизнесменов в законе, уставшие от посещения салонов красоты и модных бутиков и жаждущие интеллектуального развития. К первому занятию Александра подготовилась основательно. Шикарная блузка со стразами под Сваровски, кожаная черная юбка чуть выше колен, сапоги на умопомрачительной шпильке и новенькая сумочка почти от Дольче и Габбана. Последний штрих к боевому комплекту – визит в парикмахерскую и маникюрный салон. Она знала, что студентки соберутся не из простых. В понедельник утром, зайдя в небольшую уютную аудиторию на 3-м этаже одного из офисных центров и удобно устроившись у окна, Александра стала внимательно наблюдать за всеми входившими в дверь. Вот возникла в проеме платиновая блондинка в небрежно накинутом меховом жакете с элегантной сумочкой. Норка 1500 не меньше. И сумочка настолько же, тут же подсчитала Александра. Следом вплыла, покачивая крупными бриллиантовыми серьгами и постукивая по полу замшевыми туфельками, плюс 3 градуса за окном, крупная дама. 1300 в ушах, а на ногах за 200. Минуты через 2 в коридоре раздались веселые голоса, и беспрерывно щебеча в аудиторию вбежали 2 юные девушки. Рваные в лохмотье джинсы, обнаженные по моде щиколотки, кислотного цвета кроссовки. 1150 штаны, обувь приблизительно столько же. Постепенно аудитория заполнялась слушательницами. Ни одного мужчины на курсах не оказалось. Стоимость одежды и аксессуаров колебалась в вышеназванных пределах. Но одна курсистка заявилась в шикарной шубе, не рановато ли, перекрыв предел в 1 миллион по совокупности. Александра сидела вся в красных пятнах и пыталась сделать вид, что усердно готовится к лекции. Перекладывала с места на место тетрадь, в 5-й раз проверяла, пишет ли ручка, что-то лихорадочно искала в сумочке. Давно стало ясно, что ее сваровская блузка за 5000, шпильки за 7 и почти дольче-габбановская сумка за 10 – это даже не грустно, это смешно и нелепо. У преподавательского стола уже стояла радужно улыбающаяся лекторша, вся в мелких завитушках и золотых часиках 1040. Даже у нее часы стоят больше, чем весь мой наряд, с детской обидой думала Александра, а ведь эти-то на нее как на прислугу смотрят. Яркий маникюр, который еще вчера радовал глаз шиком и блеском, теперь казался не в тон. Прическа потеряла объем и выглядела не так красиво, как утром перед зеркалом. Учиться дизайнерскому искусству расхотелось. Дверь вновь приоткрылась, и на пороге появилась еще одна слушательница. Большие очки, растрепанные волосы неопределенного цвета, запыхавшаяся. На общественном транспорте, что ли, приехала? 3-5-5, быстро складывала в уме Александра. «Ха, так я, оказывается, не на последнем месте». Дышать стало чуть легче, и небо за окном посветлело. «Жду вас в следующий четверг», — радостно прощалась кудрявая лекторша. «Не забудьте про домашнее задание. Миланские дома моды». Александра первая выскользнула из аудитории, спустилась по лестнице на 1-й этаж и вышла на парковку. Муж курил, стоя возле машины. «Ну как, студентка, первый день? Понравилось?» — улыбнулся он, открывая дверцу. «Поехали?» «Подожди», — сказала Александра, устраиваясь на сиденье. Группами по 2-3 выходили ее однокурсницы и расходились к автомобилям. Мерседесы, Порше, Митсубиси разных цветов тихо заворчали, готовясь к рывку. «Все сами за рулем. Одна я, пассажирка». Опять стало обидно. Постепенно все разъехались. На стоянке почти не осталось машин. Вновь открылась раздвижная дверь, появилась та странная девушка в очках, рассеянно огляделась по сторонам, наверное, решала, на какую остановку ближе идти. Сделав несколько шагов, остановилась и принялась копаться в сумочке. Наконец нашла нужный предмет. Это оказался небольшой брелок, который щелкнул у нее в руках, и ему радостно отозвался мелодичным звоном открываемой дверцы одинокий Ламборджини. Александра не могла говорить. Слезы душили ее. Под всхлипывание и сморкание зеленый Volkswagen плавно тронулся с места. «Буржуи, дивитесь коммунистическому берегу! На работе, в аэроплане, в вагоне вашу знаменитую быстроногую Америку мы и догоним, и перегоним!» Владимир Маяковский. Американцы удивляются. Казалось бы, курьезная ситуация. Можно улыбнуться и покачать головой. Нет у людей других переживаний. Да и было ли так на самом деле, не анекдот ли? Нет, не анекдот. И не забавная история, а страшный сюжет человечества, берущий свое начало от жертвенников Каина и Авеля, или от древа познания добра и зла, или от восстания сына Зари. Можно смеяться над глупыми дамочками, меряющимися весом бриллиантов, ценниками на платьях и высотой каблуков, но это лишь пародийный отблеск настоящих войн. Известен лозунг «Догнать и перегнать Америку». Его приписывают Никите Хрущеву, советскому лидеру 1950-х годов. Однако этот лозунг уходит корнями в более далекое прошлое. Михаил Тухачевский, маршал Советского Союза, расстрелянный товарищами по партии в 1937 году, провозглашал: «Мы имеем в армии базу, на которой можно догнать и перегнать наиболее технически сильные и угрожающие нам капиталистические армии». Изгнанный и впоследствии также убитый сотоварищами опальный большевик Лев Троцкий в 1935 году писал: «Реальная программа ближайших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Европу и Америку». В 1928 году на каком-то очередном пленуме Сталин говорил: «Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». И вот, наконец, первый источник. «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать». Ленин. Значит, лозунг был известен людоедке Эллочке, автором романа. И уж не иллюстрацией ли к этому большевистскому призыву является ее беспрецедентная борьба с заокеанской Вандербильдихой? Можно долго путешествовать во времени и пространстве, встречая правителей, военачальников, армии, народы, города, семейные кланы, мафиозные структуры, трансмировые корпорации, которые догоняют и перегоняют соперников. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19:8. Вот так кони сменялись пароходами и паровозами, затем появились автомобили и самолеты, теперь ракеты. А мы все догоняем и перегоняем, и нет той гонки конца, как на ярмарочной карусели. Мчат по кругу самолет, зебра, пони, бегемот, кенгуру, машина, шмель. Что же это? Карусель. Ольга Демакова. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» есть глава «Ярмарка суеты». Что может быть веселее и страшнее ярмарки? Как я уже сказал, путь в Небесный Град проходит через город, где шумит и пляшет веселая ярмарка. Всякий, кто идет к горе Сион, не может миновать ее. Сам царь царей, когда жил на нашей земле, возвращался в свое царство через этот город и через эту ярмарку. Князь Вельзевул, хозяин этой ярмарки, лично уговаривал его купить что-нибудь. Он даже обещал сделать его обладателем всего видимого, ежели он согласится бить ему челом. Однако товары этой ярмарки суеты оставили Господа совершенно равнодушным, и он покинул город, не истратив ни одного гроша. Хозяином веселой ярмарки является князь Вельзевул. А какие жители населяют этот город? Зависть, суеверие, угодничество. Суд и правду вершат господа присяжные заседатели. Слепой, нестоящий, злобный, интриган, беспринципный, опрометчивый, враждебный, надменный, лгун, беспощадный, светоненавистник и неумолимый. В этом веселом городе спутник христианина, верный, был убит. Тело несчастного порубили мечами и сожгли на костре. Людоеды и людоедки толпятся в праздничных нарядах, высматривая, у кого пестрее и богаче одежда, дороже и шикарнее автомобиль, массивнее цепочки, часы, серьги, кольца. Отплясывают на подмостках шуты, зазывалы навязчиво приглашают в свои балаганы. Толпа с криками то ли восторга, то ли ненависти мчит на карусели, стараясь ухватить рукой сидящего впереди, или догнать его, или перегнать. Однако пилигримы, следующие по стопам своего Господа, не должны тратить ни единого гроша на ярмарке тщеславия, поскольку, перефразируя упоминаемого уже Остапа Ибрагимовича, мы чужие на этом празднике, которым командует князь мира сего. А золото, сапфиры, алмазы, рубины, топазы и прочие жемчуга уже ждут нас в Новом Иерусалиме. Правда? Иоанн Богослов сам видел. Вот –

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

Евангелие от Иоанна, глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою
и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною».
и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, Вильгельм Буш написал книгу «Приди домой», где описал любовь Божию к человеку. Сегодня вы услышите первую часть «Приди домой».

У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Евангелие от Луки, 15 глава. Большое открытие. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. Апостол Павел однажды выразил суть Евангелия такими странными словами: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» 1 Коринфянам 2:9. То есть Евангелие не представляет собой какие-либо догмы, выдуманные церковью, которые она упрямо и настойчиво пытается навязать другим. Напротив, в Евангелии речь идет о новых, неслыханных вещах. Не о вещах, открытых глазом исследователя, не о вещах, услышанных каким-либо любопытным ухом, не о вещах, выдуманных сердцем человека. Евангелие говорит о совершенно неслыханных вещах, можно сказать, об открытиях, разоблачениях. Если где-то что-то раскрыли, значит, сначала там что-то скрывали. Там, где раскрыли растрату, сначала что-то скрывали, утаивали. Поэтому разоблачения могут быть очень неприятными. Думаю, что люди потому ненавидят Библию, что им неприятны ее разоблачения. Сегодня я прочитал лишь один стих из Библии, но какие великие истины содержатся в нем. Большое сокрытие. Библия говорит нам, что после грехопадения состоялось всеобщее сокрытие. Суть греха состоит в том, что он окутывает все тайной и мраком. До грехопадения все было светлым, ясным и ярким. Но потом произошло грехопадение. Все было окутано мраком. Причем страшно то, что сам Бог участвовал в этом.
До грехопадения мы читаем, что Бог открыто ходил среди людей. Но грех привел к тому, что Бог сокрылся, стал невидимым Богом. Да, Он невидимый Бог. Люди ищут Его под разными масками. Бог в природе, но Он не там. Он наверняка в больших международных событиях. Но там совсем иные силы. Во мне самом Бог, но в себе самом найдешь все, что угодно, только не Бога. Бог сокрыт. И там, где Он появляется, это происходит в столпе облачном, который также скрывает Его. Даже когда Он явился в Сыне, то Сын Божий был сокрыт в образе раба, и разум Его не познает. Но не только Бог сокрыт, сатана тоже. Он не может скрываться как Бог, поэтому он прикрывается маской. Библия говорит, сатана принимает вид ангела света. Он говорит о религии. Он утверждает, что хочет дать людям истинную свободу и человеческое достоинство. Но после того, как он отнимет у человека всякую опору, сделает его распущенным и безбожным, человек воскликнет, подобно героине Фаусте. «Но все, что у меня к этому толкало, Боже, было так хорошо, ах, так приятно!» Но не только Бог и ад занимаются маскировкой, но прежде всего человек. После грехопадения Адам спрятался за кустами в саду. Это было еще примитивно. Теперь мы научились маскироваться лучше. Безбожник говорит о новых научных и религиозных познаниях. Жадный утверждает, что он экономный. Ленивый говорит, «Не хочу быть карьеристом». Бессердечный, черствый человек говорит, что его неправильно понимают. Порочный хвалится своей витальной человечностью. Клеветник называет себя другом истины. Грешник лжет, его девиз «Я поступаю правильно и никого не боюсь». Постоянно озабоченный говорит, что он, мол, надежный и верный в земных делах. Какой карнавал, какой маскарад. Впервые поняв это, кажется, что должен просто задохнуться в этом мире красок и притворств. Где же истина? Где свет? Скажу вам где. В Слове Божьем. Слово Божье означает большое открытие. В нем открывается Бог и сатана, и человек. Это Слово Божье, и читающий его ликует. Твое Слово дает мне познание. И в Твоем свете мы видим свет. Бог раскрывает себя. Отец имел двух сыновей. В одном этом слове раскрывается Бог. Кто есть Бог? Бог – это не высшее существо или судьба, или провидение, сила природы. Бог – это Отец. Ни один человек не познал этого сам. Евангелие раскрывает это. Бог – это Отец. Как пояснить значение этого слова? Мы знаем только земных отцов, и по сравнению с Богом это лишь плохие отцы. Сидя однажды в тюрьме, я успокоил свое сердце в сильной борьбе. Было тихо вокруг и тихо во мне. Вдруг я услышал на улице горький плач ребенка. Я не видел его. Я только слышал его. По ошибке я подумал, что это один из моих детей. Внутренний покой был нарушен, сердце бушевало во мне. И в этот момент я понял, что означает «отец». Это когда твое сердце пылает любовью к детям. Когда любишь их больше всего на свете. Бог – отец, а мы – его дети. Его злые дети. Убежавшие от него дети, но его дети. Какое блаженное открытие Евангелия. Дети могут уйти от своих родителей. Мужья, как это ни прискорбно, оставляют своих жен. Друг может покинуть друга. Но может ли отец оставить своего ребенка? Библия рассказывает потрясающую историю об Авессаломе, восставшем против своего отца Давида. Давиду пришлось бежать, состоялась ужасная борьба. И в этой борьбе Авессалом погиб. Получив весть об этой победе, Давид не почувствовал и капли радости. Он горько заплакал и запричитал: «О, сын мой, Авессалом, Авессалом, сын мой! Кто дал бы мне умереть вместо тебя?» И Бог – это Отец. Совсем другой Отец, чем мы это понимаем. Знаете, почему мир такой несчастный?
потому что он пытается жить без отца. Посмотрите на Голгофу. Заблудившееся дитя Божье, посмотри в умирающее лицо Спасителя, и ты увидишь, как сердце Божье болит за тебя. Блажен, кто может петь со святыми. О сердце Отцова, о свет и жизнь, о верный пастырь Эммануил. Я не хочу больше сам управлять собою, пусть Отец ведет свое дитя. Разоблачение человека. Да, эта история разоблачает и человека, меня и тебя. У некоторого человека было два сына. Эти два сына представляют собой все человечество. Каждый найдет свое изображение в одном из обоих сыновей. Что же такое человек? Бог – это истинный Отец. Являемся ли мы истинными детьми? Нет. Оба сына злые, черствые, отпавшие дети. У обоих сломанные отношения с отцом. Они видят в нем лишь врага или обузу. Таковы мы. Бог для нас обуза. Нам было бы приятнее поделить мир без него. Есть только два сына, только два сорта людей. Один сын убегает и живет легкомысленно без отца, второй остается дома. Но для него важен не отец, а вознаграждение. Таковы мы. Такими разоблачает нас Библия. Здесь одновременно разоблачается существо мира. Что такое мир? Ужасно разрушенная семья Божья. Каждая газета представляет собой сообщение о разрушенной семье Божьей. Возможно, кто-нибудь спросит, это и есть Евангелие? Это тяжелая невыносимая истина о том, что мы разрушенная семья Божья, в которой отец прячется и маскируется, а дети погибают в горе, страданиях и грехе. О нет же! Евангелие говорит больше. Оно возвещает. Бог открылся нам. Отец послал своего первородного сына, чтобы он сжалился над нами. Поэтому Иисус пришел в мир, умер и воскрес, чтобы восстановить разрушенную семью Божью. Оставьте свое упрямство, свое сопротивление. Вернитесь домой и верьте в Сына Божьего. О том, кто верит в Сына, можно сказать. Теперь он в семье Божьей больше не чужой и не пришелец, а член семьи. Поэтому Церковь Иисуса имеет такое большое значение в мире, потому что она является новым началом семьи Божьей. Она является большим обетованием будущего во всем горе и нуждах мира. У некоторого человека было два сына. О, если бы мы стали истинными детьми Божьими, смиренными, но исцеленными, полными раскаяния, но вернувшимися домой, некогда заблудившимися, но теперь возвратившимися к пастырю и блюстителю душ наших. Удаление от отца. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Очень часто в нашей жизни причины и последствия настолько тесно связаны друг с другом, что если наступит первое, то за этим обязательно последует второе. Если кто-то на пляже неразумно лежит на солнце, желая во что бы то ни стало загореть, то он просто должен получить ужасный ожог. И если кто-то не умеет обходиться с деньгами, то в конце месяца должен будет голодать. Знаете ли вы, что Слово Божье тоже говорит о таком законе взаимодействия причины и следствия? В книге пророка Иеремии 2:19 мы читаем: «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Это слово можно применить к миру. Как часто мне задают вопрос, как может Бог допускать все эти страдания и бедствия в мире? На это есть только один ответ. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Это слово можно применить к нашему народу, и тогда становится жутко. Но применим это слово к самим себе. Это всегда приносит самые лучшие результаты при изучении Слова Божьего.
Наш текст повествует в трех актах о том, что происходит, если мы оставляем Господа, Бога нашего. Акт 1. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Это слово показывает нам плотского человека в его нормальном состоянии, в котором он еще верит в Бога и еще имеет религию. Но он ничего не знает ни о спасении Божьем в Иисусе, ни о возрождении, ни о жизни с Богом. Уверен, что многие из нас увидят в нем самого себя. Сын находится еще у отца, подобно тому, как и плотской человек рождается в близости Божьей. Библия говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Деяния 17:27. Сын даже говорит с отцом. Но какая это жалкая молитва. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Мы ощущаем здесь ледяную холодность. Так невозрожденный человек стоит перед своим Богом, холодный как лед. Я видел людей, как они ужасно горевали, потеряв собачку или попугайчика. Но о Боге они не проронили ни одной слезы. Я видел людей, сияющих, как новый пятиалтынный, потому что им повысили зарплату. Но любовь Бога Отца еще никогда не заставляла трепетать их сердце. Проверьте себя, друзья, может быть, вы тоже такие же холодные. Тогда вы, несмотря на всю вашу религию, являетесь блудным сыном. Как он молится? «Отче, дай мне». Да, невозрожденный человек тоже молится, но как же жалко он молится. В этой молитве нет никакой благодарности за всю доброту Отца. Эта молитва не выражает сердечной любви. О, нет! «Отче, дай мне». Отец нужен только, если от него что-то хочешь. Ты обращаешься с Богом, как с официантом. Не правда ли, к официанту ты равнодушен? Главное, чтобы он принес тебе что-нибудь хорошее покушать. Так ты поступаешь и с Богом. Ты хочешь от него что-то получить, но не хочешь его самого. «Дай мне», — говорит сын, — и обнаруживает свое сердце. Да, таково наше сердце. Нам важны только мы. «Какое мне дело до отца, — думает сын, — и какое мне дело до брата? Я хочу получить мою часть. Отче, дай мне». Это «я», желающее настоять на своем, принесло сыну бедствие. Отсюда все наши беды, наше беспокойство и наши раздоры. О, блаженное спасение, когда наше упрямое «я» распято со Христом на кресте. «Отче, дай мне». Смотрите, эта притча – невероятная история. Земной отец наверняка отказал бы своему сыну в такой просьбе. Но Бог, он другой. Он позволяет людям идти своим путем. И поэтому он дает. Да, Бог дает беспрерывно. Жизнь, здоровье, деньги, имущество, еду, хорошую погоду, одежду, солнце, дождь. Он дает даже своего сына, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И тот сын берет. Я нигде не вижу, чтобы он сказал спасибо. Вот каковы мы. Акт 2. «И пошел в дальнюю сторону». В описанном до сих пор состоянии человек не может оставаться навсегда. «Религия должна быть», — говорят люди. И они имеют в виду. «Неплохо, когда ты знаешь такого Бога в качестве убежища и утешения». Но Бог теперь требует, чтобы мы соблюдали Его заповеди, почитая отца и мать. «Помни день субботний, чтобы светить его. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Это начинает обременять сына. Не хочешь ведь постоянно видеть полные упрека глаза, если выйдешь немного из рамок дозволенного. Не хочешь ведь, чтобы тебя постоянно мучила совесть. Однажды кто-то сказал: «Я выполняю свой долг». А если Бог требует большего, то он какой-то мелочный Бог. Так говорит плотский человек, которому вблизи Бога становится тесно. Тогда он принимает решение. Не сразу. Вначале он сам напуган. Мы читаем «по прошествии немногих дней». Непростое дело отвернуться от своего Бога. Но потом он все же уходит. «Пошел в дальнюю страну». Да, мир без Бога дальний и широкий. Миллионы людей живут там без Него, и они счастливы и свободны. Что же еще?
Зачем еще дольше держаться за этот отсталый отцовский дом? Надо же идти в ногу со временем. Господь Иисус рассказал эту историю в иудейской стране. Поэтому нам нужно обратить внимание на одно примечательное обстоятельство. В стране Иисуса свиньи считались нечистыми животными. В дальней стране, куда пошел блудный сын, выращивались свиньи. Там не делалось различия между чистыми и нечистыми животными. И это притягивало молодого человека. «Прекрасно», — подумал он, — «страна без ограничений». Там молодые люди имели подругу, и никто не видел в этом ничего дурного. Там можно было лгать, и лгуна считали ловким. Можно было ссориться, сквернословить, жить как хочешь. И так он ушел. Нет, он незаметно удалился. Вдаль от отца. Как много людей уходят так от Бога. Если здесь есть кто-либо, который как раз собирает свои пожитки, то я хочу сказать ему. С настоящего момента над жизнью молодого человека стояло слово. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Акт 3. Там расточил имение свое, живя распутно. Удивительно, как Иисус рассказывает. Не правда ли нам хотелось бы поподробнее узнать об этом периоде жизни молодого человека? Но такова Библия. Говоря о грехе, она использует только одно предложение. Он расточил имение свое, живя распутно. Библии не нужно рассказывать нам о жизни без Бога. Мы и так ее сами знаем. Итак, молодой человек жил, как будто мог прожить так всю вечность. Но так не может продолжаться без конца. Так и с нами. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Оставим блудного сына и вернемся еще раз к отцу. Что делал отец? С того часа, как сын ушел, он начал ждать, не вернется ли блудный сын. Потоки любви посылал он ему вслед. «Целый день я простирал руки мои», — говорит Бог в своем слове. Есть потрясающая картина Бурнанда. Отец стоит на крыше своего дома и высматривает сына. Заслонив глаза рукой, он всматривается вдаль. Он полон тоски, любви и ожидания. Знаешь ли ты, что Бог так высматривает тебя? Он делает еще намного большее. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Жизнь вдали от Бога. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Во многих моих беседах с людьми о спасении души я часто сталкиваюсь с роковой ошибкой. Невозрожденный человек говорит так: «Я тоже верю в Бога». О, мои милые друзья, если бы дело было в этом. Блудный сын тоже верил в отца. Он ни секунды не сомневался в том, что где-то вдали существует отец. Но все его несчастья возникли потому, что он был далеко от отца. Так же обстоит дело и с нами. Верим ли мы в существование Бога или не верим, это совершенно не важно. Перед нами стоит один вопрос. Имеем ли мы мир с Богом? Живем ли мы с Богом и силою Божьей? Наш текст показывает нам жизнь вдали от Бога. Вернее, наш текст показывает нам, куда ведет жизнь вдали от Бога. Жизнь вдали от Бога имеет также и веселую, и радостную сторону. Об этом рассказывается в начале. «Пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Там жизнь била ключом. И весело правили три истинных властелина мира. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, высокомерие. Но это длилось лишь короткое время. Потом обнаружилось, что в действительности означает жизнь вдали от Бога. Я слышал об одной семье, пережившей то же, что и блудный сын.
Они жили прекрасно. И когда однажды один верный ученик Иисуса сказал им, что они должны принять Иисуса в свое сердце и в свой дом, они высокомерно улыбнулись. Мужчина сказал: «О, мы и так справимся. Мы же просвещенные люди». Несколько лет спустя их сын в ссоре ушел из дома. Мать лежала, страдая на одре болезни. Она звала к себе дочь, но той никогда не было дома. Она всегда искала развлечений. Отец в отчаянии сидел в своем кабинете, пытаясь спасти фирму от надвигающегося краха. «Вот, теперь ищите в своем просвещении силу, утешение и надежду», – насмехался сатана. И они начали нуждаться. Но это не всегда материальная нужда. Вспомните Закхея, сидевшего с голодным сердцем на смоковнице. У него были и деньги, и имущество, но его бедная душа изнывала. Известный римский оратор Цицерон как-то сказал: «Я все испробовал и не могу найти ничего, что дало бы мне покой». А как обнаруживается эта нужда на смертном одре? Скажи, что утешит тебя, когда ты будешь умирать. Пережитые наслаждения? Они будут только обвинять тебя. Твои деньги? Их тебе придется оставить. Твой исполненный долг? Он не приведет тебя на небо. Безбожный английский король Генрих VIII, выпив перед смертью последний бокал вина, сказал: «Вот так, господа, теперь все кончено. Королевство, душа, тело и жизнь». О блудном сыне говорится: он начал нуждаться. Но разве это было так страшно? Разве он не жил в богатой большой стране? Он осмотрелся вокруг и вдруг увидел эту страну в новом свете. В ней, оказывается, был и голод. Да, так это происходит. Сначала мир кажется таким прекрасным, но когда нужда коснется души, тогда замечаешь, этот мир тоже голодает. Вокруг одни умирающие, голодающие души. Душа живет только Словом Божьим и Спасителем душ, который сказал: «Я хлеб жизни». Но эту пищу мир отверг. Неудивительно, что теперь настал духовный голод. И настал великий голод в той стране. Этот голод начался. Мы читаем о нем в книге пророка Амоса, 8 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши». Жалкий мир. Как хорошо детям Божьим. Праведник ест до сытости, притчи 13:25. Они имеют хлеб жизни, Иисуса, и они радуются. «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню моею». Псалом 27:7. Жизнь в унижении. «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Это был не сладкий путь для избалованного молодого человека, но так происходит. Кто отвергает любовь отца, тот познает холодность людей. Кто не хочет идти к Господу, тот должен пристать к людям и стать рабом человеков. Тот послал его на поля свои пасти свиней. Там не было длинных речей и просьб. Там существовала лишь жесткая необходимость. Да, мир был его другом. Ради этого друга он покинул своего Бога и Отца. А теперь мир по-своему обращается с ним. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». А жители этой далекой от Бога страны, которому нанялся блудный сын, нужно сказать несколько слов. Известный проповедник Теремин сказал о нем как-то так: «Кто он, этот житель? Это личность, по поводу которой Христос намеренно оставляет нас в неизвестности. Этот человек, живущий в стране изнуряющего вечного голода. Этот господин, к которому нанимаются те, кто оставил служение Божье. Не будем называть его.
примем, однако, решение избегать греха, через который этот так называемый житель смог бы господствовать над нами». А тот послал его на поля свои пасти свиней. Иисус рассказал эту историю в стране, в которой свиньи считались крайне нечистыми животными. Каждый понимал намек. Теперь сын полностью перешел в мир нечистоты. Теперь он должен служить ему. Так происходит с грехом. Сначала мы играем с ним, потом он господствует над нами и унижает нас. Сначала мы хотим, потом мы должны. Сатана сначала всем обещает свободу, потом заковывает в цепи. Что толку от того, что блудный сын скрежещет зубами о своем унижении? Он должен жить в мире нечистоты. Хамберг как-то сказал: «Не только ад печален, но и путь в него». Сколько людей, которые могли бы прекрасно жить в доме отца и которые ощутили однажды мир с Богом, живут собачьей жизнью, превратившейся для них в ад на земле. Иной брак, иная семейная жизнь – иные мучения на работе дают почувствовать влияние ада на жизни людей. Жизнь без Бога – это жизнь в унижении. И напротив, жизнь с Богом, жизнь в благодати – это возвышенная свободная жизнь. В псалме хваления Анны говорится: «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им наследие». Первая книга Царств, 2 глава, 8 стих. Жизнь в одиночестве. Здесь написано потрясающее слово «никто». И никто не дал ему. «О, молодой человек, где твои недавние друзья? Где они? Замечаешь ли ты теперь, что у тебя вовсе и нет друзей? А того, кто желал тебе добра, того ты оставил. Видишь ли, что твои друзья вовсе не были заинтересованы в тебе? Они только хотели что-то поиметь от тебя. Ты сам их не интересовал. Теперь ты совершенно одинок. Видели ли вы когда-нибудь гравюру на меди молодого Дюрера о блудном сыне? На ней изображены большая усадьба и просторные поля, но вокруг ни души. Только блудный сын. Он стоит на коленях, ломая в отчаянии руки, посреди хрюкающих свиней. Совершенно одинок. Жизнь без Бога делает совершенно одиноким. Это действительно так. Вспомните одинокий конец Иуды. Совсем иначе выглядит жизнь в доме отца. Друзья, у меня были времена, когда я днями не видел ни одного человека, но я убедился, Иисус сдерживает свое слово. «Се я с вами во все дни до скончания века» Евангелие от Матфея 28:20. Я пережил общение в Духе Святом с торжествующей церковью, с братьями и сестрами борющейся церкви. О, как люблю я, Господи, Твоих детей, ищущих Тебя и любящих Тебя! Пробуждение, часть первая. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Есть такой немецкий детский стишок: «Я маленький ребенок, и у меня мало сил. Я хотел бы быть спасенным и не знаю, как это сделать». Думаю, очень многие люди испытывают подобное.

Начинаешь понимать свое жалкое состояние. «А я умираю от голода», — говорит блудный сын. Человек без спасителя так ужасно жалок. Ужасно жалок уже в жизни, а тем больше на смертном одре и прежде всего перед судом Божьим. Везде слышится «я умираю». Как случилось, что блудный сын дошел до такого состояния? Вся его жизнь ориентировалась только на одно – «хочу удовлетворить свои желания». Сначала это было желание увидеть мир. Он пошел в дальнюю страну. Затем были весьма низменные страсти. Мы слышим только три предложения о жизни молодого человека, и все они свидетельствуют о том, что он стремился только к одному – удовлетворить свои желания. Расточил имение свое, живя распутно. Он расточил свое имение с блудницами. Он хотел наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи. Желание, желание. А конец всех стараний удовлетворить желание «я умираю от голода». Вот вам картина плотского человека, который ничего не знает о жизни силою Божьей. У греков были странные представления о мире мертвых. Но в этих представлениях скрывается какая-то доля истины. Так, например, они рассказывают о Данаидах. Те должны были в преисподней наполнять бочку. Но бочка была бездонная. Все снова из нее вытекало. А они все работали и мучились. Но все старания были напрасны. Так и человек, стремящийся удовлетворить свои желания. И все же он пытается делать это, не переставая, до вечной погибели. Неужели никто не может прекратить эти мучения? Может. Святой Дух может. Он может привести людей к тому, чтобы они прервали свои бесполезные дела. Это пробуждение. Тогда пробуждаешься. И видишь свое жалкое состояние. А я умираю от голода. Начинаешь тосковать по отцу. Замечательно, когда человек осознает, как жалок он без Иисуса. Но для пробуждения этого мало. Многие люди осознали свое жалкое положение и все же не продвинулись дальше этого. Упомяну безбожного философа Вольтера, с которым часто общался Фридрих Великий. Вольтер сказал: «Я желал бы никогда не рождаться». А Гёте, имевший все, чего душа пожелает, богатство, славу, почет, сказал Экерману: «В принципе, моя жизнь состояла только из труда и хлопот. Могу сказать, что за мои 75 лет у меня не было и 4 недель постоянного настоящего удовольствия. Было вечное скатывание камня, который нужно было вновь и вновь поднимать. Это подобно тому, что говорит блудный сын: «Я умираю от голода». И все же эти люди не продвинулись вперед. Потому что они не задались вопросом, почему я такой несчастный. О беспокойное, лишенное мира человеческое сердце! Спросил ли ты себя когда-нибудь, почему я такой несчастный? Блудный сын знал ответ. Потому что я так далеко от отца. Он сказал: «Сколько наемников, в доме отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Настоящее пробуждение – это когда человек начинает тосковать по своему Спасителю. Приходилось ли вам когда-нибудь тосковать по кому-либо? Думаю, что наше суровое время почти не знакомо с этим чувством. Когда я был еще маленьким мальчиком, родители моего друга пригласили меня провести каникулы в их загородном доме. С большой радостью я поехал с ними. Приехав туда, я начал скучать по дому. Как они только не старались обрадовать и развлечь меня, но ничто не помогло. Однажды по дороге в церковь почтальон вручил мне письмо. Оно было от моей младшей сестренки. Она еще толком не умела писать и написала лишь 2 строчки с буквами «И» и «Е». Но это жалкое письмецо потрясло меня. Я сидел в церкви и горько плакал. Так происходит с пробудившимся сердцем. Раньше человек, может быть, дискутировал о христианстве и говорил очень много умного. Но сердце оставалось холодным. Но если сердце пробудилось, тогда знаешь только одно. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Тогда каждый зов, каждое движение доброго пастыря волнует сердце.
Если такое сердце наполнится тоскою по Иисусу,

0: Иисуса, тогда мир пытается отвлечь нас и утешить. Горе нам, если ему это удастся. Блаженная тоска по Иисусу. Блажен тот, кто испытает такое пробуждение. Он находится на правильном пути. Там, где сердце испытывает тоску по Иисусу, там начинается жизнь. Такое сердце вселяет надежду. Узнаешь своего злейшего врага. Пережив пробуждение, блудный сын сделал ужасное открытие. Он заметил, что до сих пор он мирно жил со своим злейшим врагом. Этим врагом был он сам. До сих пор он считал врагами самых разных людей. Отца, неверных друзей, жестокого фермера-свиновода. В своем непробужденном состоянии он поступал, как и все мирские люди. Он ополчался на всех. Но теперь было все по-другому. Теперь он ударял себя в грудь. Теперь он имел дело с самим собой. Теперь он увидел, в чем источник всех бед. В его собственном необратившемся, непокаянном сердце. Он ударил себя в грудь. Это был сильный удар. Он нокаутировал свое собственное «я». Дорогие друзья, как мы обращаемся с самими собою? Пока мы не перестанем нравиться сами себе, пока не перестанем себя оправдывать, ласкать, любить, нам невозможно помочь. Пробужденный бьет себя в грудь. Он познает, что значит отдать себя на смерть вместе с Иисусом Христом, чтобы жить с Ним новой жизнью. Пробуждение, часть вторая. Пришед же в себя. Как часто мы переживали это во время последней войны. Темная ночь. Все погрузилось в сон. Внезапно вдали раздается грохот, зенитная пушка. И потом отовсюду пронзительный вой сирен. Некоторые все равно продолжали спать, но большинство людей просыпалось. Такое пробуждение, хотя крайне неприятно, но оно помогало спасти жизнь многим. В духовной жизни тоже есть пробуждение. Библия сравнивает состояние невозрожденного человека со сном и даже со смертью. Плотский человек для Бога мертв. Он мертв в грехах и уверенности в собственной правоте. Если мы не пробудимся, то останемся навеки погибшими. Но, слава Богу, еще звучит сирена Слова Божьего. Хотя многие хотят ее заглушить, потому что она мешает им спать. Но блаженны мы, если наш сон будет нарушен. Блаженны мы, если пробудимся. Даже если от этого больно, но это ведет к жизни. Наш текст описывает следующее пробуждение. Он пришел в себя. Мартин Лютер перевел, бил себя в грудь. Дословный перевод греческого текста гласит «он пришел в себя». И тут я бы хотел обратить ваше внимание сначала на эти два слова «в себя». Человек ко всякому приходит, только не в себя. Для всего он находит время, только не для себя. У тебя есть время для специальности, время для общественной работы, время для чтения газет, для пивной, для разных кружков. Есть время для болтовни, для кинотеатров. А когда у тебя будет время для самого себя? О, скажешь ты, у меня есть время и для самого себя. Верно. У тебя есть время для себя. И что ты тогда делаешь? Ищешь, чем бы развлечься. Хамберг говорит в своем толковании этого текста. Подумаем, что означает слово «развлечься» или «рассеяться». Подобно тому, как рассеиваются зерна по воздуху, так и люди пытаются рассеяться. Тогда не остается времени подумать, поразмыслить о самом себе. Некоторые люди рассеиваются с таким успехом, что больше не могут собраться до самого смертного часа. Потом видишь, как они ищут и не могут собраться. Все у них разбегается. Пусть никто не думает, что он еще сможет потом покаяться. Так человек приходит в самые разные места. Многое видит, многое познает. Только в себя он никогда не приходит. Прекрасно, если это происходит. У блудного сына это произошло. Он пришел в себя. Он пришел к себе домой. Но как там все выглядело? Там была безграничная нищета. Я умираю от голода. Там были развалины греха. Дорогие слушатели, когда вы придете в себя? У вас было время для многих вещей. когда вы проведете внутреннюю инвентаризацию. Результат будет потрясающим. Поэтому не откладывайте все это в долгий ящик. Когда вы хотите уделить время заботе о себе, подумайте об этом. Не о пище и одежде, нет, о спасении вашей души, о мире с Богом, о том, что будет с вами после вашей смерти. Тарсергент говорит: «Оставь неважное, делай важное». Он пришел в себя. Подчеркнув слова «в себя», я бы хотел теперь рассмотреть все предложение целиком. Он пришел в себя. Может быть, нам приходилось уже будить человека, спящего сладким сном. Тогда мы знаем, что означает «он пришел в себя». Большинство людей спят. Их жизнь подобна запутанному беспорядочному сну. Моисей уже в свое время сказал: «Они как сон», Псалом 89. В одной старой солдатской песне есть такие слова: «Он говорил, что жизнь – это всего лишь сон». Блудного сына пробудила нужда. Однажды некто сказал: «Все беды – это черная собака Бога, которая будет спящих, заблудившихся овец и приводит их назад к стаду Иисуса». Если это произойдет, тогда всякая нужда достигла своей цели. Но у Бога есть и другие средства для пробуждения людей. Главное, чтобы пробуждение состоялось. Он пришел в себя. Недавно я прочитал об одном сверхмеры выпившем человеке. Будучи пьяным, он поссорился с другом и убил его. Вот тут он пришел в себя. Невозрожденный человек всегда живет в опьянении. Ему это нужно, иначе он просто не выдержит. У него есть много средств для опьянения. У одного это алкоголь, у другого его влечения и страсти. Третий опьянен деньгами, четвертый – властью, пятый – политическими событиями, шестой – постоянными заботами, как бы чего не упустить. У седьмого – опьянение фильмами и так далее. Однажды я прочел биографию человека по имени Пауло Шварц. Он, как эльзасец, был приговорен французами к ссылке на пожизненное поселение в Каену. Он рассказывает: «Мы были в лагере в Марселе. Потом мы увидели, как прибыл так называемый смертный корабль, который должен был отвезти нас на чертовы острова. Тогда всех охватило страшное отчаяние. Все продавали последнее, что у них еще было, и покупали водку. А потом все утонуло в массовом опьянении. Так поступает мир, прежде чем попасть в ад». Тогда он пришел в себя. Тогда его душа открыла глаза. Тогда он схватился за голову и тогда закричал: «Я не хочу умирать, я хочу домой к Отцу». Христиане – это пробужденные и потому трезвые люди. Опьяненные люди в мире злятся на нас за то, что мы такие трезвые. Но тут ничего не поделаешь. Новый Завет 10 раз призывает нас к трезвости и бодрствованию. «Будем бодрствовать и трезвиться», – говорит апостол Павел. И Петр призывает: «Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И в другом месте: «Бодрствуйте в молитвах». «Он ударил себя в грудь», – так перевел Лютер. И это имеет настолько тонкий и глубокий смысл, что мы уделим этому еще несколько минут. Плотский человек полон раздоров. Он наносит удары. Но он бьет не себя, а других. Жалуется на людей, на обстоятельства, выступает против Бога. Но блудный сын обвинил не друзей, не отца, не жестокого владельца свиньи, а себя самого. О, это спасительный час! Ударил себя в грудь. Вообще мы очень нежно обращаемся с самими собою. Мы жалеем себя, оправдываем себя. Блудный сын этого не делал. Он ударил себя в грудь. Это был удар, полностью разбивший все легкомыслие и вообще всего прежнего человека. Тогда он решил: «Встану, пойду к отцу моему». Без этого удара он пришел бы в отчаяние. И как раз этого хочет сатана, он хочет довести нас до такого отчаяния. Вспомните Иуду. Спасительный удар. Он стал началом новой жизни.
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче через неделю.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: «Том», — ласково сказал ему его господин, — «знай, что я обещал мистеру уплатить $1000 убытка, если ты не будешь на месте, когда он тебя потребует. Теперь он занялся другими делами, и ты можешь располагать днем. Иди куда тебе угодно, мой милый».
3: «Благодарю вас, хозяин», — сказал Том.
2: «Только помни», — прибавил торговец, — «не сыграй шутки со своим господином, потому что если ты не будешь на месте, я не прощу ему ни одного цента. Если бы он послушал меня, то не доверял бы ни одному из вас. Все вы скользки, как угри».
3: «Хозяин», — сказал Том, выпрямляясь, — «мне было ровно 8 лет, когда моя покойная госпожа передала мне вас на руки. А вам был тогда только год». «Том», — сказала она, — «вот твой молодой господин, заботься о нем». «А теперь, хозяин, разве когда-нибудь я не держал своего слова? Или разве я вам прикословил в чем бы то ни было, особенно с тех пор, как я сделался христианином?»
4: Мистер Шелби не смог сдержать своего волнения, и слезы выступили у него на глазах.
2: «Милый мой», — сказал он, — «видит Бог, что ты говоришь правду. Если бы это от меня только зависело, никто на свете не мог бы купить тебя».
4: «И так же верно, как то, что я христианка», — сказала миссис Шелби. «Ты будешь выкуплен, как только я буду в состоянии собрать необходимую для этого сумму».
3: «Сэр», — обратилась она к Гейли,
4: — «соберите точные сведения о том, кто купит его, и сообщите мне».
2: «Извольте», — сказал торговец. «Кроме того, я могу привести его через год с небольшой надбавкой перепродать вам».
4: «Тогда я куплю его, и это будет не без выгоды для вас», — сказала миссис Шелби.
2: «Отлично», — возразил Гейли. «Мне все равно, продавать ли их вверху или внизу по течению реки, лишь бы делать хорошие дела. Я только желаю зарабатывать себе на хлеб». «Но ведь это не всем нужно, я полагаю».
3: Мистер и миссис Шелби были утомлены и оскорблены нахальной фамильярностью Гейли, но в то же время понимали необходимость сдерживаться. Чем более он выказывал себя безжалостным, тем более миссис Шелби боялась, что ему удастся погоня за Элизой, и она расточала все свои женские хитрости, чтобы удержать его. Она мило улыбалась, соглашалась с ним, дружески разговаривала и употребляла все усилия, чтобы он не заметил, как проходило время. В 2 часа Сэм и Энди привели лошадей, по-видимому, освежевших и окрепших после утренней тревоги. Сэм был тут же, возбужденный обедом, с большим запасом рвения и льстивой услужливости. Когда приблизился Гейли, он начал рассуждать цветистым слогом о непременном успехе поездки, которую они предпринимали, и на этот раз не на шутку.
2: «Я полагаю, что у твоего хозяина нет собак?»
3: — сказал озабоченно Гейли, готовясь сесть на лошадь.
2: «Собак?» — ответил Сэм с торжеством. «У нас их много. У нас есть Бруно, гончая собака. Потом почти у всех нас, негров, есть собаки разных пород». «Фу!»
3: — сказал Гейли, прибавив что-то по поводу собак, на что Сэм пробормотал.
2: «Я, право, не вижу, к чему же проклинать этих животных». «Но я почти уверен, что у твоего хозяина нет собак для преследования негров».
3: Сэм отлично понимал желание торговца, но сохранял вид полнейшей простоты.
2: «У наших собак прекрасное чутье, Они хорошие породы, хотя и никогда не употреблялись на дело. Во всяком случае, это славные собаки, способные на все, если вы их пустите в ход. «Сюда, Бруно!»
3: — крикнул он, свистнув тяжеловесного Ньюфаундленда, который суетливо бросился к нему.
2: «Пусть его повесят!»
3: — сказал Гейли, влезая на лошадь.
2: «Ну, живо!»
3: Сэм повиновался, но, прыгая в седло, ему удалось ловко пощекотать Энди. Тот разразился смехом к великому негодованию Гейли, который вытянул его ударом хлыста.
2: «Ты меня удивляешь, Энди!»
3: — сказал Сэм с непоколебимой важностью.
2: «Это серьезное дело, Энди! Ты так не поможешь хозяину!» «Я поеду прямой дорогой к реке!»
3: — решительно сказал Гейли, когда они прибыли на границу имения.
2: «Я знаю их повадки, все они стараются туда попасть!»
5: «Конечно!» — сказал Сэм.
2: «Это хорошая мысль!» «Гейли умеет в каждой вещи ухватить самую суть. К реке две дороги, проселочная и большая. Какую изберет хозяин?»
3: Энди посмотрел простодушно на Сэма, удивленный новыми географическими сведениями, но поспешил горячо подтвердить его уверение.
2: «По-моему, — сказал Сэм, — Элиза избрала проселочную дорогу, как менее людную».
3: Хотя Гейли был старой и подозрительной лисицей, но в данном случае мнение Сэма показалось ему убедительным.
2: «Если бы оба вы не были лгунами!»
3: — сказал он, задумчиво останавливаясь, чтобы поразмыслить с минутку. Серьезный тон, которым он произнес эти слова, чрезвычайно рассмешил Энди. Он немного отступил назад и до того затрясся от смеха, что, казалось, каждую минуту мог упасть с лошади, тогда как лицо Сэма непоколебимо сохраняло полную важность.
2: «Само собой», — сказал Сэм, — «хозяин может делать что ему угодно. Он может избрать прямую дорогу, если она более ему нравится. Для нас это все равно». «Теперь, чем я более об этом думаю, тем более убеждаюсь, что решительно надо избрать прямую дорогу». «Она действительно избрала менее людную дорогу»,
3: — сказал Гейли, громко обдумывая и не обращая внимания на замечания Сэма.
2: «Об этом ничего нельзя сказать»,
3: — заметил Сэм.
2: «Женщины причудливы, они никогда не поступят так, как можно предположить, а все наоборот». «Женщины от природы противоречивы, и если вы думаете, что они пошли по одной дороге, то вы наверняка сделаете лучше, если пойдете по другой. Там вы непременно найдете их. Следовательно, если, по моему мнению, Элиза избрала окольную дорогу, то я думаю, что лучше сделаем, выбрав прямую».
3: Этот глубокомысленный взгляд на женский пол, по-видимому, не особенно расположил Гейли избрать прямую дорогу. Он объявил, что решительно поедет по другой, и спросил Сэма, где она начинается.
2: «Еще немножко подальше»,
3: — сказал Сэм, подмигнув в сторону Энди, и важно прибавил.
2: «Но я обдумал дело и вижу ясно, что мы не должны избрать этой дороги. Я ее совсем не знаю». Она очень глухая, и мы можем заблудиться. Тогда только Бог знает, куда мы придем. «Тем не менее, я поеду по этой дороге», — сказал Гейли. «Теперь я еще припоминаю. Я, кажется, слышал, что дорога перегорожена около реки. Не правда ли, Энди?»
3: Энди не был в этом уверен. Он только слышал о дороге, но никогда не ездил по ней сам. Короче... Он не был вполне уверен в этом. Гейли, привыкший угадывать вероятность большей или меньшей лжи, решил заранее в пользу проселочной дороги. Он думал, что Сэм, говоря в первый раз о проселочной дороге, неосторожно проговорился, и что его усиленные старания потом отклонить его от этого были только ложью, придуманной в пользу беглянки. Итак, когда Сэм указал дорогу, Гейли поспешно двинулся по ней, в сопровождении его и Энди. Дорога, о которой идет речь, вела когда-то к реке, но была давно заброшена благодаря новой дороге, убитой щебнем. По ней можно было ехать свободно на расстоянии часа езды, а дальше она была перегорожена поперек различными постройками и заборами. Сэм это отлично знал. Впрочем, дорога эта была закрыта так давно, что Энди никогда не слышал о ее существовании. Он ехал теперь с покорным видом, бормоча время от времени, что это отвратительная дорога, которая испортит ноги Джерри.
6: «Намотай себе на ус», — сказал Гейли. «Я тебя знаю, ты не заставишь меня повернуть отсюда, несмотря на всю твою брань. Замолчи же!»
7: «Хозяин может ехать по какой хочет дороге», — сказал Сэм с жалкой покорностью.
3: Затем он подмигнул еще более значительно Энди, веселость которого теперь была близка к взрыву. Сэм был очень оживлен и хвастал, что у него проницательное зрение. Иногда он издавал восклицания, уверяя, что замечает женский чепчик вдали, на пригорке, или обращался к Энди с вопросом, не Элиза ли это видна там, в низине. Он всегда произносил эти восклицания на каком-нибудь неудобном месте дороги, где ускоренное движение было невозможно, заставляя таким образом Гейли беспрерывно волноваться. После часовой езды всадники быстро и беспорядочно въехали на задний двор большой фермы. Никого не было видно, все были заняты в поле. Но так как дорогу заграждал огромный забор, было видно, что их путь в этом направлении должен был здесь окончиться.
7: «Что я говорил хозяину?»
3: — сказал Сэм с видом угнетенной невинности.
7: «Как же может чужой господин знать дороги лучше местных жителей, которые здесь родились и выросли?»
6: «Мошенник!» — сказал Гейли. «Ты все это знал!»
7: «Ну, разве я вам не говорил, что знал это, и вы мне не поверили? Я вам говорил, хозяин, что дорога закрыта и перегорожена, и что мы едва ли по ней пройдем. Энди слышал это!»
3: Все это было неоспоримо верно, и несчастному оставалось только скрыть свой гнев с возможным для него снисхождением. Все трое повернулись вправо и направились к большой дороге. Вследствие различных замедлений прошло приблизительно 3/4 часа, как Элиза уложила спать своего ребенка в деревенской харчевне, когда к ней подъехали наши путники. Элиза спокойно стояла у окна, смотря в другую сторону. Ее заметил проницательный взгляд Сэма. Гейли и Энди находились в нескольких шагах позади. В эту критическую минуту Сэму удалось как бы нечаянно уронить шляпу, и он испустил громкое и многозначительное восклицание. Это заставило Элизу вздрогнуть, и она быстро отступила назад. Всадники пронеслись мимо окна, направляясь к входной двери. В эту минуту Элиза жила тысячью жизней. Из комнаты был боковой выход к реке. Она схватила ребенка и быстро сбежала с лестницы. Гейли видел, как она промелькнула с быстротой молнии и спустилась с берега. Спрыгнув с лошади, он громко крикнул Сэма и Энди и кинулся за нею, как собака за оленем. В эту ужасную минуту ноги Элизы, казалось, едва касались земли, и в один миг она была у края воды. Они скоро настигли ее. Тогда, подкрепляемая силой, какую Бог дает одним только отчаявшимся, она с криком, большим прыжком перескочила через мутный поток у берега на льдину. Этот невероятный прыжок мог быть совершен только в состоянии отчаяния или безумия. Гейли, Сэм и Энди инстинктивно вскрикнули, подняв руки к небу. Громадная зеленая льдина, на которую она попала, погружалась и трещала от ее тяжести. Но она не остановилась ни на минуту. Испуская бессвязные крики с отчаянной энергией, она прыгала с одной льдины на другую, спотыкаясь, перескакивая, скользя и снова кидаясь вперед. Башмаки ее свалились, чулки спустились с ног, кровь отмечала каждый ее шаг. Но она ничего не видела, ничего не чувствовала. пока смутно, точно во сне, не увидела берега Огайо и человека, который помог ей взобраться на него.
5: «Ты храбрая женщина, кто бы ты ни была!» — проговорил этот человек.
3: Элиза узнала голос и черты владельца фермы, находившейся недалеко от имения мистера Шелби.
4: «О, мистер Симс, спасите меня, спасите, спрячьте!» — говорила Элиза.
5: «Что это значит?» — спросил он. «Мне кажется, это женщина от Шелби».
4: «Это маленький мальчик, мой ребенок, он продал его, там его хозяин», — прибавила она, указывая на Кентуккийский берег. «О, мистер Симс, у вас тоже есть маленький сын?»
5: «Да, есть»,
3: — сказал он грубо, но ласково поднимая Элизу к крутому берегу.
5: «Кроме того, ты очень смелая женщина».
3: Когда они достигли берега, фермер остановился.
5: «Я очень рад сделать что-нибудь для тебя, но не знаю, куда тебя спрятать. Лучший совет, который я могу тебе дать, иди вон туда»,
3: — сказал он, указывая на большой белый дом, находившийся в стороне от других, поодаль от главной улицы деревни.
5: «Иди туда, это добрые люди. Там ты будешь вне опасности, и они тебе помогут. Они привыкли к подобного рода вещам».
4: «Да благословит вас Бог», — сказала Элиза от глубины сердца.
5: «Не будем об этом более говорить, не будем, это пустяки».
4: «И вы, конечно, сэр, никому ничего не скажете».
5: «Тьфу! Да за кого же ты меня принимаешь? Конечно, нет! Ну, а теперь ступай туда, как честная и разумная женщина. Ты заслужила свободу, и ты будешь ее иметь».
3: Элиза прижала ребенка к груди и пошла твердым и быстрым шагом. Фермер стоял и смотрел ей вслед.
5: «Пожалуй, Шелби найдет, что я поступил не как хороший сосед. Но кто же сделал бы иначе? Если ему попадется одна из моих невольниц в том же положении, пусть он воздаст мне тем же. Я никогда не в состоянии видеть человека в борьбе, трепещущего, запрягающего все силы, чтобы выйти из беды, преследуемого собаками, и отвернуться от него. Кроме того, я не вижу, чего ради я буду охотиться на человека ради других».
3: Так говорил этот невежественный кентуккиец. Он никогда не изучал обязанностей, налагаемых Конституцией, и вследствие того непроизвольно поступал, как христианин. Чего не случилось бы, если бы он обладал высшим общественным положением и образованием. Гейли оставался ошеломленным зрителем этой сцены, пока Элиза не исчезла на противоположном берегу. Тогда он бросил испытывающий взгляд на Сэма и Энди.
5: «Это ловко было сделано», — проговорил Сэм.
6: «В этой женщине сидят семь дьяволов, как мне кажется», — сказал Гейли. «Она прыгала, точно дикая кошка».
8: «Теперь я надеюсь, что хозяин извинит нас, если мы возвратимся по старой дороге. У меня, во всяком случае, не хватает смелости избрать другую»,
3: — сказал Сэм, почесывая голову, а затем испустил звук, похожий на сдержанный хохот.
6: «Ты, кажется, смеешься?»
3: — сказал торговец с гневом.
8: «Бог да благословит вас, хозяин, я не могу от этого удержаться»,
3: — сказал Сэм, давая волю своей веселости, так долго сдерживаемой.
8: «У нее был такой смешной вид, когда она прыгала, бросалась, и лед трещал под нею. Боже мой, как она бежала!»
3: И Энди, и Сэм продолжали хохотать до того, что слезы текли у них по щекам.
6: «Я вас заставлю иначе смеяться», — сказал Гейли, замахиваясь на них хлыстом.
3: Оба нагнулись, чтобы избежать удара, и с криком бросились от реки к своим лошадям. Они вскочили в седло, прежде чем он успел сесть на лошадь.
6: «До свидания, хозяин», — сказал Сэм с важностью.
8: «Я думаю, наша хозяйка беспокоится о Джерри. Гейли в нас больше не нуждается. Кроме того, я думаю, миссис не удивится, что мы не поехали по одному мосту с Лиззи».
3: И шутливо ткнув кулаком в бок Энди, он пустил лошадь в галоп. Энди последовал за ним. Взрывы от смеха издалека доносились ветром. Были сумерки, когда Элиза совершила свою опасную переправу через Огайо. Вечерний туман, медленно подымавшийся с реки, окутывал ее все более и более по мере того, как она удалялась от берега. А вздувшийся поток служил непреодолимой преградой между нею и ее преследователем. Медленно, в негодовании, Гейли вернулся в маленькую гостиницу, чтобы обдумать план дальнейших действий. Хозяйка открыла ему дверь небольшой гостиной, усланной самым простым ковром. Посреди этой комнаты стоял стол, покрытый блестящей черной клеенкой. Вокруг стола были расставлены деревянные стулья с высокими спинками и длинными тонкими ножками. На камине, в котором дымился потухавший огонь, стояли ярко окрашенные гипсовые фигуры. Вдоль комнаты около камина тянулась не особенно удобная деревянная скамья. Здесь и уселся Гейли, чтобы поразмыслить о превратностях человеческих надежд и счастье вообще.
6: «На что он мне понадобился, этот маленький негритенок? Разве для того, чтобы попасть в просак?»
3: И Гейли старался успокоиться, осыпая себя проклятиями. Его заставил вздрогнуть грубый, натреснутый голос человека, вероятно, слезавшего с лошади у ворот гостиницы. Он поспешил к окну.
6: «Тьфу! Разве не сама судьба?» — сказал Гейли. «Право, мне кажется, что это Том Локкер».
3: Он поспешно вышел. Перед винным прилавком в углу комнаты стоял плотный, мускулистый человек, футов 6 роста и соответственной полноты. На нем была куртка из буйволовой кожи, шерстью вверх, что придавало ему щетинистый и свирепый вид, совершенно подходивший к общему характеру его физиономии. Черты его лица и строение головы выказывали величайшую грубость и беспощадную жестокость. Действительно, если бы вы могли себе представить бульдога, принявшего образ человека и прогуливающегося в платье и шляпе, вы получили бы довольно верное понятие об общем впечатлении, которое производила его наружность. Его сопровождал спутник, который составлял с ним во многих отношениях полнейший контраст. Это был маленький, худощавый, гибкий человек с кошачьими движениями, с черными проницательными глазами, выражавшими беспокойное любопытство, в соответствии с которыми каждая черта его лица казалась заостренной. Его длинный и тонкий нос выдавался вперед, как бы желая всюду проникнуть. Жидкие черные волосы были зачесаны вперед. Все в нем выказывало сухого и хитрого человека. Толстый человек взял большой стакан, налил его до половины водкой и проглотил разом, не сказав ни слова. Его маленький товарищ приподнялся на цыпочки и, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, принюхивался по направлению различных бутылок. Затем... осторожно, тонким и дрожащим голосом он приказал подать себе сладкой мятной водки. Когда ему налили, он взял рюмку, посмотрел на нее пристальным и снисходительным взглядом, как человек правильно поступивший, и приготовился втягивать жидкость со вниманием маленькими глотками.
6: «Это мне на руку. Вот что значит удача. Каким образом вы здесь, Локкер?»
3: — сказал Гейли, выступая вперед, протягивая руку крупному господину.
6: «О, что занесло вас сюда, Гейли?»
3: Был учтивым ответ. Маленький человек, имя которого было Меркс, тотчас же прекратил смакование сладкой водки и, вытянув голову с любопытством, всматривался в нового знакомого с видом кошки, которая вглядывается в сухой шевелящийся лист или в другой предмет, на который можно кинуться.
6: «Действительно, Том, вот счастливая встреча. Я в ужасном положении, и ты должен выручить меня». «Ох, как же!»
3: — пробормотал его услужливый приятель.
6: «Когда вы рады кого-нибудь видеть, можно быть уверенным, что вы в нем нуждаетесь. В
8: чем дело?» «С вами здесь ваш друг? Может быть, компаньон?»
3: — спросил Гейли, недоверчиво взглядывая на Меркса.
8: «Да-да, вот Меркс, товарищ, с которым я был вместе на Чезе.
9: Очень приятно познакомиться»,
3: — сказал Меркс, протягивая длинную тонкую руку, как лапа ворона.
9: «Мистер Гейли, если не ошибаюсь».
8: «Он самый»,
9: — сказал Гейли.
8: «А теперь, господа, ввиду нашей счастливой встречи, я думаю, мы присядем и потолкуем здесь, в этой комнате». «Послушай, старина»,
9: — сказал он человеку за буфетом.
8: «Горячей воды, сахару и побольше водки. Да затопите камин».
3: И вот свечи зажжены, в камин подброшены дрова, и наши три почтенные личности сидят за столом, уставленным всеми перечисленными выше принадлежностями для поддержания добрых товарищеских отношений. Гейли начал трогательный рассказ о своих неожиданных хлопотах. Локкер не говорил ни слова, слушая его внимательно и угрюмо. Меркс, занятый составлением пунша по своему вкусу, по временам поднимал глаза и, устремив на Гейли свой тонкий нос и острый подбородок, следил за его рассказом с живейшим интересом. Конец истории, казалось, сильно рассмешил его, судя по некоторым движениям плеч и боков, и он вытянул свои тонкие губы с видом внушительного удовольствия.
8: «Итак, вы ловко попались. Хе-хе, надо сознаться, что шутка тонко обделана»,
9: — сказал он.
8: «Торговля этими ребятишками всегда приносит массу хлопот»,
9: — жалобно сказал Гейли.
8: «Если бы мы могли воспитать поколение женщин, не особенно заботящихся о своих детях, право, это было бы величайшим современным усовершенствованием, какое только известно мне»,
9: — сказал Меркс, сопровождая эту шутку самодовольной улыбкой.
8: «Право, я никогда ничего не понимал в этом»,
9: — сказал Гейли.
8: «Дети доставляют им только заботы. Можно было бы ожидать, что они будут рады от них избавиться. Но совсем напротив. Чем более они доставляют нам неприятностей, чем более они бесполезны для них, тем крепче они привязываются к ним». «Это правда, мистер Гейли», — сказал Меркс. «Пожалуйста, передайте мне горячую воду». «Да, сэр, вы говорите именно то, что мы чувствуем все. Однажды, когда я еще занимался этим делом, я купил крепкую, красивую и очень ловкую женщину. У нее был ребенок, болезненный, до жалости, горбатый или что-то в этом роде. Не зная, что с ним делать, я отдал его одному человеку, который хотел рискнуть воспитать его, потому что он ему ничего не стоил. Я никогда не поверил бы, что женщина могла горевать о нем». Но, боже мой, надо было ее видеть. Можно было подумать, что ребенок ей еще дороже, потому что он был больной и мучил ее. Она плакала и убивалась, точно потеряла все на свете. Право, было смешно на нее смотреть. Неужели у этих женщин всегда будут подобные понятия?
10: «Вот-вот, то же самое и со мной было»,
9: — сказал Гейли. «Прошлым летом, спускаясь по Красной реке, я приобрел одну женщину, у которой был довольно красивый ребенок, с такими же блестящими глазами, как у вас. Но когда я осмотрел его, я увидел, что он слепой. Факт. Он был совершенно слеп. Поэтому я полагал, что лучше от него отделаться, не говоря ни слова. Убыток был небольшой. Я его выменял на бочонок виски. Но когда я захотел его взять... Женщина рассвирепела, как тигрица. Это было перед отправлением. Мои невольники не были еще закованы. И вот она, как кошка, вскакивает на тюк хлопка, вырывает из рук у одного из матросов нож и на минуту всех обращает в бегство. Но увидев, что все это ни к чему не приведет и что ее схватят опять, она быстро оборачивается и, держа ребенка на руках, бросается головой в воду. И больше уже не показывается».
8: «Ба!»
9: — сказал Том Локкер, слушавший эти рассказы с плохо скрываемым презрением.
8: «У вас совсем нет сноровки.
6: «Мои женщины никогда не выкидывают со мной таких шуток, поверьте мне».
11: «В самом деле, как же вы с ними справляетесь?»
3: — оживленно спросил Меркс.
6: «Как я справляюсь? Да, я, когда покупаю женщину с ребенком, которого надо продать, становлюсь перед ней, приставив ей к виску кулак, и говорю: «Смотри, если ты вздумаешь сказать хоть одно слово громче, чем другое, я тебе размажу лицо. Я не хочу ничего слушать, ни одного звука». Тогда я ей говорю: «Этот ребенок мой, а не твой. И при первом удобном случае я его продам. Не вздумай шуметь. А не то я заставлю тебя проклясть день своего рождения». Таким образом, она сразу видит, что я не шучу, когда принимаюсь за что-нибудь. Со мной они становятся немы, как рыбы. И если одна из них начинает выть, тогда...
3: И Локер опустил кулак со стуком, который вполне пояснил недоговоренные слова.
11: «Это можно назвать выразительным»,
3: — сказал Меркс, толкая Гейли в бок и опять начиная хихикать.
11: «Том, вот это я называю объяснить. Хотя эти негры всегда крепколобы, но я уверен, что они понимают, что вы хотите сказать».
3: Том скромно выслушал этот комплимент и сделал такую добродушную физиономию, какая была совместима, по выражению Джона Буньяна, с его характером бульдога. Гейли после очередной рюмки вскоре почувствовал подъем нравственных сил. Явление, обыкновенно бывающее при таких обстоятельствах у джентльменов с наклонностью к серьезности и глубокомыслию.
6: «Сказать по правде, Том, — произнес он, — вы слишком жестоки. Я всегда говорил вам это. Вы помните, мы не раз толковали об этих вещах в Начезе. Сколько раз я вам доказывал, что мы только выиграли бы на этом свете, если бы хорошо обходились с ними, не говоря уже о том, что и на том свете было бы получше, когда придется попасть туда. А без этого дело не обойдется, вы знаете».
11: «Ба?»
3: — сказал Том.
6: «Разве я этого не знаю? Не возбуждайте во мне тошноты всеми этими пустяками, тем более, что у меня немного расстроен желудок».
3: И Том проглотил полстакана водки.
11: «Послушайте»,
3: — сказал Гейли, опрокидываясь на стуле и выразительно жестикулируя.
6: «Если на то пошло, то я вам скажу мое убеждение. Я всегда имел в виду вести торговлю так, чтобы наживать деньги не хуже всякого другого. Но торговля еще не все, и деньги еще не все, потому что у нас есть душа. Мне все равно, кто бы меня ни слушал, даже если бы это возбуждало смех. Я одинаково буду говорить. Я верю в Бога, и как только устроюсь, думаю позаботиться о своей душе. И тут есть о чем подумать. Какая же польза делать зла больше, чем это необходимо на самом деле? Разве это благоразумно?»
11: «Вы позаботитесь о своей душе», —
3: презрительно повторил Том.
6: «Надо очень зоркие глаза, чтобы найти ее в вас. Избавьте себя лучше от всякой заботы в таком предмете».
11: «Вы в скверном расположении духа, Том»,
3: — сказал Гейли.
6: «Почему вы не хотите выслушать, когда товарищ говорит вам для вашего же блага?»
5: «Придержите ваш язык», —
3: сказал Том грубо.
6: «Я могу поддержать всякий ваш разговор, но ваших благочестивых речей не в состоянии выносить. Да, наконец, какая разница между мною и вами? Вы больше заботитесь о себе, у вас немножко больше чувства. Но ведь ясно, что это просто хитрость. Разве я этого не вижу? А ваша вера, как вы называете, не стоит ни одного гроша. Всю жизнь вести счеты с Богом, а затем увильнуть, когда приходит время расплаты».
11: «Полно, полно, джентльмены, все это не идет к делу», —
3: сказал Меркс.
11: «Есть, знаете, различные точки зрения на все предметы. Мистер Гейли, без сомнения, прекрасный человек, и у него свои убеждения, а у вас, Том, свой взгляд, тоже прекрасный.
8: Но ссоры, как вам известно, ничего не разрешают. Перейдем к делу. Итак, мистер Гейли, в чем оно заключается? Вы хотите, чтобы мы помогли вам поймать эту женщину?
6: Женщина меня не касается, она принадлежит Шелби. Мой только мальчик. Какую я сделал глупость, купив эту обезьяну?
9: Вы вообще глупы, сказал Том грубо.
8: «Полно, Локкер, не горячитесь!»
3: — сказал Меркс, проводя языком по губам.
8: «Вы видите, что мистер Гейли предлагает нам хорошее дело?»
6: «Погодите, эти комбинации — моя специальность. Это женщина, мистер Гейли, какова она?»
9: «Она белая, красивая и хорошо воспитана. Я дал бы за нее Шелби 800 или 1000 долларов и хорошо бы нажил на ней».
8: «Белая и красивая, хорошо воспитанна»,
3: — сказал Меркс, причем его острые глаза, нос и рот оживились от предвкушения хорошей аферы.
9: «Смотрите, Локер, прекрасное начало. Мы это сделаем за наш собственный счет. Поймаем их. Ребенок, конечно, пойдет мистеру Гейли, а женщину мы отправим в Новый Орлеан, чтобы извлечь из нее пользу. Разве это не великолепно?»
3: Том, сидевший с глупо раскрытым широким ртом, вдруг щелкнул челюстью.

0: Тертвикем из Нового Орлеана. Другой раз я приезжаю из моих плантаций на реке Пирль, где у меня работают 700 негров. Потом я уже дальний родственник Генри Клея или какого-нибудь другого старого кентуккийского петуха. У каждого свой талант. Том, например, ужасен, когда ему надо пустить в ход кулаки и драться. Но для обмана он никуда не годится, совсем не годится. У него, видите ли, не выходит это естественно. Но если есть кто-нибудь в крае, кто сумел бы принять присягу, в чем бы то ни было, и со всевозможными подробностями, с более возбуждающим доверие видом, чем я, пусть его покажут, мне хотелось бы на него взглянуть. Я уверен, честное слово, что мог бы оборудовать дело даже в том случае, если бы судьи внимательнее смотрели на это, чем они обыкновенно делают. Иногда мне даже хочется, чтобы они относились серьезнее, потому что все же это было бы забавнее.
1: Том, который, как мы уже видели, так же медленно размышлял, как и двигался, прервал Меркса, ударив своим тяжелым кулаком по столу так, что все задребезжало.
0: «Идет!» — сказал он. «Бог вас да благословит, Том, не надо только бить стаканов!» — сказал Меркс. «Приберегите ваш кулак к тому времени, когда он понадобится!» «Но, господа, разве я не буду иметь участие в прибыли?» — сказал Гейли. «Довольно будет, если вы получите мальчика!» — сказал Локер. «Чего вам еще?» «Мне кажется», — возразил Гейли, «что если я вам доставлю неожиданную добычу, то имею право, по крайней мере, на 10% с чистой прибыли». «Послушайте!» — крикнул Локер, сопровождая свои слова страшными ругательствами и ударив кулаком по столу. «Разве я не знаю вас, Гейли? Небось, я не попадусь». «Не воображаете ли вы, что мы с Меркссом примемся гоняться за беглыми для удовольствия такого джентльмена, как вы, и ничего не наживем себе?» «Нисколько. Женщина будет вполне нашей, и вы не скажете ни слова. Иначе мы возьмем и ребенка. Кто нам помешает? Ведь вы сами показали нам дичь. Она столько же ваша, сколько и наша, я полагаю». «Если вы и Шелби вздумаете нас преследовать, я вам рекомендую искать куропаток там, где они были в прошлом году. Если вы найдете их для нас, мы вас с этим поздравим».
2: «Согласен, согласен», — сказал встревоженный Гейли. «Вы всегда держали слово во всех делах со мной. Я доверяю вам».
0: «Вы знаете это», — ответил Том. «Я не претендую подражать вашему благочестию, но не хочу лгать при моих расчетах. То, что я говорю, я исполню». «Да, да, вы знаете это, Гейли».
2: «Именно, именно, я так и говорил, Том», — сказал Гейли.
0: «Если вы только обещаете мне доставить мальчика через неделю в назначенное вами место, мне ничего больше не нужно».
3: «Но мне-то нужно не только это», — сказал Том. — «Ведь я недаром делал с вами дела в Натчезе, Гейли. Я умею удержать угря, когда он мне попался в руки. Вы отсчитаете мне $50, ни более, ни менее. А не то не получите ребенка, я знаю вас».
2: — «Как?»
1: — сказал Гейли.
0: — «Когда у вас в руках дело, которое может принести чистой прибыли около 600 или 1000 долларов, право, Том, вы неблагоразумны».
3: «Хорошо. А разве нам не предстоит работа на 5 недель, если только что-нибудь удастся? Подумайте только, что мы все оставим и будем рыскать за женщиной и ее ребенком, и что в конце концов мы не поймаем ее, так как изловить этих женщин всегда трудно. Что тогда? Заплатите ли вы нам хоть 1 цент?»
0: «Я вижу, как вы это сделаете, нечего толковать. Выкладывайте ваши $50. Если дело удастся, и мы наживем с него, я вам отдам назад эти деньги, а если нет, они пойдут нам за наши хлопоты. Не правда ли, Меркс?»
2: «Конечно, конечно», —
1: сказал Меркс примирительным тоном.
2: Это залог.

0: Ох, и ничего более. Надо быть хорошими товарищами. Мы законники, знаете? Том вам доставит ребенка, куда вы пожелаете. Не так ли, Том? Если я найду мальчика, я его доставлю в Цинциннати и помещу Гренни Белчер на пристани, — сказал Локер.
1: Меркс вынул из кармана засаленный бумажник и развернул длинную бумагу. Он устремил на нее свои черные проницательные глаза и принялся шепотом читать ее содержание.
0: «Барнс, графство Шелби, мальчик Джим, $300 за него, живого или мертвого. Эдвардсы, Дик и Люси, муж и жена, $600. Женщина Полли с двумя детьми, $600 за нее или ее голову.
2: Я пробегаю список наших дел, — сказал он, — чтобы посмотреть, удобно ли нам взять наши. Локер,
1: — заметил он, помолчав,
2: — нам надо послать Адамса и Спрингера по следам вот этих, они уже давно записаны.
0: Они возьмут слишком дорого, — сказал Том.
2: О, я это устрою, они новички в делах и согласятся работать за умеренную плату.
1: — возразил Меркс, продолжая читать.
2: «Вот три легких дела, потому что стоит только по ним выстрелить и присягнуть, что они убиты. Не могут же они много требовать за это». «Что же до других дел?»
1: — сказал он, складывая бумагу.
2: «То они еще могут подождать. Теперь, мистер Гейли, поговорим о подробностях. Вы видели, как эта женщина достигла берега?»
3: «Конечно, так же ясно, как вижу вас».
0: «И какой-то человек помог ей выйти на берег?»
1: — сказал Локер.
3: «И это я видел. По всей вероятности...»
1: — прибавил Меркс.
2: «Ее где-нибудь укрыли. Но где? Вот вопрос. Что вы скажете об этом, Том?»
0: «Нам надо сегодня же вечером переправиться через реку. В этом не может быть сомнения»,
1: — ответил Том.
2: «Но нам не достать лодки. Теперь сильный ледоход. Том, разве это не опасно?»
1: — возразил Меркс.
0: «Я знаю, что это должно быть сделано», — сказал Том решительно.
3: «Ну, конечно, конечно»,
1: — ответил Меркс покорным тоном.
2: «Это так и будет, но...»
1: — прибавил он, подходя к окну.
3: «Теперь темно, как в волчьей пасти, и Том...»
0: «Короче сказать, Меркс, вы трусите. Но все равно вы должны отправляться. Может быть, вам бы хотелось отдохнуть день или два, пока женщина доберется до Сандаски или куда-нибудь в другое место».
3: «О, нет, я ни капли не боюсь», — сказал Меркс.
2: «Только...»
0: «Что только?»
1: — спросил Том.
2: «Насчет лодки. Вы видите, нет ни одной лодки».
0: «Хозяйка говорила, что сегодня вечером один человек должен переправиться». «Будь что будет, надо ехать с ним», — сказал Том.
2: «Я полагаю, что у вас хорошие собаки?»
1: — спросил Гейли.
2: «Превосходные», — ответил Меркс. «Но какая в них польза? У нас нет ничего из ее вещей, чтобы можно было дать им понюхать».
0: «Есть», — сказал Гейли с торжеством. «Вот ее платок, она оставила на кровати, она забыла и свой чепчик». «Вот это ловко!» — воскликнул Локер. «Дайте это мне!» «Но я очень боюсь, чтобы собаки не попортили женщину, если неожиданно встретят ее»,
1: — сказал Гейли.
2: «О, об этом стоит подумать», — прибавил Меркс. «Так как однажды наши собаки почти разорвали на части одного малого там, Мобайли, прежде чем мы успели отбить его».
0: «Видите ли, что касается тех, которых продают за их наружность, собаки никуда не годятся», — возразил Гейли.
2: «О да, это очевидно», — подтвердил Меркс. «Да кроме того, если она находится в доме, собаки ни к чему не послужат. Они бесполезны и в свободных штатах, где этих беглых перевозят в повозках. Собакам невозможно идти по их следам.
3: Они полезны только на плантациях, где беглые негры принуждены идти пешком, и никто им не помогает».
0: «Хорошо», —
1: сказал Локер, возвращаясь от прилавка, где он делал какие-то справки.
0: «Они говорят, что этот человек прибыл со своей лодкой. Итак, Меркс».
1: Этот достойный человек бросил с сожалением взгляд на это уютное помещение, которое ему приходилось покидать, но медленно поднялся вслед за Томом. Обменявшись несколькими словами с Томом относительно дальнейших планов, Гейли с видимой неохотой вручил ему $50, и почтенное трио разошлось на ночь. Если кто-нибудь из наших просвещенных и христианских читателей недоволен обществом, в которое ввела его эта сцена, пусть он поторопится бросить свои предрассудки. Охота за беглыми, мы берем смелость напомнить ему о ней, мало-помалу возвышается до законной и патриотической профессии. Если обширная страна, простирающаяся между Миссисипи и Тихим океаном, станет большим рынком, открытым для торговли телами и душами, мы скоро можем увидеть торговца и охотника за людьми в рядах нашей аристократии.

0: В то время как эта сцена происходила в гостинице, Сэм и Энди, глубоко довольные собой, направлялись домой. Сэм, исполненный восторга, проявлял свою радость всевозможными завываниями и криками, разными странными движениями и кривляниями всего тела. Временами он садился задом наперед, обернувшись лицом к хвосту лошади. Потом испускал громкое «ура» и смелым прыжком усаживался на место. Затем, сделав серьезное лицо, он начинал повышенным тоном отчитывать Энди за его смех. Но вскоре он хлопал себя по бокам руками и раздражался такими раскатами смеха, что они громко раздавались по старому лесу, где они проезжали. Среди таких упражнений он продолжал погонять лошадей во всю прыть, пока, наконец, между 10 и 11 часами звук их копыт не послышался на щебне около балкона. Миссис Шелби бросилась к перилам.
1: «Это ты, Сэм? Где они?»
2: «Гейли отдыхает в харчевне. Он ужасно устал, миссис».
1: «А Элиза, Сэм?»
2: «Она переправилась через Иордан. Она, как говорится, в земле ханаанской».
1: «Как? Что ты хочешь сказать?»
0: Спросила миссис Шелби, задыхаясь и почти теряя сознание от того смысла, который могли иметь слова Сэма.
2: «Господь бережет своих. Элиза переправилась через Огайо таким необыкновенным образом, как будто Бог взял ее на огненную колесницу».
0: В присутствии хозяйки набожность Сэма отличалась необыкновенным усердием, и он обильно пользовался библейскими сравнениями и образами.
2: «Поди сюда, Сэм!»
0: — позвал его мистер Шелби, вышедший на веранду.
2: «И скажи твоей госпоже, что она хочет знать. Эмили!»
0: — прибавил он, обнимая ее.
2: «Ты вся похолодела и дрожишь. Ты слишком принимаешь все это к сердцу».
1: «Принимаю к сердцу. Разве я не женщина? Не мать. Разве мы оба не отвечаем перед Богом за эту бедную женщину? Дай Бог, чтобы этот грех не пал на нас».
2: «Какой грех, Эмили? Ты согласишься сама, что мы сделали только то, что были вынуждены сделать».
1: «А все-таки у меня на душе ужасное чувство вины, и я не могу отделаться от него никакими рассуждениями».
2: «Сюда, Энди, ты негр, живее!»
0: — кричал Сэм под верандой.
2: «Отведи лошадей в конюшню, разве ты не слышишь, что хозяин зовет меня?»
0: И Сэм вскоре появился в дверях гостиной с пальмовым листом в руке.
2: «Ну, Сэм, расскажи нам ясно, как было дело»,
0: — сказал Шелби.
2: «Где Элиза, если ты знаешь это?» «Хозяин, я видел своими глазами, как она переправилась через реку по плавучему льду. Она перешла ее удивительным образом. Это просто чудо. Я также видел, как какой-то человек помог ей выйти на берег. Потом она исчезла в тумане». «Сэм, это мне кажется немного невероятным. Я хочу сказать, просто чудо. Перейти по плавучему льду не такая легкая вещь». «Легкая? Кто бы мог это сделать без Божьей помощи? Вот как это произошло. Гейли, я и Энди прибыли в маленькую гостиницу у реки. Я ехал немного впереди. Мне так хотелось поймать Элизу, что я не мог оставаться в покое, никак не мог. И когда приблизился к окну гостиницы, она была там, вся на виду, а они ехали сзади. Тут вдруг у меня с головы свалилась шляпа, и я закричал так, что разбудил бы мертвого. Конечно, Элиза услышала и попятилась назад в ту минуту, как Гейли подходил к дверям дома. Тогда, я вам говорю, она как молния выскочила в боковую дверь и побежала по направлению к реке. Гейли увидел ее, закричал изо всех сил и вместе со мной и Энди бросился за ней. Она прибежала к берегу. Перед ней был проток шириной в 9 футов. За протоком громадные льдины сталкивались друг с другом и крутились вместе. Точно они составляли один большой остров. Мы бежали прямо за ней. Я говорю вам, Я считал ее пойманной, как вдруг она испустила такой крик, какого я никогда не слышал, и очутилась на другой стороне протока, на льду, а затем пошла прыгать с одной льдины на другую. Лед трещал и ломался, а она прыгала, как козленок. Господи, сила, которую имеет эта женщина, необыкновенна. Это мое убеждение.
0: Миссис Шелби сидела молча, бледная от волнения, пока Сэм рассказывал эту историю. «Слава Богу! Элиза жива!» — наконец проговорила она. «Но где-то теперь бедняжка?»
2: «Бог позаботится о ней», —
0: сказал Сэм, благочестиво поднимая глаза.
2: «Как я говорил, тут есть божественный перст. И как госпожа нам всегда говорила, Бог найдет способ научить нас. Мы все орудия для исполнения воли Божьей. А ведь не будь сегодня меня, ее бы 10 раз успели схватить». «Разве не я выпустил лошадей утром и не дал им бегать до обеда? И разве не я позаботился, чтобы Гейли сделал 5 миль в другую сторону сегодня вечером? Иначе он настиг бы Элизу так же легко, как собака догоняет нищего. Ясно, что тут есть божественное указание».
3: «Есть одно указание, которое ты лучше поберег бы для себя, друг Сэм», —
0: сказал Шелби, стараясь сохранить серьезный вид.
3: «Я не позволю таких вещей по отношению к людям, подобным мне».
0: На негра так же бесполезно сердиться, как на ребенка. И тот, и другой инстинктивно понимают истинное положение вещей, несмотря на все старания их обмануть. Поэтому Сэм нисколько не огорчился этим выговором, хотя и принял грустный и серьезный вид. И стоял с углами рта, опущенными, как у провинившегося человека.
2: «Хозяин вполне прав. Это было очень нехорошо с моей стороны. Об этом нечего говорить. И, конечно, хозяин и миссис не могут поощрять таких поступков. Но у такого бедного негра, как я, часто бывает искушение поступать плохо, когда люди ведут себя подобно Гейли. Он вовсе не джентльмен. Все воспитанные, как я, сразу это видят».
0: «Хорошо, Сэм», — сказала миссис Шелби. «Так как ты, по-видимому, сознаешь свои ошибки, то можешь сказать тетушке Хлое, чтобы она дала вам кусок холодной баранины, оставшейся от сегодняшнего обеда. Вы с Энди, должно быть, сильно проголодались».
2: «Миссис слишком добра к нам»,
0: — сказал Сэм и, быстро поклонившись, вышел. Вероятно, вы уже заметили, что Сэм имел природный талант, который, несомненно, сильно выдвинул бы его в политической деятельности. Талант поворачивать все так, что ему доставались похвала и слава. Выказав благочестие и смирение, как он полагал, к полному удовольствию гостиной, он с ухарским видом надел свою шляпу из пальмового листа и направился к владениям тетушки Хлои с явным намерением произвести эффект на кухне.
2: «Я скажу речь этим неграм», — сказал себе Сэм. «Теперь прекрасный случай. Господи, как я их удивлю!»
0: Надо заметить, что одним из лучших удовольствий Сэма было сопровождать своего господина, когда тот отправлялся на какое-нибудь политическое собрание. Повиснув на заборе или взобравшись на дерево, он слушал ораторов, как человек, понимающий в этом толк. Потом, возвратившись к кучке своих братьев по цвету, собравшихся по той же причине, он забавлялся тем, что передразнивал самым высокопарным и шутовским образом ораторов, которых сейчас только слушал, с невозмутимой серьезностью и торжественностью. Часто случалось, что кругом него образовывался широкий круг лиц более светлого оттенка, которые слушали его, смеялись и кивали к великому удовольствию Сэма. Словом, он смотрел на красноречие как на свое истинное призвание – и никогда не упускал случая проявить его. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою. Собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи,